0: протяжении длительного времени все происходило, то есть там, видимо, заключался при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печальные, потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный, и потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно оснований для заключения под стражу, значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
1: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года, из недавних. В мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. К другим темам. Веселый молочник Джастас Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
2: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастас Уокер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уокер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уокер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас, говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
3: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
2: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уокеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уокером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России, и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
4: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
2: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда, и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложило еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бабцов.
5: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудниками ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже службу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку эта история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных специальных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
6: Кто надо, услышал.
7: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
6: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
2: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
9: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
2: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
10: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. Справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
2: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
11: К Бизнес FM обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
12: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить, они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
11: И еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
13: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
11: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
14: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом на них все и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
11: Бизнес ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
15: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
11: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседованиях. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важное уточнение.
11: Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
6: Карьера на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальное учреждение. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет обведен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Есть ли тут связь? И если да, то можно ли говорить, что у посредников созрел новый план? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймим и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в совместные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли полтора года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерства в таблице. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания регулирования и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но

0: оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот 49 миллиардов долларов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах, после чего даже российские страховщики стали исключать эти районы из зоны покрытия. Атаки на танкеры у Новороссийска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный Дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации технически ограниченные договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер Денизде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров, Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
1: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашара не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской «Родине» в матче 3-го тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
3: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
1: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на 2-й минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего 3 минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через 5 минут Жоао Батчи филигранно нанес обводящий удар в девятку. «Краснодар» повел 2-1. Во 2-м тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа «Краснодара» 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В 1-м тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
6: Безобразничает совершенно 2-й тайм. Полная потеря ориентиров, понимание, что происходит. Полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет. Ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад. Который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит. А на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были. Некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
5: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение 2 минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили 2 гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов 1 мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес-ФМ» проанализировал ситуацию.
7: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
5: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с Акроном пресс-служба Лока заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
7: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
5: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
8: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал Time тестирует новый рекламный формат Agent Ads. Объявления в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а ИИ-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так Time монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
9: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия, отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что, вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
1: Сергей Изуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижения. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт. Долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по регулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фонда рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшей неделе в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей с Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
11: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжает продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП. И это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений. Опять же, в свете, пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля, куда-то в район 82.5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12.3-12.5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
12: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к очевидно неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит, поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
4: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму, Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1.5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст в Уэльсе, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие и действующие директоры и производители беспилотников Drone Solutions. Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Вместо 2 месяца одни сутки правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников Drone Solutions. Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
4: Подробности.
14: Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Иракли Хазалия, он миноритарий компании.
1: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
15: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы включают. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать при реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
1: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭВКО Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Другим темам. Веселый молочник Джастас Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
16: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастас Уокер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х. В возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уокер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уокер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас, говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
17: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
16: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уокеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уокером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России, и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
18: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
16: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
19: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами, по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже, слушал, приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку эта история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных иностранных номерах себя ведут в потоке. Нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами, на остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем. Так, мол, и так, мол, на Business FM. Кто надо, услышал.
20: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
16: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну – заемщик по программе семейной ипотеки. Приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
0: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
16: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
21: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
16: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
22: К Бизнес ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
23: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа денег так и нет. Выяснить, они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
22: И еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
2: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
22: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
5: Нам стали менять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом на них все и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
22: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
6: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50%, в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
22: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с «Континентом» касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «бриф», «концепция», «проект», «реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы «Бизнес-ФМ», полный полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чудович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы, а вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чудович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет Вашингтон-Пост, такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников,

0: говорит, что у посредников созрел новый план. Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймима и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в совместные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли полтора года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерства в таблице. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. В Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
1: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот 49 миллиардов долларов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах, после чего даже российские страховщики стали исключать эти районы из зоны покрытия. Атаки на танкеры у Новороссийска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации ситуации технически ограниченные договоренности могли

0: бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер Денизде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
1: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашара не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской «Родине» в матче 3-го тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
3: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
1: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на второй минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего три минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через пять минут Жоао Батчи филигранно нанес обводящий удар в девятку. «Краснодар» повел 2-1. Во втором тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа «Краснодара» 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Горебян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
6: Безобразнейший совершенно второй тайм, полная потеря ориентиров, понимания, что происходит, полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет, ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад, который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит, а на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были, некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
5: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение 2 минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили 2 гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес-ФМ» проанализировал ситуацию.
7: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
5: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
7: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
5: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
8: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал Time тестирует новый рекламный формат Agent Ads – объявления в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а ИИ-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так Time монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
9: То довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам. Среди мигрантов 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
1: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт. Долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшие недели в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме. Слабеющий рубль и ожидания снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
11: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить про рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст. К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложностей законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM.
12: Сумма технологий с Денисом Самсоновым. Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент, и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
13: Сумма технологий на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму, Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1.5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст в Уэльсе, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие действующие директоры и производители беспилотников Drone Solutions. Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве.
1: Вместо 2 месяцев одни сутки. Правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
15: Подробности. Компания «Дрон Solutions» работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. «Дрон Solutions» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. «Дрон Solutions» производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Ираклий Хазалия, он миноритарий компании.
1: По статье об особо крупном мошенничестве директору «Дрон Solutions» и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
16: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, перспективы печальные. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно оснований для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
1: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года, из недавних. В мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФКО Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. К другим темам. Веселый молочник Джастис Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
17: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастис Уокер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уокер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас, говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
18: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
17: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
19: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
17: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложило еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
20: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта. Проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе этот срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже слушал, приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобили должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку эта история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Первым на ниве социального обеспечения в Старом Свете прославился король Франции Людовик XIV. Именно при нем появился Дом инвалидов – государственный приют для нетрудоспособных солдат королевской армии. Учреждение одновременно было богадельней, казармой, монастырем и больницей, а внутри комплекса жили более 4000 человек. Это была пенсия, переведенная в натуральную форму – жилье, питание, одежда, медицинская помощь. Что касается денежных персональных пенсий, их размер варьировался от 300 ливров в год вдове королевского садовника до 600 тысяч в год английскому королю Якову II Стюарту после его изгнания с родины. Пенсии в несколько тысяч ливров, сегодня это были бы десятки тысяч евро, получали лояльные королю Мольеры Шарль Перро, но не получал острый на язык Ла Фонтен. Особая пенсия на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал.
21: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
13: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
0: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
2: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
0: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
6: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
17: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико, пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился. И переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
7: К Бизнес ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
22: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
7: И еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
23: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
7: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
24: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом на них все и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
7: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
5: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возвраты, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
7: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Другим наука с Сергеем Корзуном.
8: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к очевидно неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит, поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
13: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет Вашингтон-Пост, такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальные учреждения. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет обведен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа

0: Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
1: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть де-факто Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот 49 миллиардов долларов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах, после чего даже российские страховщики стали исключать эти районы из зоны покрытия. Атаки на танкеры у Новороссийска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации технически ограниченные договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам.

0: На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер Денизде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
1: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашара не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской «Родине» в матче 3-го тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
3: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
1: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на 2-й минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего 3 минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через 5 минут Жоао Бачи филигранно нанес обводящий удар в девятку. «Краснодар» повел 2-1. Во втором тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа «Краснодара» 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
6: Безобразнейший совершенно второй тайм, полная потеря ориентиров, понимание, что происходит, полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет. Ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад, который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит, а на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были, некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
5: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение 2 минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили 2 гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес.ФМ» проанализировал ситуацию.
7: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
5: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
7: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
5: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, «Бизнес.ФМ».
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес.ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал «Тайм» тестирует новый рекламный формат «Agent Ads» – объявление в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а AI-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так «Тайм» монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
9: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам. Среди мигрантов 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
1: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт. Долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового этого рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшие недели в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
11: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП. И это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений. Опять же, в свете, пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседовании.
13: Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важное уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
4: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1.5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст Уэльси, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие действующие директоры и производители беспилотников Drone Solutions. Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Вместо 2 месяцев одни сутки. Правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
15: Подробности. Компания «Дрон Solutions» работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. «Дрон Solutions» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. «Дрон Solutions» производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы «Дрон Solutions» — гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы — около 23%, а также Ираклий Хазалия. Он миноритарий компании.
1: По статье об особо крупном мошенничестве директору «Дрон Solutions» и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
16: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там средства были представлены, все документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
1: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. К другим темам. Веселый молочник Джастас Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
17: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастас Уокер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х. В возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уокер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уокер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
18: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически, после чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
17: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
19: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
17: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда, и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Сократить с 60 дней до 1 суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бабцов.
20: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами, по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже слушал, приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо возить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке. Нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
21: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
22: Ищете уютное место для дня рождения?
23: Или теплых семейных встреч?
22: Семейное кафе «Тренди».
23: Вкусно, уютно для всех.
24: Семья всегда будет в тренде.
22: Тренди.рф.
25: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
27: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
28: Тоже отдых на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
29: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
27: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дистоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. Такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
17: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну – заемщик по программе семейной ипотеки. Приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
2: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
17: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
5: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
17: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
4: К Бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
6: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить, они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
4: И еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
7: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
4: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
8: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
4: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
9: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
4: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готова ли школа к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
3: Сумма технологий на Бизнес FM.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет Вашингтон-Пост, такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет
14: обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальные учреждения. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет обведен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Есть ли тут связь? И если да, то можно ли говорить, что у посредников созрел новый план? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймима и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в совместные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли полтора года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерства в

0: Усточила режим прохода через Дарданелла. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой, но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот 49 миллиардов долларов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация плохая и для Москвы и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах, после чего даже российские страховщики стали исключать эти районы из зоны покрытия. Атаки на танкеры у Новороссийска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак, экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации технически ограниченные договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал «Хабер Денизде». Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно

0: направлено, ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
1: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
0: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашшараа не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской «Родине» в матче 3-го тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
2: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
0: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на 2-й минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего 3 минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через 5 минут Жоао Батчи филигранно нанес обводящий удар в девятку. «Краснодар» повел 2-1. Во 2-м тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа «Краснодара» 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В 1-м тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
5: Безобразнейший совершенно второй тайм, полная потеря ориентиров, понимание, что происходит, полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет. Ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад, который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит, а на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были, некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
4: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение двух минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили два гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес ФМ» проанализировал ситуацию.
6: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
4: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
6: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
4: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7. «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал «Тайм» тестирует новый рекламный формат «Agent Ads» – объявление в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а AI-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так «Тайм» монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
8: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
0: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт. Долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
9: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового фондового рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшие недели в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей с Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
10: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках, это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете, пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля, куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить про рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами, на остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «бриф», «концепция», «проект», «реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства качества и пользовательского опыта. По словам собеседницы «Бизнес FM», полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чудович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы, а вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чудович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В Москве 6:58. В студии Олеся Потапова. Доброе утро. Не менее 15 беспилотников сбито над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате падения обломков загорелся лес в районе пляжа Инжир. Сейчас идет эвакуация туристов из кемпинга на пляже. В районе Фиолентово шоссе из-за упавших обломков дрона повреждены 4 автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал. Турция возобновила пропуск судов в Черном море, сообщает Bloomberg. В частности, 9 августа в пролив Дарданелла вошел нефтяной танкер «Айген Дрим», ожидавший своей очереди в этом районе с четверга. Также прошел контейнеровоз, тоже следовавший в Новороссийск. США предоставляют Украине бесплатно разведданные, в том числе сообщается информация для ударов по российской энергетической инфраструктуре и позициям российских военных, пишет журнал «Атлантик». Издание отмечает в этом заслугу директора ЦРУ Джона Рэдклиффа. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские, на российской территории. На Камчатке за неделю зарегистрировано 15 заметных землетрясений, сообщает ГУ МЧС. За минувшие сутки у берегов полуострова произошло одно землетрясение. В населенных пунктах оно не ощущалось. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Руководитель компании Drone Solutions помещен под арест, как и его предшественник. На этом посту деталей. Дела практически нет. Известно лишь, что речь о мошенничестве в особо крупном размере. Компания, по официальным данным, производит беспилотники гражданского назначения. Владельцев машин с иностранными номерами обяжут платить штрафы ГИБДД в течение суток. В противном случае авто будет задержано до полного погашения долга. Законопроект от правительства будет внесен в Госдуму. Нынешний срок уплаты 2 месяца позволяет водителю покинуть Россию без уплаты долга. Веселый молочник хочет получить разъяснение от миграционной службы. Американец с российским паспортом ранее заявил подписчикам, что его семье грозит депортация из России. Впрочем, источник РИА Новости говорит, что решение еще не принято. Эти и другие темы в нашем эфире. В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников Drone Solutions. Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
3: Подробности
14: Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Иракли Хазалия. Он миноритарий компании.
13: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, считает адвокат Елена Федулова.
15: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печальные. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации. В исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
13: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелые С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ФК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лященко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещения беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Веселый молочник Джастис Уолкер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Об этом Евгений Прильчук.
16: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастис Уолкер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастис отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
17: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания в своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
16: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
18: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
16: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда, и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
13: Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщает ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложил еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафа, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый. Хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
19: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый, если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже службу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы бы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафов. Поскольку эта история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке. Нагло, вызывающе обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
13: Артем Бабцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
20: Партнер эфира ООО «Канавто-4».
21: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана в «Белджи» с 50 комплектаций актив и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
22: «Белджи». Надежность в движении.
3: Бизнес FM Казань.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз твердых коммунальных отходов. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Сам же бизнес уверяет, что вывоз ТКО вообще ни разу не производился.
25: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплат в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
26: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор по ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
25: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ-контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
1: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимает уже соответствующие решения.
2: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
1: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
25: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
5: Для слушателей старше 12 лет.
22: Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Это «Вопрос к эксперту». У микрофона Елена Новгородцева. Сегодня в студии «Бизнес ФМ» вновь Альберт Раисович Ибятуллин, заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. И сегодня не менее щепетильная тема. Мы поговорим о том, как проводят совместные рейды Главного управления Федеральной службы судебных приставов с Госавтоинспекцией. К чему это приводит? Альберт Раисович, добрый день.
7: Здравствуйте.
6: Что вы можете сказать вот по этой теме? Я так понимаю, что есть какие-то новые данные.
7: Вообще, с начала отчетного периода, с начала года, рейдовые мероприятия с Госавтоинспекцией МВД по Республике Татарстан у нас проводятся регулярно. Проведено уже более 122 рейдовых мероприятий, составлено порядка 480 актов описи ареста. 149 автомобилей было изъято в ходе рейдовых мероприятий. Взысканная сумма задолженности на месте, так скажем, не отходя от автомобиля, составила 13 миллионов рублей. Это наглядное подтверждение того, что эти меры достаточно действенны и приводят к взысканию задолженности.
6: Ну вот давайте поговорим подробнее. Расскажите, как именно проходят эти рейды, какой механизм позволяет находить должников прямо в транспортном потоке?
7: Рейды с Госавтоинспекцией у нас проходят в двух форматах. Первый формат – это взаимодействие в рамках мониторинга СПО «Паутина». Это специальное программное обеспечение Госавтоинспекции, которое позволяет выявить автомобиль из потока потенциального должника по исполнительному производству. Второе взаимодействие – это с использованием уже программного комплекса «Дорожный пристав», который стоит на вооружении у службы судебных приставов. Чем они отличаются? В принципе, формат работы их одинаковый, но паутина, как правило, расположена на столбах, камеры так называемые, которые выявляют машины из потока, а «Дорожный пристав» – это переносной комплекс, который камеры устанавливаются на обочине оживленной, скажем так, дороги. И дальнейший механизм очень прост. Когда камера фиксирует потенциального должника, госавтоинспектор ее останавливает, и дальше уже вступает в службу судебных приставов, которая разъясняет, за что долг, б, какая сумма, и дальше уже предлагает гражданину в первую очередь, погасить долг добровольно. В случае, если этого не происходит, здесь уже включаются наши административные ресурсы в рамках законодательства. Это арест и изъятие транспортного средства.
6: Как люди обычно реагируют, когда понимают, что могут лишиться машины?
7: В большинстве своем, наверное, граждане все-таки реагируют достаточно понятно, хорошо. Они говорят, да, пропустили, готовы оплатить на месте. Мы им помогаем воспользоваться любыми ресурсами нашими, госавтоинспекции, чтобы погасить задолженность на месте. Ну, бывают и, так скажем, злостные должники, которые начинают всячески противодействовать нам, будь то закрываться в автомобиле, пытаться заблокировать ее и не допустить его изъятия, эвакуации. Порой даже мотивируя тем, что машина не его машина залоговая, и он не обязан оплачивать штрафы госавтоинспекции, которые он на ней получил. Но здесь вот я не могу не отметить роль, наверное, и госавтоинспекторов, и службы судебных приставов самих, да, потому что это все-таки такая тонкая психологическая работа, когда в зависимости от поведения должника, вот наши должностные лица должны немного подстроиться под него, где-то разъяснить, где-то рассказать о негативных последствиях, и вот в результате этого контакта, наверное, я все-таки думаю, зачастую должники и погашают добровольно.
6: Сколько времени дается должнику, чтобы погасить долг добровольно, и что грозит, если он этого не сделает?
7: Вообще, по федеральному законодательству об исполнительном производстве добровольный срок по любым видам документов, будь то штраф госавтоинспекции 750 рублей или какой-то большой кредит, исчисляемый миллионами, составляет 5 рабочих дней.
6: Угу.
7: В случае, если должник не погашает добровольно, у него уже идут негативные последствия в форме начисления исполнительского сбора и дальнейшие уже меры принудительного исполнения, которые включают в себя арест расчетных счетов, запреты на ограничение на выезд из Российской Федерации, аресты, как я отметил выше, и административные протоколы.
6: Сейчас много говорят про госуслуги, естественно. Правда ли, что там можно узнать о долгах и принятых мерах?
7: Ресурс госуслуг, он с каждым годом все становится лучше и лучше, он более информативен, гораздо быстрый отклик происходит. Все задолженности, которые есть и начислены, возможно узнать через портал государственных услуг, получить исчерпывающую информацию, задать вопрос в форме обращения, либо просто получить консультацию от так называемого искусственного интеллекта и как бы возможность погасить задолженность тоже есть.
6: Ну, давайте тогда сейчас, напоследок, вы, наверное, хотите что-то сказать относительно того, что какой главный совет вы хотите дать жителям республики, чтобы не оказаться в такой ситуации? Я так понимаю, что в такой ситуации может оказаться любой должник.
7: Главный совет, наверное, это оплачивать любую задолженность, которая она есть, до судебного решения, либо акта уполномоченного органа. Когда уже доходит до крайней точки, а органы государственной власти, службы судебных приставов, это крайняя точка по взысканию, здесь как бы уже сложно как-то изменить и способ порядка, и оплату. Нужно вовремя мониторить свою задолженность, оплачивать ее еще, минуя возбуждение исполнительного производства, и как бы проблем, мне кажется, никаких не будет. Ни на границе, ни в ходе рейда мероприятий. Можно с чистой совестью приезжать мимо сотрудников госавтоинспекции и службы судебных приставов.
6: Ну что ж, большое спасибо вам за прекрасный ликбез. А я напомню, что в студии Business FM на наши вопросы, достаточно главные, щепетильные и очень серьезные, отвечал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.
22: Вопрос к эксперту. Реклама на Business FM в Казани.
0: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
10: Британские ученые доказали.
11: Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина.
12: В целом у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже, индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина.
14: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
15: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 7:28 в студии Олеся Потапова. Взрыв произошел на Осачинском золоторудном месторождении на Камчатке. Один человек погиб, двое пострадали. Осачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского и является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе. На границе Мьянмы и Таиланда нашли сильно избитую россиянку. Предположительно, 19-летняя гражданка России подверглась насилию в мошенническом колл-центре в Мьянме. Затем ее привезли к границе, пишут местные СМИ. Женщину доставили в больницу. После оказания медицинской помощи полицейские допросили пострадавшую. Она рассказала, что отправилась на работу из России в Китай, оттуда улетела в Таиланд, потом в Мьянму и была доставлена в небольшой город на границе. Позже выяснилось, что девушка попала в мошеннический колл-центр, где ее избивали. В Беларуси задержан бизнесмен Дмитрий Мизгир, которого в России считают ключевым участником мошеннической схемы. Об этом пишет «Известия». Предприниматель был арестован московским военным гарнизонным судом в рамках дела о поставках десятков тонн некачественной тушенки в зону СВО. Около 3 месяца он находился в федеральном розыске. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Турция предложила Москве и Киеву ввести мораторий на удары по торговым судам в Черном море. При этом турецкие власти уже ограничили движение ряда коммерческих судов через свои проливы. К чему идет дело и при чем здесь возможный визит в Москву и Киев американских представителей? Вы КФА и Кушнера. Георгий Бов с комментарием через минуту. Сразу несколько крупных интернет-проектов резко сократились на фоне развития искусственного интеллекта. У таких ресурсов, как Stack Overflow, Check, Shattershock и других, упали и акции, и аудитории. О том, к чему все это идет для традиционного интернета, через минуту комментарий. Скандал вокруг Колобка теперь докатился до уголовного дела. СК расследует угрозы создателям картины и их близким. Напомню, что ранее многие фанаты «Человека-паука» начали резко критиковать ленту из-за того, что их фильм вышел в прокат позже, чем они рассчитывали. Все подробности в нашем эфире. Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории на удары по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Правда, вчера пропустили через Дарданеллы один танкер, который идет к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, а также контейнеровоз, следующий в Новороссийск. Глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае

0: себя под неминуемые угрозы войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой, но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах. Атаки на танкеры у Новороссийска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал «Хабер Денезе». А компания «Экипаж» считает, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля привозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, трое пострадали. Акции аудитории сразу нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития искусственного интеллекта. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения и решают рабочие задачи с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ и кто может оказаться следующим, объясняет гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
2: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас вышло взрослые инструменты позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которую разработчики пишут сам код,

0: намного удобнее делать это в одном месте.
1: Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, SEO-оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
2: Алексей Хохунов, AI Happens. Однако списывать все потери этих сервисов только на AI было бы упрощением. Участие компаний спад начался раньше. А громкие проценты рассчитаны по разным показателям и от разных точек расчета. Стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает. Теперь им нужны более сложные данные. Длинные цепочки рассуждений, решение реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов.
3: Прямо сейчас.
2: Индекс Мосбиржи сейчас растет на 0,3%, 2289 пунктов. Вот такое у нас утреннее открытие. Начинали, кстати, с роста в 1% с небольшим, но все-таки замедляемся. 2300 пока не взяли. Скандал вокруг Колобка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката, об этом Олеся Савочкина.
4: Пожелания смерти, угрозы расправой, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма о Колобке превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях к создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика – это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промофигуру главного героя, и его тут же назвали «ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший «Колобка» Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
5: А еще я посмотрел «Человека-паука» перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть с франшизы.
4: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
6: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
7: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я.
4: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили, говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
8: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
4: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
3: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярная франшиза у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
4: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
9: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард. Это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
4: А следующая остановка «Колобка» — Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, «Бизнес-ФМ».
10: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7. «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026. 15 готовых домов со скидкой 15% – в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054. Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Курс истории или история курса. На момент своего появления в 1786 году доллар стоил примерно 1,5 рубля. Его цена равнялась стоимости 24 граммов серебра или 1,5 граммов золота. В начале 20-го столетия американская валюта не пользовалась особой популярностью. Укрепила ее Вторая мировая война. В 1944-м была создана Бреттон-Вудская система, согласно которой доллар стал единственной валютой, которая свободно обменивалась на золото. Деньги остальных 43 стран-участниц соглашения ориентировались уже на доллар. Британский фунт стоил тогда около 4 долларов. К концу 70-х, когда доллар отказался от золотого стандарта и Бреттон-Вудская система почила в бозе, за фунт давали 2 доллара 30 центов. Сегодня курс колеблется вокруг отметки 1,5 доллара за фунт. Курс истории или история курса на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Apple тестирует чипы памяти китайской CXMT, которую Пентагон включил в список компаний, предположительно связанных с китайскими военными. Речь идет об устройствах iPhone и MacBook. Причем компоненты могут пойти на часть устройств, предназначенных для продажи в Китае. Интерес Apple к китайским чипам вызван дефицитом памяти на фоне бума ИИ и роста цен на эти компоненты. При этом американские ограничения запрещают передавать CXMT технологии, обсуждать технические характеристики, но разрешают покупать стандартные компоненты и договариваться о цене. Однако есть опасения, что заказы от крупных компаний США помогут CXMT получить доступ к американским технологиям. Burger King обошла сеть ресторанов быстрого питания Wendy's и заняла второе место по продажам среди американских бургерных, уступая только McDonald's, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на отчетности компании. Продажи Wendy's в США во втором квартале упали на 7%, составив около 3 миллиардов долларов. За тот же период продажи Burger King выросли на 8,5% до 3 миллиардов 200 миллионов долларов.
12: Ценные бумаги.
11: Новый гендиректор Berkshire Hathaway Грег Абель, сменивший легендарного Уоррена Баффета, сделал крупную инвестицию. Он вложил 10 миллиардов долларов в акции материнской компании Google Alphabet. Еще около 4,5 миллиарда потратил на выкуп собственных акций холдинга. Аналитики позитивно оценили действия нового CEO. Акции Berkshire на этой неделе обновили годовой максимум. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 7.48 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для бизнес-ФМ. Сегодня о возможном левом повороте в США, где праймерис выигрывает все больше кандидатов-социалистов.
10: Заранее с Маликом Дудаковым.
12: К власти в США рвутся социалисты. На праймерис демократической партии самого разного уровня стали побеждать ультралевые кандидаты. Они пользуются проблемами Дональда Трампа, непопулярностью войны в Иране и кризисом идей у демократов-центристов. В 25-м году в Нью-Йорке уже избрался мэром социалист Захран Мамдани. Сейчас его политический клон метит в сенаторы от штата Мичиган. Речь идет о местном чиновнике египетского происхождения Абдуле Эль-Саеде. Он смог выиграть на праймерис демпартии, хоть представители израильского лобби тратили десятки миллионов долларов, пытаясь потопить его кандидатуру. В том же Мичигане на праймерис палату представителей с треском пролетела экс-посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринг. Ее демократы рекрутировали с целью использовать как таран против Трампа. Например, в попытках запустить расследование того, как США оставляют Киев без поддержки. Но Бринг проиграла представителю ультралевых сил и зеленому активисту. Для поднимающих голову социалистов украинская повестка не очень интересна. У них приоритет во внешней политике – это борьба с Израилем. Внутри же США социалисты выступают за национализацию крупных корпораций, резкое повышение налогов на богатых и уменьшение аппетитов Пентагона. В следующем созыве Конгресса социалистам удастся сформировать фракцию в 25-30 законодателей. Этого им будет достаточно, чтобы блокировать любые решения демократов. Те могут получить большинство, но им понадобится поддержка ультралевых конгрессменов для проведения своей повестки. В целом социалисты пытаются скопировать пример Трампа и устроить свой аналог мага-революции, только уже в демократическом лагере. Им играет на руку отсутствие внятной позитивной повестки у демократов-центристов. Успехи ультралевых сил усугубляют раскол в Вашингтоне. Республиканцы надеются, что демократы из-за радикализма ультралевых не смогут уверенно выступить на скорых выборах в Конгресс. Однако точно так же думали в свое время про Трампа и его движение. А оно теперь находится у власти. Так что поворот резко влево внутри Соединенных Штатов Америки вполне возможен.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ «Московской Родине» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице. А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар». Подробности этого и других матчей тура в сюжете нашего спортивного обозревателя.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на второй минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего три минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через пять минут Жоао Батчи филигранно нанес обводящий удар в девятку. «Краснодар» повел 2-1. Во втором тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа «Краснодара» 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
14: Безобразнейший совершенно второй тайм. Полная потеря ориентиров, понимание, что происходит. Полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет. Ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад. Который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит. А на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятна. У «Зенита» такие матчи были. Некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
13: В «Динамовском» дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение двух минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили два гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес ФМ» проанализировал ситуацию.
15: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла третье место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
13: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
15: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
13: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
17: Транжиры. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город Азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транжиры на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: В Москве 7:58. В студии Олеся Потапова. При взрыве на Сачинском золоторудном месторождении на Камчатке один человек погиб, двое пострадали. По предварительным данным, на стройплощадке взорвался баллон с пропаном. Решается вопрос об эвакуации пострадавших. Не менее 15 беспилотников сбито над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате падения обломков загорелся лес в районе пляжа Инжир. Сейчас идет эвакуация туристов из кемпинга на этом пляже. В районе Фиолентовского шоссе из-за упавших обломков дрона повреждены 4 автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате атаки ВСУ в Белгородской области погибла женщина. Дрон ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка. От полученных травм местная жительница скончалась на месте, сообщили в оперативном штабе. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Швецией возобновилось спустя почти 40 лет. Поезд пересек пограничную реку Торнеон-Йоки и направился в Швецию. Состав будет курсировать 2 раза в сутки. Время в пути составит около 1 часа 40 минут. Билет обойдется в 12,5 евро. Движение по маршруту между финским Оулу и шведским Хапарандом было прекращено в 1988 году из-за нерентабельности. На Камчатке за неделю зарегистрировано 15 заметных землетрясений. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС. За минувшие сутки у берегов полуострова произошло 1 землетрясение. В населенных пунктах оно не ощущалось. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Руководитель компании Drone Solutions помещен под арест, как и его предшественник на этом посту. Деталей дела практически нет. Известно только, что речь о мошенничестве в особо крупном размере. Компания, по официальным данным, производит беспилотники гражданского назначения. Веселый молочник ждет разъяснения от миграционной службы. Американский фермер с российским паспортом Джастас Уолкер ранее сообщил, что членов его семьи могут депортировать, у них гражданство отсутствует. Владельцев машин с иностранными номерами обяжут платить штрафы ГИБДД в течение суток. В противном случае авто будет задержано до полного погашения долга. Законопроект от правительства будет внесен в Госдуму. Нынешний срок уплаты 2 месяца позволял водителю покинуть Россию без уплаты. Все подробности в нашем эфире. В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников Drone Solutions. Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
16: Подробности.
19: Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы – около 23%, а также Иракли Хазалия. Он миноритарий компании.
2: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
20: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов был. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным. И в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печальные, потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
2: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелые С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ФК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лященко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Веселый молочник Джастис Уолкер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Об этом Евгений Прильчук.
0: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра», Джастис Уолкер, уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастис отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас, говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
21: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
0: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
1: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
0: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщает ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложил еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафа, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый. Хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
5: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый, если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудниками ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находит выписанные штрафы и находит оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней. Но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет. Он придет через несколько дней, в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафов. Поскольку эта история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке. Нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
6: Реклама.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
22: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
23: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «АСИ» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
24: Реклама на Business FM в Казани.
25: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
23: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
27: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
28: Успеть за 10 секунд на Business FM.
29: Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
30: Business FM Казань.
31: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
32: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, и это головная боль для девелоперов. По крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машиноместами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики и как это может сказаться на ценах?
33: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
34: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 – это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражемест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работе, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
33: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью и Аланта Овчинникова.
35: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще 2 этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Сбоку пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И 2 этажа паркинга в центре не сделаешь.
33: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения. Клаусы, они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
3: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось 2 машины место. По площади 1, но продавали застройщики как 2. Соответственно, иногда и деньги беря за 2. Иногда продавали просто площадь под 1 машины место, а внутри уже подъемники 2-уровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машинным местам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем. Таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На 1 квартиру нужна 1 машина.
33: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. 1,5 года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Право выбора.
6: Для слушателей старше 12 лет.
8: В Татарстане стартовал прием заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Сервис «Мобильный избиратель» будет работать до 14 сентября. Что это такое? На предстоящих выборах депутатов Госдумы избиратели смогут выбрать удобный для себя избирательный участок, независимо от регистрации по месту своего фактического пребывания.
9: Любопытные факты.
32: Представители ряда профессий уже много лет используют сервис «Мобильный избиратель», потому что в день голосования не могут посетить избирательный участок по месту своей регистрации. Геологи, военнослужащие, работники авиакомпаний, машинисты поездов, проводники и многие другие. К слову, члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские, работающие непосредственно на выборах, также могут проголосовать по месту своего фактического пребывания.
8: Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо оформить заявление, и сделать это можно несколькими способами. Первый и самый востребованный – федеральный портал госуслуг, а еще любой МФЦ – территориальная или участковая комиссия. Уточнить адреса избирательных участков и получить подробную информацию о сервисе «Мобильный избиратель» вы всегда можете на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана. Комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
10: Ты прописан в Мензелинске, да, а 18, 19, 20 сентября ты будешь в Кисловодске. И ты очень элементарно через единый портал госуслуг, буквально несколько операций и введение адреса, где вам удобно, и система тебя перенесет на голосование в Кисловодск. И в данном случае это на всей территории Российской Федерации. И наши избиратели это могут сделать с начала августа по 14 сентября на МФЦ, любом офисе МФЦ, территориальной избирательной комиссии и на едином портале госуслуг. А уже с 3 сентября по 14 сентября на любой участковой избирательной комиссии. Но самое востребованное – это единый портал госуслуг.
8: Кстати, если ваши планы изменились, то уже поданное заявление о голосовании через мобильный избиратель можно аннулировать и заново выбрать удобный участок для голосования. Самое главное – успеть до 14 сентября. Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни России и Татарстана.
4: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
30: Бизнес ФМ Казань.
31: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям?
33: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо 1 месяца, пройти аттестацию гидов за 1 неделю вместо 2 месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства строительства Дмитрий Григоренко.
0: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
33: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
1: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы, социальные, политические факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
33: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
2: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
33: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
5: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказалось в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
9: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
5: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе и на ОПТ. И у меня вот сколько, каждым годом я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
33: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
11: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
13: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
16: Ищете уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в «Тренди».
16: «Тренди.рф».
19: Бронь столов 225-44-33.
20: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
30: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после взрыва на Сачинском золоторудном месторождении на Камчатке. Погиб один рабочий, двое пострадали, сообщает Следственный комитет. По предварительным данным, на строительной площадке взорвался баллон с пропаном. Уничтожено еще 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего за прошедшую ночь над столицей было сбито 18 дронов. Аэропорт Домодедово с 3 ночи принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщил Росавиация. Как заявили в Минобороны, за ночь над российскими регионами были сбиты 456 беспилотников. В Беларуси задержан российский бизнесмен Дмитрий Мизгир при попытке выехать за границу. Он находился в федеральном розыске около 3 месяцев. Мизгир является фигурантом дела о поставках некачественной тушенки в зону СВО, пишет «Известия». Ущерб Минобороны оценивается в 700 миллионов рублей. Более 3 миллионов заявлений подано в колледжи и техникумы России в рамках приемной кампании, сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, это примерно на 500 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года. По данным Минобразования, сейчас наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии и специальности, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах и туризмом. Еще 3 года назад это были юристы, бухгалтеры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Война 9-го в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ограниченное миротворчество. Турция предлагает Москве и Киеву отказаться от ударов в Черном море, но только по торговым судам. Накануне Анкара ввела ограничения на судоходство в своих проливах, а на этой неделе Россию и Украину могут посетить американские переговорщики Вытков и Кушнер. Что все это значит? Об этом Георгий Бофт. СК проверяет сообщения об угрозах, которые поступают создателям фильма «Колобок» и их родственникам. Фильм получил волну ненависти в интернете от фанатов «Человек-паука». Деньги в прокате «Колобок» собирает, но есть мнение, что кассу ему все-таки испортили. И все испортил. Сразу несколько интернет-ресурсов, от форумов айтишников до фотостоков, фиксируют резкое падение аудитории. Ей теперь проще решать задачи с помощью чат-ботов. Кто будет следующим? Эти и другие темы в нашем эфире. Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории на удары по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Правда, вчера пропустили через Дарданеллы один танкер, который идет к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, а также контейнеровоз, следующий в Новороссийск. Глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции

0: ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уиткоф и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер Денезе. А компания «Экипаж» считает, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступлением против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля привозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб.
2: Прямо сейчас.
1: Власти Татарстана сообщают, Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников, есть погибшие. Как уточняется, атаки БПЛА подверглись производственные и гражданские объекты Нижнекамска. Ждем подробностей. Акции аудитории сразу нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora, Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения и решают рабочие задачи с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ и кто может оказаться следующим? Рассуждает гендиректор компании Novel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
3: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас вы твои инструменты позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, все оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
1: Алексей Хохунов. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании «Спад» начался раньше. А громкие проценты рассчитаны по разным показателям и от разных точек отсчета. Стоимость акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает. Теперь им нужны более сложные задачи. Длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач

0: для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов. Скандал вокруг Колобка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины. Режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей. И он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката, об этом Олеся Савушкина.
1: Пожелания смерти, угрозы расправой, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма о Колобке превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика – это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промофигуру главного героя. И его тут же назвали «Ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший Колобка Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
2: А еще я посмотрел «Человека-паука», перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес 2 раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть из франшизы.
1: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
3: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
4: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Все 300 российских фильмов в году снимаю я.
1: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
5: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
1: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
6: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярная франшиза у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
1: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
7: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он 1 000 000 000. Это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
1: А следующая остановка «Колобка» – Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
9: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
12: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM.
13: Еще в середине 19 века в Америке делали легкие туфли из парусины на резиновой подошве для игры в крокет. В 1892 году 9 небольших заводов США по производству резиновых изделий объединились под вывеской US Rubber Company. В альянс в том числе вошла и компания Goodyear, которая владела патентом на вулканизацию и специализировалась на изготовлении резиновой обуви с парусиновым верхом. Почти через четверть века была зарегистрирована торговая марка Keds. Название произошло от сочетания слов «kid» — «ребенок» и «pads» — «пешеходы». Обувь под этой маркой изначально создавалась для спортсменов. В начале 20 века моду на кеды ввели начавшие их использовать баскетболисты. Тем более, что из-за невысокой цены эта обувь оказалась доступна всем. О торговой марке Keds сейчас мало кто вспомнит. Но кеды есть в гардеробе практически каждого жителя Земли.
12: Имя нарицательное на Business FM.
14: Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
15: Первое место в рейтинге крупнейших ветклиник страны по выручке за 2025 год по версии Forbes заняла петербургская ветеринарная клиника доктора Сотникова с выручкой более 1,5 миллиарда рублей. На втором – сети Pride и CityVet, на третьем – московский Белый Клык. В целом российский рынок ветеринарных услуг продолжает расти. Совокупный оборот топ-20 рейтинга достиг 14 миллиардов рублей, на 25% больше, чем годом ранее. Калашников ведет переговоры о поставках судна на воздушной подушке «Хаска» с МЧС, крупными компаниями газовой отрасли и руководством субарктических регионов, пишет ТАСС. Речь идет о версии судна под конкретного заказчика. «Хаска» способна работать при температуре до минус 50 градусов, а ее грузоподъемность планируют увеличить до 20 тонн. Для концерна это возможность выйти с разработкой на коммерческий рынок. Прежде всего в проекты по освоению северных территорий, где востребована подобная техника. Стоимость Shein в преддверии IPO оценивается в 22-25 миллиардов долларов, пишет Bloomberg Intelligence. Это значительно ниже оценки примерно в 30 миллиардов, на которую рассчитывает компания, и менее половины от 66 миллиардов оценки Shein в ходе раунда финансирования 2023 года. На пике в 2022 компания стоила около 100 миллиардов долларов. Аналитики считают, что 2027 год будет более показательным. Ожидается восстановление прибыли с последующим ростом примерно на 20% в год. Среди главных рисков – американские тарифы на китайские товары, стоимость логистики и усиление регулирования. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
14: Прямо сейчас.
0: Пресс-служба главы Татарстана только что сообщила, что в республике объявлен траур по погибшим в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. При этом ранее пресс-служба главы региона сообщала, что Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. Есть погибшие, число погибших при этом не уточнялось. Лишь сообщалось, что атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. Восемь сорок восемь в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Бизнес ФМ. Сегодня о возможном левом повороте в США, где праймерис выигрывает все больше кандидатов-социалистов.
16: Заранее. С Маликом Дудаковым.
17: К власти в США рвутся социалисты. На праймерис демократической партии самого разного уровня стали побеждать ультралевые кандидаты. Они пользуются проблемами Дональда Трампа, непопулярностью войны в Иране и кризисом идей у демократов-центристов. В 25-м году в Нью-Йорке уже избрался мэром социалист Захран Мамдань. Сейчас его политический клон метит в сенаторы от штата Мичиган. Речь идет о местном чиновнике египетского происхождения Абдуле Эль-Саеде. Он смог выиграть на праймерис демпартии, хоть представители израильского лобби тратили десятки миллионов долларов, пытаясь потопить его кандидатуру. В том же Мичигане на праймерис палату представителей с треском пролетела экс-посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринг. Ее демократы рекрутировали с целью использовать как таран против Трампа. Например, в попытках запустить расследование того, как США оставляют Киев без поддержки. Но Бринг проиграла представителю ультралевых сил и зеленому активисту. Для поднимающих голову социалистов украинская повестка не очень интересна. У них приоритет во внешней политике – это борьба с Израилем. Внутри же США социалисты выступают за национализацию крупных корпораций, резкое повышение налогов на богатых и уменьшение аппетитов Пентагона. В следующем созыве Конгресса социалистам удастся сформировать фракцию в 25-30 законодателей. Этого им будет достаточно, чтобы блокировать любые решения демократов. Те могут получить большинство, но им понадобится поддержка ультралевых конгрессменов для проведения своей повестки. В целом социалисты пытаются скопировать пример Трампа и устроить свой аналог мага-революции, только уже в демократическом лагере. Им играет на руку отсутствие внятной позитивной повестки у демократов-центристов. Успехи ультралевых сил усугубляют раскол в Вашингтоне. Республиканцы надеются, что демократы из-за радикализма ультралевых не смогут уверенно выступить на скорых выборах в Конгресс. Однако точно так же думали в свое время про Трампа и его движение. А оно теперь находится у власти. Так что поворот резко влево внутри Соединенных Штатов Америки вполне возможен.
0: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
14: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Доброе утро, Алексей.
18: Доброе утро.
0: На утренней сессии индекс Мосбиржи растет на 0,3%. Возьмем 2300 в минус еще.
18: Пытались на прошлой неделе, как-то пока особо не получилось. Даже один день закрывали выше, в среду, если я не ошибаюсь, 2300.
0: Ну, был момент, да.
18: Да, и вот потом пытались в течение дня брать 2300. Может быть, и взяли бы к пятнице, если бы не вот это законодательство американское, новый законопроект, который Сенат принял в пятницу, в спешном порядке, кстати, как пишут американские средства массовой информации, принимался этот законопроект. Ну, понятно, что хотелось, видимо, на каникулы быстро уйти и до каникул все-таки принять вот этот законопроект, который предусматривает дополнительные санкции в отношении России, как это в общем сказано. Но там, конечно, не в отношении России напрямую, а в отношении тех стран, которые покупают у России энергоносители, нефть и газ в первую очередь. Но это, конечно, Китай и Индия. Но вот СМИ пишут о том, что не все так просто будет в Палате представителей. Ну, во-первых, до сентября теперь каникулы, так что рассматриваться в Палате представителей этот законопроект не будет до сентября. Ну и там против, кстати, много демократов, как ни странно, выступают. И ссылаются они на то, что это не то чтобы просто вот попытка оказать давление на Россию, такая дополнительная, мощная, сильная дубина. Но это, прежде всего, хороший инструмент в руках Белого дома, чтобы вводить крупные пошлины против ряда стран. Ну, там до 100% пошлины, я напомню. Речь идет о таких пошлинах. Ранее там и 500 было, но сейчас вот до 100%. Так что не факт, что Палата представителей быстро этот законопроект примет. Вот в пятницу мы немножко снизились на этих новостях. Я напомню, 0,2% за основную торговую сессию с минусом. Но, видимо, разобрались, и пока есть возможность до сентября еще немножко вырасти. Пока 2289 пунктов индекс Московской биржи растет на 0,4%. Это индекс, который отвечает за все торговые сессии. Ну и рубль, скорее всего, сегодня во всяком случае, будет консолидироваться, учитывая, что на утренних торгах пока все спокойно, если рассматривать фьючерсные контракты, ну, на пару доллар-рубль, то здесь без особых изменений в районе 82,5 торгуется американский доллар, а если рассматривать контракт на пару китайский юань, российский рубль, то 12 рублей 23 копейки тоже пока без особых изменений, но вот здесь даже рубль немножко подрастает, примерно на 0,1%. Ну, понятно, что с 7 августа больше будет покупать валюты Банк России с учетом бюджетного правила. Это около 6 миллиардов рублей. Это много, на самом деле, для рынка. И на рынке говорят, что уже несколько лет таких покупок не было. Так что на рубль вот за счет этого будет оказываться определенное давление. Ну и цены на нефть сегодня не сильно, но все-таки подрастают и, скажем, консолидируются. Вот здесь так, наверное, правильнее будет сказать. В районе 83,5 долларов торгуется баррель смеси Brent.
0: Спасибо. Через час продолжим.
14: Капитал на бизнес FM. Реклама.
19: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
22: Тоже отдых.
23: Сельский или агротуризм – это кратковременная интеграция городских жителей в деревенскую жизнь. Такой вид туризма распространен в Европе, в основном во Франции, Испании и Италии, а также в развивающихся странах вроде Камбоджи или Коста-Рики. Уставшие от городской суеты и вечной занятости люди приезжают в деревню, чтобы вставать с петухами, а не по будильнику, доить коров, кормить кур и собирать урожай вместо того, чтобы решать офисные проблемы. За небольшую плату, а иногда и вообще без денег, турист получает еду и кров в обмен на добровольное участие в сельхозработах. Часть времени посвящена изучению культуры и обычаев местного населения. В России это направление туризма развивается слабо. Специалисты считают это потому, что у многих и так есть дачные участки или бабушки, которые живут в деревнях.
14: Тоже отдых на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM».
24: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
25: В Москве без 2:09. В студии Олеся Потапова. Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. Дроны атаковали производственные гражданские объекты. Есть погибшие. В Татарстане объявлен траур, сообщает пресс-служба главы республики. Точное число жертв не уточняется. Массированный налет на Нижнекамск продолжается. Не менее 15 беспилотников сбито над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате падения обломков загорелся лес в районе пляжа Инжир. Сейчас идет эвакуация туристов из кемпинга на этом пляже. В районе Фиолентовского шоссе из-за упавших обломков беспилотника повреждены 4 автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет. На границе Мьянмы и Таиланда нашли сильно избитую россиянку. Предположительно, 19-летняя гражданка России подверглась насилию в мошенническом колл-центре в Мьянме. Затем ее привезли к границе, пишут местные СМИ. Женщину доставили в клинику. После оказания медицинской помощи полицейские допросили пострадавшую. Она рассказала, что отправилась на работу из России в Китай. Оттуда улетела в Таиланд, а потом в Мьянму и была доставлена в небольшой город на границе. Позже выяснилось, что она попала в мошеннический колл-центр, где ее избивали. Турция возобновила пропуск судов в Черном море, сообщает Bloomberg. В частности, 9 августа в пролив Дарданелла вошел нефтяной танкер «Эйген Дрим», ожидавший своей очереди в этом районе с четверга. Также в пролив прошел контейнеровоз, следовавший в Новороссийск. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Четвертый арест с мая. Руководитель компании Drone Solutions помещен под арест, как и его предшественник на этом посту. Деталей дела практически нет. Известно только, что речь о мошенничестве в особо крупном размере. Компания, по официальным данным, производит беспилотники гражданского назначения. Веселый молочник ждет разъяснений. Американский фермер с российским паспортом Джастас Уолкер ранее сообщил, что членов его семьи могут депортировать. У них нет гражданства. Разбираемся в сути претензий. Владельцев машин с иностранными номерами обяжут платить штрафы ГИБДД в течение суток. В противном случае авто будет задержано до полного погашения долга. Законопроект от правительства будет внесен в Госдуму. Нынешний срок уплаты 2 месяца. Он позволял водителю покинуть Россию без уплаты. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Новое, четвертое с начала уголовное дело, с начала мая уголовное дело в отношении руководства компаний, производящих беспилотники. В Москве арестованы бывшие действующие директоры Drone Solutions. Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклия Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела не раскрывается.
3: Подробности. Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Ираклий Хазалия, он миноритарий компании.
2: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
4: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, перспективы печальные. потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу, значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
2: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 2022 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелые С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФКО Валерий Кустов, гендиректора Евгений Лешенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорит о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генералу-полковнику Денису Лямину. Веселый молочник Джастас Волкер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться, продолжит Евгений Перельчук.
1: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастас Уолкер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
5: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
1: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России, и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
6: Олкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Вот для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
1: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Сократить с 60 дней до 1 суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый. Хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
7: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый, если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже сушу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобилем должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку эта история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных авто было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
24: Реклама.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
21: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Реклама на Business FM в Казани.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
11: Британские ученые доказали.
12: В средневековье люди боялись зомби-апокалипсиса. Специалисты нашего времени изучили останки на кладбище заброшенной деревни на севере графства Йоркшир. Проанализировав захоронение 12 века, где обнаружили кости 10 человек, они выяснили, что все трупы перед погребением обезглавливали, расчленяли и сжигали. Эксперты уверены, это не секта и не каннибалы. Просто в средневековых сказках ожившие мертвецы восставали из могил и убивали живых людей. А согласно древним поверьям, чтобы этого не случилось, необходимо расчленить и сжечь труп перед захоронением. Однако ученые допускают, что лишь в этой деревне люди верили в живых мертвецов. Вероятно, в других регионах были свои правила захоронения.
9: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
13: В эфире радио не на словах, а на деле.
15: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
26: Партнер эфира ООО «Канавта-4».
27: Один день, один визит, один белджип в «Канавта» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» С50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
28: «Белджи» – надежность в движении.
13: Бизнес FM Казань.
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз твердых коммунальных отходов. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Сам же бизнес уверяет, что вывоз ТКО вообще ни разу не производился.
31: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
32: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1.5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
31: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 миллионов 300 тысяч рублей.
1: Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель Центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
0: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимают уже соответствующие решения.
3: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
0: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
1: Мы направили свой запрос оператору Хартия. Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между рентабельностью и Хартия рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила Хартия, решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
28: Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Это «Вопрос к эксперту». У микрофона Елена Новгородцева. Сегодня в студии «Бизнес ФМ» вновь Альберт Раисович Ибятуллин, заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. И сегодня не менее щепетильная тема. Мы поговорим о том, как проводят совместные рейды Главного управления Федеральной службы судебных приставов с госавтоинспекцией. К чему это приводит? Альберт Раисович, добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Что вы можете сказать вот по этой теме? Я так понимаю, что есть какие-то новые данные.
5: Вообще, с начала отчетного периода, с начала года, рейдовые мероприятия с госавтоинспекцией МВД по Республике Татарстан у нас проводятся регулярно. Проведено уже более 122 рейдовых мероприятий, составлено порядка 480 актов описи ареста. 149 автомобилей было изъято в ходе рейдовых мероприятий. Взысканная сумма задолженности на месте, так скажем, не отходя от автомобиля, составила 13 миллионов рублей. Это наглядное подтверждение того, что эти меры достаточно действенны и приводят к взысканию задолженности.
4: Ну вот давайте поговорим подробнее. Расскажите, как именно проходят эти рейды? Какой механизм позволяет находить должников прямо в транспортном потоке?
5: Рейды с госавтоинспекцией у нас проходят в двух форматах. Первый формат – это взаимодействие в рамках мониторинга СП «Паутина». Это специальное программное обеспечение госавтоинспекции, которое позволяет выявить автомобиль из потока потенциального должника по исполнительному производству. Второе взаимодействие – это с использованием уже программного комплекса «Дорожный пристав», который стоит на вооружении у службы судебных приставов. Чем они отличаются? В принципе, формат работы их одинаковый, но паутина, как правило, расположена на столбах, камеры так называемые, которые выявляют машины из потока, а «Дорожный пристав» – это переносной комплекс, который камеры устанавливаются на обочине оживленные, скажем так, дороги. И дальнейший механизм очень прост. Когда камера фиксирует потенциального должника, госавтоинспектор ее останавливает, и дальше уже вступает в службу судебных приставов, которая разъясняет, за что долг, какая сумма, и дальше уже предлагает гражданину в первую очередь погасить долг добровольно. В случае, если этого не происходит, здесь уже включаются наши административные ресурсы в рамках законодательства, это арест и изъятие транспортного средства.
4: Как люди обычно реагируют, когда понимают, что могут лишиться машины?
5: В большинстве своем, наверное, граждане все-таки реагируют достаточно понятно, хорошо. Они говорят, да, пропустили, готовы оплатить на месте. Мы им помогаем воспользоваться любыми ресурсами нашими, госавтоинспекции, чтобы погасить задолженность на месте. Ну, бывают и, так скажем, злостные должники, которые начинают всячески противодействовать нам, будь то закрываться в автомобиле, пытаться заблокировать ее и не допустить его изъятия эвакуации. порой даже мотивируя тем, что машина не его машина залоговая, и он не обязан оплачивать штрафы госавтоинспекции, которые он на ней получил. Но здесь вот я не могу не отметить роль, наверное, и госавтоинспекторов, и службы судебных приставов самих, да, потому что это все-таки такая тонкая психологическая работа, когда в зависимости от поведения должника, вот наши должностные лица должны немного подстроиться под него, где-то разъяснить, где-то рассказать о негативных последствиях, и вот в результате этого контакта, наверное, я все-таки думаю, зачастую должники и погашают добровольно.
4: Сколько времени дается должнику, чтобы погасить долг добровольно, и что грозит, если он этого не сделает?
5: Вообще, по федеральному законодательству об исполнительном производстве добровольный срок по любым видам документов, будь то штраф госавтоинспекции 750 рублей или какой-то большой кредит, исчисляем миллионами, составляет 5 рабочих дней.
4: Угу.
5: В случае, если должник не погашает добровольно, у него уже идут негативные последствия в форме начисления исполнительского сбора и дальнейшее уже меры принудительного исполнения, которые включают в себя арест расчетных счетов, запреты на ограничения на выезд из Российской Федерации, аресты, как я отметил выше, и административные протоколы.
4: Сейчас много говорят про госуслуги, естественно. Правда ли, что там можно узнать о долгах и принятых мерах?
5: Ресурс госуслуг, он с каждым годом все становится лучше и лучше, он более информативен, гораздо быстрый отклик происходит. Все задолженности, которые есть и начислены, возможно узнать через портал государственных услуг, получить исчерпывающую информацию, задать вопрос в форме обращения, либо просто получить консультацию от так называемого искусственного интеллекта, и как бы возможность погасить задолженность тоже есть.
4: Ну, давайте тогда сейчас, напоследок, вы, наверное, хотите что-то сказать относительно того, что какой главный совет вы хотите дать жителям республики, чтобы не оказаться в такой ситуации. Я так понимаю, что в такой ситуации может оказаться любой должник.
5: Главный совет, наверное, это оплачивать любую задолженность, которая она есть, до судебного решения, либо акта уполномоченного органа. Когда уже доходит до крайней точки, а органы государственной власти, службы судебных приставов — это крайняя точка по взысканию, здесь как бы уже сложно как-то изменить и способ порядка, и оплату. Нужно вовремя мониторить свою задолженность, оплачивать ее еще, минуя возбуждение исполнительного производства, и как бы проблем, мне кажется, никаких не будет. Ни на границе, ни в ходе рейдового мероприятия можно с чистой совестью проезжать мимо сотрудников госавтоинспекции и службы судебных приставов.
4: Ну что ж, большое спасибо вам за прекрасный ликбез. А я напомню, что в студии Business FM на наши вопросы, достаточно главные, щепетильные и очень серьезные, отвечал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.
28: Вопрос к эксперту.
2: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Реклама на Business FM в Казани.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
19: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
20: В Австралии начала 19 века наравне обращались британский золотой фунт стерлингов и испанский серебряный доллар. Именно из испанских монет в 1813 году на Зеленом континенте стали чеканить первые австралийские деньги. Они назывались дырявыми долларами, потому что в центре каждого зияла дыра. Из выбитых металлических кружков дополнительно делали монетки в 15 пенсов. Через 10 лет испанский доллар чуть не стал основной денежной единицей Австралии. Причем эта идея даже получила поддержку в Лондоне, где лордам показалось слишком накладно снабжать дальнюю колонию отчеканенными на Альбионе деньгами. И неизвестно, на каком языке говорили бы сейчас австралийцы, если бы не британское казначейство. Именно по его приказу колонисты оказались обязаны обменять все имевшиеся в наличии испанские и дырявые деньги на английскую монету. Полная финансовая зависимость и стала предтечей векового существования Австралии в статусе доминиона британской короны.
19: Деньги к деньгам. На Business FM.
22: Вы слушаете Business FM Москва.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Дополнительные бригады медиков направлены в Нижнекамск из-за атаки беспилотников. Атаки подверглись производственные и гражданские объекты. Сообщалось о погибших и раненых. В Татарстане власти объявили траур по жертвам. Их число не уточняется. Глава республики Рустам Миниханов провел оперативное совещание с премьер-министром и вице-премьерами. Правительству даны поручения по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим. За минувшую ночь над столицей сбито 18 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. Аэропорт Домодедово с трех ночи принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. Как заявили ранее в Минобороне, за ночь над российскими регионами силы ПВО уничтожили 456 беспилотников. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Швецией возобновилось спустя почти 40 лет. Поезд пересек пограничную реку Торнион-Йоки и направился в Швецию. Состав будет курсировать два раза в сутки. Время в пути составит около часа 40 минут. Билет обойдется в 12,5 евро. Движение по маршруту между финским Оулу и шведским Хапаранда было прекращено в 1988 году из-за нерентабельности. Бразилия впервые с 99 года продала России какао-бобы. Объем поставок за июль составил 25 тонн на 127,5 тысяч долларов, выяснила РИА Новости. Кроме России, Бразилия экспортировала какао-бобы в Японию, Швейцарию, Нидерланды, Данию, Бельгию. Суммарный объем экспорта какао и шоколада из Бразилии в прошлом месяце составил 59,5 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 9.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ограниченное миротворчество. Турция предлагает Москве и Киеву отказаться от ударов в Черном море, но только по торговым судам. Накануне Анкара ввела ограничения на судоходство в своих проливах, а на этой неделе Россию и Украину могут посетить американские переговорщики Уитков и Кушнер. Чего ждать дальше? Об этом через минуту в нашем эфире Георгий Бофт. Следственный комитет проверяет сообщения об угрозах, которые поступают создателям фильма «Колобок» и их родственникам. Фильм получил волну ненависти в интернете от фанатов «Человека-паука». Деньги в прокате «Колобок» собирает, но есть мнение, что кассу ему все-таки подпортили. ИИ все испортил. Сразу несколько интернет-ресурсов, от форумов айтишников до фотостоков, фиксируют резкое падение аудитории. Если теперь проще решать задачи с помощью чат-ботов, то следующий. Эти и другие темы в эфире Business FM. Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. В Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИДа страны Хакан Фидан. Власти Турции ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Правда, вчера пропустили через Дарданеллы один танкер, который идет к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, а также контейнеровоз, следующий в Новороссийск. Глава МИДа Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
15: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов,

0: войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Это сообщает портал Хабер Денизде. Компания «Экипаж» считает, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, трое пострадали. Акции и аудитория сразу нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения и решают рабочие задачи с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ и кто может оказаться следующим, объясняет гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
2: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас вы твои инструменты позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, все оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
1: Алексей Хохунов, автор телеграм-канала AI Happens. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании спад начался раньше, а громкие проценты рассчитаны по разным показателям и от разных точек отсчета стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает. Теперь им нужны более сложные данные, длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач, для создания которых компания отдельно нанимает консультантов и других специалистов. Скандал вокруг Клопка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката? Подробнее Олеся Савоськина.
3: Пожелания смерти, угрозы расправы, обещание сжечь имущество, скандал вокруг нового фильма «Колобки»,

0: Кеп превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика – это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промо-фигуру главного героя. И его тут же назвали «Ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший «Колобка» Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
1: А еще я посмотрел «Человека-паука» перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть из франшизы.
0: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
2: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
3: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я.
0: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
4: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
0: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
5: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм мегапопулярной франшизы у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
0: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
6: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард. Это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
0: А следующая остановка «Колобка» – Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савоськина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, «Бизнес-ФМ».
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
8: 11 и 30 августа на сцене театра «Гоголя» и театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
9: Знай меру.
10: Пинта – мера объема жидкости 1/8 галлона. В Великобритании и Ирландии составляет 568 миллилитров. По закону в пинтах на Британских островах продают разливное пиво, сидр и молоко. Остальные жидкости считаются в литрах. Пинта в США на 20% меньше британской. Зато сухая пинта для сыпучих продуктов почти равна ей.
9: Знай меру на Business FM.
7: Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона.
9: Знал бы прикуп на Business FM.
8: Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Первое место в рейтинге крупнейших ветклиник страны по выручке за 2025 год по версии Forbes заняла петербургская ветеринарная клиника доктора Сотникова с выручкой более 1,5 миллиарда рублей. На втором – сети Pride и CityVet, на третьем – московский Белый Клык. В целом российский рынок ветеринарных услуг продолжает расти. Совокупный оборот топ-20 рейтинга достиг 14 миллиардов рублей, на 25% больше, чем годом ранее. Калашников ведет переговоры о поставках судна на воздушной подушке «Хаска» с МЧС, крупными компаниями газовой отрасли и руководством субарктических регионов, пишет ТАСС. Речь идет о версии судна под конкретного заказчика. «Хаска» способна работать при температуре до минус 50 градусов, а ее грузоподъемность планируют увеличить до 20 тонн. Для концерна это возможность выйти с разработкой на коммерческий рынок. Прежде всего, в проекты по освоению северных территорий, где востребована подобная техника. Стоимость Shein в преддверии IPO оценивается в 22-25 миллиардов долларов, пишет Bloomberg Intelligence. Это значительно ниже оценки примерно в 30 миллиардов, на которую рассчитывает компания, и менее половины от 66 миллиардов оценки Shein в ходе раунда финансирования 2023 года. На пике в 2022 компания стоила около 100 миллиардов долларов. Аналитики считают, что 2027 год будет более показательным. Ожидается восстановление прибыли с последующим ростом примерно на 20% в год. Среди главных рисков – американские тарифы на китайские товары, стоимость логистики и усиление регулирования. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
13: В Москве вы слушаете Business FM. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о возможном левом повороте в США, где праймерис выигрывает все больше кандидатов-социалистов.
8: Заранее с Маликом Дудаковым.
14: К власти в США рвутся социалисты. На праймерис демократической партии самого разного уровня стали побеждать ультралевые кандидаты. Они пользуются проблемами Дональда Трампа, непопулярностью войны в Иране и кризисом идей у демократов-центристов. В 2025 году в Нью-Йорке уже избрался мэром социалист Захран Мамдани. Сейчас его политический клон метит в сенаторы от штата Мичиган. Речь идет о местном чиновнике египетского происхождения Абдуле Эль-Саеде. Он смог выиграть на праймерис демпартии, хоть представители израильского лобби тратили десятки миллионов долларов, пытаясь потопить его кандидатуру. В том же Мичигане на праймерис палату представителей с треском пролетела экс-посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринг. Ее демократы рекрутировали с целью использовать как таран против Трампа. Например, в попытках запустить расследование того, как США оставляют Киев без поддержки. Но Бринг проиграла представителю ультралевых сил и зеленому активисту. Для поднимающих голову социалистов украинская повестка не очень интересна. У них приоритет во внешней политике – это борьба с Израилем. Внутри же США социалисты выступают за национализацию крупных корпораций, резкое повышение налогов на богатых и уменьшение аппетитов Пентагона. В следующем созыве Конгресса социалистам удастся сформировать фракцию в 25-30 законодателей. Этого им будет достаточно, чтобы блокировать любые решения демократов. Те могут получить большинство, но им понадобится поддержка ультралевых конгрессменов для проведения своей повестки. В целом, социалисты пытаются скопировать пример Трампа и устроить свой аналог мага-революции, только уже в демократическом лагере. Им играет на руку отсутствие внятной позитивной повестки у демократов-центристов. Успехи ультралевых сил усугубляют раскол в Вашингтоне. Республиканцы надеются, что демократы из-за радикализма ультралевых не смогут уверенно выступить на скорых выборах в Конгресс. Однако точно так же думали в свое время про Трампа и его движение. А оно теперь находится у власти. Так что поворот резко влево внутри Соединенных Штатов Америки вполне возможен.
13: Это был политолог Малек Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
9: Прямо сейчас.
13: 12 человек погибли и 39 пострадали после атаки БПЛА на Нижнекамск. Это сообщила пресс-служба главы Татарстана. Дополнительная бригада медиков, направленная в Нижнекамск, из-за атаки ранее сообщало правительство Татарстана. И там уже объявили день траура. Все подробности в нашем ближайшем эфире.
9: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
13: Леш, приветствую.
12: Доброе утро.
13: Поговорим про наш рынок. Открывается вот-вот. Что мы сегодня ждем? Начало недели.
12: Ну, пока рост. Рост, ну, скажем, не особо заметный. 0,6% индекс Московской биржи. Но, тем не менее, рост – это уже неплохо. 2295 пунктов. Будут попытки пойти выше 2300 пунктов. То, что мы наблюдали на прошлой неделе, чуть ли не каждый день уходили выше этого уровня, но пока не удается все-таки каким-то образом задержаться там на определенный период времени. Ну, одну сессию закрывали выше 2300 в среду в прошлую, но не более того. Посмотрим, будут ли на этой неделе подобные попытки. На мой взгляд, конечно, будут. Многое будет зависеть и от информационных потоков, которые касаются геополитики. Ну и посмотрим, какие будут данные по инфляции в ближайшую среду. Все-таки, согласно последним данным Росстата, одна неделя дефляции посетила российскую экономику. Может быть, это будет такой, ну, некий тренд, временный тренд, как обычно бывает, конец лета, начало осени, все-таки некая дефляционная модель присутствует. Так что, может быть, и посмотрим. Ну, не каждый год это было, но, тем не менее, зачастую. Если вот этот фактор подтвердится, то, ну, это будет, наверное, хорошая новость для российского рынка акций. Ну, плюс рубль падал всю прошлую неделю. Посмотрим, как будем открываться на неделе текущей. Пока, если посмотреть на фьючерсы, на контракты, то, ну, не очень хорошая ситуация для рубля складывается. Все-таки, если фьючерсный контракт на пару китайский юань, российский рубль посмотреть, то там рубль снижается. И китайская валюта торгуется уже в районе 12 рублей 30 копеек. Может, и на открытии уже основных торгов мы увидим похожую картину. Ну и доллар США тоже растет к российскому рублю и преодолела американская валюта 83 рубля. Это тоже по однодневному фьючерсному контракту на пару доллар-рубль. Так что для рубля пока не очень хорошо все складывается, но не будем забывать, что на повышенных объемах в августе будет Банк России покупать валюту и в рамках бюджетного правила, и в рамках своих операций будет тратить ежедневно около 6 миллиардов рублей. И это много для текущего состояния российского валютного рынка. Цены на них пока консолидируются в районе 83,5 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Ну, конечно, на прошлой неделе Иран и Оман договорились по Ормузскому проливу, вроде как и географию обозначили, и в целом все неплохо, но, с другой стороны, Ормуз остается закрытым, и пока какой-то вот такой полноценной оценки со стороны США этим договоренностям никто не видел. Ну и, в общем, рынок находится в режиме ожидания.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
17: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
18: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложностей законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 9 часов 58 минут. Студия Алисы Потапова. Уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после взрыва на Сачинском золоторудном месторождении на Камчатке. Погиб один рабочий, двое пострадали, сообщает Следственный комитет. По предварительным данным, на строительной площадке взорвался баллон с пропаном. В результате атаки ВСУ в Белгородской области погибла женщина. Дрон ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка. От полученных травм жительница скончалась на месте, сообщили в оперативном штабе. Омская прокуратура выясняет причину массовой гибели птицы-рыбы на озере в городской черте. Об этом сообщили местные СМИ. Речь идет об озере Кирпичка в Кировском районе. Специалисты профильных ведомств уже отобрали пробы воды и биологических ресурсов. Более 3 миллионов заявлений подано в колледжи и техникумы России в рамках приемной кампании, сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, это примерно на 500 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года. По данным Минобразования, сейчас наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии и специальности, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах и туризмом. Еще 3 года назад это были юристы. Бухгалтеры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 12 человек погибли. 39 пострадали сегодня при атаке дронов на Нижнекамск, сообщили власти Татарстана. В республике объявлен траур. Как уточнялось ранее, удару подверглись промышленные и гражданские объекты Нижнекамска. Руководитель компании Drone Solutions помещен под арест, как и его предшественник на этом посту. Деталей немного. Известно ли, что дело заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По официальным данным, компания производит беспилотники гражданского назначения. Уголовные дела в отношении производителей дронов заводятся в России часто. Только с мая это уже четвертый такой арест. Веселый молочник ждет разъяснений. Американский фермер с российским паспортом Джастис Уолкер ранее сообщил, что членов его семьи могут депортировать, у них нет гражданства. А что говорят юристы? Кто нарушил? Все подробности в нашем эфире. Новость последних минут. 12 человек погибли и 39 ранены в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. В республике объявлен траур. По данным властей, этим утром дроны ВСУ атаковали как производственные, так и гражданские объекты. Нижнекамск – один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. Режим беспилотной опасности действовал на всей территории Татарстана. Угроза атаки сохранялась для 8 городов Закамья. Сейчас она отменена. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрывались, что привело к задержкам десятков рейсов. В город направили 6 дополнительных бригад медиков на открытой горячей линии для информации о пострадавших. Что известно об атаке на Татарстан, говорит корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин.
1: Последние дни почти каждое утро были атаки беспилотников. Объявлялась беспилотная опасность и угроза атаки БПЛА. И вот сегодня утром тоже был введен режим беспилотной опасности, а потом на 10 городов Татарстана действовала угроза атаки БПЛА. И при утренней атаке на Нижнекамск есть погибшие, и пострадавшим оказывается помощь. Специально к скорой помощи Нижнекамска еще направили скорую помощь из соседнего города Набережной Челны. Раис Татарстан провел оперативное совещание с премьер-министром Алексеем Песошиным, вице-премьерами. Правительству даны поручения по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Вообще, на Нижнекамск была атака 12 июня, но тогда погибших не было, были только пострадавшие. Нижнекамск – это химическая столица Татарстана, там много химических производств, в том числе НПЗ крупные, там много предприятий. Куда попали беспилотники, пока не сообщается. Когда объявляется ракетная опасность, то сирены предупреждают. Громкоговорители работают. У нас вот бомбоубежище, замок, он автоматически открывается, когда вот ракетная опасность. То есть туда можно спуститься.
20: Сергей Семеркин, газета «Республика Татарстан». По данным Минобороны, ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 456 украинских БПЛА над 13 регионами России, включая Московский, Краснодарский край и Крым. Наиболее массированные атаки пришлись на Ростовскую, Калужскую, Воронежскую и Тульскую области. Но, судя по сообщениям оттуда, масштабных последствий атаки нет. Вот сейчас Минздрав сообщает, что мурашка министра взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в Нижнекамске.
21: Прямо сейчас.
20: Индекс Мосбиржи на открытии торгов на дневной сессии ушел выше отметки в 2300 пунктов. Вот именно 2300 и есть. Сейчас прибавка 0,8%. При этом рубль ощутимо снижается. Только что доллар пробил отметку 83 доллара. Это внебиржевой курс. Но 83 рубля – это максимальное значение с марта этого года. Между прочим, рубль слабеет к доллару на 0,6%. На те же 0,6% снижается курс рубля к юаню. Уже официально на торгах на Московской бирже. Тут уровень 12.30. К другим темам. В Москве арестованы бывшие действующие директора производителя беспилотников Drone Solutions. Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
22: Подробности. Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Ираклий Хазалия. Он миноритарий компании.
20: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, считает адвокат Елена Федулова.
2: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там средства были представлены, те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
20: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ФК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем, и Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Веселый молочник Джастис Уолкер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Об этом Евгений Перельчук.
3: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра», Джастис Уолкер, уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастис отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
4: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
3: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
0: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
3: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда, и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 1 по 4 сентября. Владивосток. 11-й Восточно-экономический форум. Среди ключевых тем деловой программы мероприятия «Искусственный интеллект», «Роботизация производств», «Платформенная экономика» и «Технологии будущего». Участники форума обсудят решения для развития экономики Дальнего Востока и всей России. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
6: Валюты. Перуанский соль в первый раз ввели в обращение еще в 1863 году. Через век с лишним из-за инфляции его заменили на инти, который не продержался и 10 лет. В 1991 миллион инти уже меняли на новый соль. Сегодня он в несколько раз дешевле доллара США.
5: Валюты на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал.
23: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
5: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. Бизнес ФМ Казань.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых.
7: За 3 недели пшеница и ячмень в России подешевели от 8 до 14,5%. А отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес ФМ поговорил с аграриями из разных регионов страны. Почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы?
8: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
10: У нас на элеваторе город Пролетарск приемку ведет пример Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет и Новороссии. Логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
8: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
11: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
8: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы, около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес ФМ Казань.
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям?
16: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
25: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
16: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
26: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы, социальные, политические факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
16: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
27: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
16: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
28: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказалось в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
29: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
28: Больше. Вот эта вот тенденция большая. больших городов, потому что сейчас перегруженность, такая обстановка иногда непростая в нашей стране, но тем не менее все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе на ОКТ. И у меня вот сколько каждым годом я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
16: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
13: Знай меру.
1: Для слушателей старше 12 лет.
13: Дхану или Дхануш – индийская мера длины, равная 183 сантиметрам. Это длина индийского лука для стрельбы. 2000 дхану составляют один гавьюти. Так индийцы назвали расстояние, на котором на пастбище можно услышать мычание коровы. 4 гавьюти – это одна йоджана, равная примерно 13 километрам. Знай меру на Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
15: Ищете уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в тренде.
15: Тренди.рф.
19: Бронь столов 225-44-33.
21: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
22: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
29: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
22: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
13: Слушайте. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. При атаке беспилотников в Нижнекамске погибли 12 человек, 39 получили ранения, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Сегодня утром дроны атаковали производственные гражданские объекты на территории города, а в Нижнекамск направили дополнительные бригады медиков из набережных Челнов и Казани. Власти Татарстана объявили траур по погибшим. Площадь нефтяного пятна у побережья Омана находится в 7 километрах от побережья. Загрязнение возникло на площади почти 400 квадратных метров после того, как на мель село судно «Caroline Bizengi». Пятно движется на северо-восток в сторону материка. Власти Омана проводят операцию по ликвидации последствий инцидента. Нефтяной разлив пока не представляет прямой угрозы для жизненно важных объектов на побережье, сообщили власти. Базовый набор школьных товаров в российских торговых сетях подешевел на 3% за два года, подсчитали в аналитическом центре «Аккорд». В этом году такой комплект для мальчика обойдется чуть более чем в 6 тысяч рублей, а для девочки в 5,5 тысяч рублей. В эту сумму входят канцтовары, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки, рюкзак и школьная форма. Грабитель проник в дом телезвезды Ким Кардашьян в Калифорнии и угнал автомобиль. Мужчину заметили во время погрузки некоторых вещей селебрити в один из автомобилей. Сама Кардашьян сейчас проживает с детьми в другом месте, поскольку в этом особняке идет ремонт. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи сегодня в начале дневной сессии пробивал отметку 2300 пунктов. Правда, там не удержался, но на открытии такая цифра была. Еще одна примечательная цифра. Курс доллара уходил в небиржевой. Курс доллара уходил выше отметки 83 рубля. Это произошло впервые с конца марта этого года. Но тут тоже, собственно, все ушло ниже. Сейчас рубль хоть и снижается к доллару на 0,25%, но сейчас американцы валют стоит 82,72. Ограниченное миротворчество Турции предложило Москве и Киеву отказаться от ударов в Черном море, но только по торговым судам. На этой неделе Россию и Украину могут посетить американские переговорщики Выдков и Кушнер. Что все это значит? Комментарий Георгия Бофта совсем скоро. СК проверяет сообщения об угрозах, которые поступают создателям фильма «Колобок» и их родственникам. Фильм получил волну ненависти в интернете от фанатов «Человек-паука». Деньги в прокате «Колобок» собирает. Он стал лидером проката по итогам уикенда. Но есть мнение, что кассу ему все-таки подпортили. Эти и другие темы в нашем эфире. Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории на удары по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Правда, вчера пропустили через Дарданеллы один танкер, который идет к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, а также контейнеровоз, следующий в Новороссийск. Глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой угрозы войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Экономически ситуация плохая.

0: поддерживает конкуренции с ИИ и кто может оказаться следующим, объясняет гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
1: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас большинство инструментов позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, SEO-оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
0: Алексей Хохунов, AI Happens. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании спад начался раньше. А громкие проценты рассчитаны по разным показателям и от разных точек расчета. Стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает. Теперь им нужны более сложные данные. Длинные цепочки рассуждений, решение реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов. Скандал вокруг Головка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката, об этом Олеся Савочкина.
2: Пожелания смерти, угрозы расправы, обещания сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма о Колобке превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика – это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промо-фигуру главного героя, и его тут же назвали «ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший «Колобка» Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
3: А еще я посмотрел «Человека-паука» перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть из франшизы.
2: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
4: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
5: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Все 300 российских фильмов в году снимаю я.
2: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений

0: Ухов.
1: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
0: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
2: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярная франшиза у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
0: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
3: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард. Это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
0: А следующая остановка «Колобка» — Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является «Собрино де Бутин», в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложностей законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транжиры на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Первое место в рейтинге крупнейших ветклиник страны по выручке за 2025 год по версии Forbes заняла петербургская ветеринарная клиника доктора Сотникова с выручкой более 1,5 миллиарда рублей. На втором – сети Pride и CityVet, на третьем – московский Белый Клык. В целом российский рынок ветеринарных услуг продолжает расти. Совокупный оборот топ-20 рейтинга достиг 14 миллиардов рублей, на 25% больше, чем годом ранее. Калашников ведет переговоры о поставках судна на воздушной подушке «Хаска» с МЧС, крупными компаниями газовой отрасли и руководством субарктических регионов, пишет ТАСС. Речь идет о версии судна под конкретного заказчика. «Хаска» способна работать при температуре до минус 50 градусов, а ее грузоподъемность планируют увеличить до 20 тонн. Для концерна это возможность выйти с разработкой на коммерческий рынок. Прежде всего, в проекты по освоению северных территорий, где востребована подобная техника. Стоимость «Шейн» в преддверии IPO оценивается в 22-25 миллиардов долларов, пишет Bloomberg Intelligence. Это значительно ниже оценки примерно в 30 миллиардов, на которую рассчитывает компания, и менее половины от 66 миллиардов оценки «Шейн» в ходе раунда финансирования 2023 года. На пике в 2022 компания стоила около 100 миллиардов долларов. Аналитики считают, что 2027 год будет более показательным. Ожидается восстановление прибыли с последующим ростом примерно на 20% в год. Среди главных рисков – американские тарифы на китайские товары, стоимость логистики и усиление регулирования. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
6: 10:48 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес ФМ». Сегодня о возможном левом повороте в США, где праймерис выигрывает все больше кандидатов-социалистов.
7: Заранее. С Маликом Дудаковым.
8: К власти в США рвутся социалисты. На праймерис демократической партии самого разного уровня стали побеждать ультралевые кандидаты. Они пользуются проблемами Дональда Трампа, непопулярностью войны в Иране и кризисом идей у демократов-центристов. В 25-м году в Нью-Йорке уже избрался мэром социалист Захран Мамдань. Сейчас его политический клон метит в сенаторы от штата Мичиган. Речь идет о местном чиновнике египетского происхождения Абдуле Эль-Саеде. Он смог выиграть на праймерис демпартии, хоть представители израильского лобби тратили десятки миллионов долларов, пытаясь потопить его кандидатуру. В том же Мичигане на праймерис палату представителей с треском пролетела экс-посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринг. Ее демократы рекрутировали с целью использовать как таран против Трампа. Например, в попытках запустить расследование того, как США оставляют Киев без поддержки. Но Бринг проиграла представителю ультралевых сил и зеленому активисту. Для поднимающих голову социалистов украинская повестка не очень интересна. У них приоритет во внешней политике – это борьба с Израилем. Внутри же США социалисты выступают за национализацию крупных корпораций, резкое повышение налогов на богатых и уменьшение аппетитов Пентагона. В следующем созыве Конгресса социалистам удастся сформировать фракцию в 25-30 законодателей. Этого им будет достаточно, чтобы блокировать любые решения демократов. Те могут получить большинство, но им понадобится поддержка ультралевых конгрессменов для проведения своей повестки. В целом социалисты пытаются скопировать пример Трампа и устроить свой аналог мага-революции, только уже в демократическом лагере. Им играет на руку отсутствие внятной позитивной повестки у демократов-центристов. Успехи ультралевых сил усугубляют раскол в Вашингтоне. Республиканцы надеются, что демократы из-за радикализма ультралевых не смогут уверенно выступить на скорых выборах в Конгресс. Однако точно так же думали в свое время про Трампа и его движение. А оно теперь находится у власти. Так что поворот резко влево внутри Соединенных Штатов Америки вполне возможен.
6: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
7: Капитал с Алексеем Завьяловым.
6: Че? Так, прежде чем я поздороваюсь с Алексеем Завьяловым, скажу срочную новость. Пресс-служба главы Татарстана только что сообщила, число погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске выросло, к сожалению, до 13 человек. Ну, к этой теме мы еще вернемся, а сейчас все-таки переходим к рыночной теме. Алексей, приветствую.
9: Приветствую, Игорь.
6: 2300 пунктов. Прям как начали дневную сессию, так и, в общем, держимся.
9: Пока держимся. Посмотрим, найдет ли рынок силы пойти выше и закрывать торговые сессии выше. На прошлой неделе тоже были попытки, чуть ли не ежедневно. Бились об 2300, даже выше уходили, но потом сползали и в среду закрыли только чуть выше этого уровня торговую сессию. Но неделю не удалось закрыть выше 2300. Ну, сложный пока уровень в отсутствии каких-то важных новостей, но прежде всего новостей геополитики. Вот на прошлой неделе американские чиновники говорили о том, что вроде как переговорный процесс хотят возобновить по украинскому конфликту, но пока вот дальше разговоров дело не идет, и то они очень неуверенно это говорили, но в частности Об этом говорил госсекретарь США Марко Рубио, да и президент США Дональд Трамп тоже пару раз об этом обмолвился. Но вот посмотрим, на этой неделе будет ли продолжение всех хотя бы разговоров на первый момент. Ну, для рынка это будут хорошие новости. Потом важно, конечно, какие данные будут по инфляции. Просто на прошлой неделе Росстат нам сказал уже об одной неделе
6: дефляционной.
9: Вот будет ли такая летняя, осенняя тенденция здесь. Если будет хорошо, рынок будет менять свое мнение относительно дальнейших действий Банка России, хотя до ближайшего заседания еще очень далеко, состоится оно 11 сентября, еще больше месяца, так что еще много релизов от Росстата мы получим в ближайшем будущем.
6: Пока ты говорил, курс рубля на московской бирже пришел к росту.
9: Ну, рубль здесь должен все-таки немножко вырасти или как минимум перейти в консолидацию. Просто прошлая неделя для рубля была сильно падающая, и китайская валюта, как мы видим, легко так, не с первого раза, но довольно легко прошла 12 и даже 12 рублей 30 копеек.
6: По-моему, даже.
9: Да, почти. И вот сейчас, ну, какой-то момент консолидации должен наступить по нормальным рыночным правилам. Все-таки бесконечно активы не растут, не падают. Либо консолидация, может быть, небольшой какой-то откат мы увидим, но на рынке отмечают спрос сезонный на валюту, во-первых. Во-вторых, и поступлений валютных поменьше, учитывая ситуацию, которая была в июле с ценами на нефть. Ну и сейчас все-таки, видимо, получше будет будущий период. Но, тем не менее, все-таки Банк России покупает валюту сейчас на довольно высоких объемах. Объем, во-первых, почти на 20% вырос. И если брать уже последние сделки 7 августа, то вместе с бюджетным правилом Банк России покупает валюту почти на 6 миллиардов рублей. Это больше 5% от общего рыночного объема, что немало для российского валютного рынка. Так что вот этот фактор, он продолжит давить на рубль, но посмотрим, что будет уже ближе к концу месяца, когда будет приближаться единый день уплаты налогов. Вот если рубль там получше себя будет чувствовать, то, в принципе, все должно быть для рубля, ну, не так уж плохо, как кажется на первый взгляд. Так что здесь много таких тенденций сейчас. Ну, и цены на нефть, конечно, посмотрим, пока не сильно подрастают, но в основном рынок в режиме ожидания все-таки, что там будет дальше с Ормузским проливом. Чуть ниже $84 торгуется баррель смеси Brent.
7: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
6: Следственный комитет только что сообщил, что среди погибших при ударе ВСУ по Нижнекамску есть ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело. А ведомство говорит, что на атакованных ВСУ объектах в Нижнекамске находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям. И вот буквально, еще раз повторю, несколько минут назад представители правительства Татарстана сообщили, что число погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске увеличилось до 13.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Первым на Ниве социального обеспечения в Старом Свете прославился король Франции Людовик XIV. Именно при нем появился Дом инвалидов – государственный приют для нетрудоспособных солдат королевской армии. Учреждение одновременно было богадельней, казармой, монастырем и больницей, а внутри комплекса жили более 4000 человек. Это была пенсия, переведенная в натуральную форму – жилье, питание, одежда, медицинская помощь. Что касается денежных персональных пенсий, их размер варьировался от 300 ливров в год вдове королевского садовника до 600 тысяч в год английскому королю Якову II Стюарту после его изгнания с родины. Пенсии в несколько тысяч ливров, сегодня это были бы десятки тысяч евро, получали лояльные королю Мольер и Шарль Перро, но не получал острый на язык Лафонтен.
10: Особая пенсия на Бизнес FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Антон Палыч Чехов.
12: Пока человеку нравится плеск щуки, он поэт. Когда же он знает, что этот плеск не что иное, как погоня сильного за слабым, он мыслитель.
11: Наизусть. На Бизнес FM.
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число погибших при массированной атаке беспилотников в Нижнекамске выросло до 13 человек, еще 39 ранены. Уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Во Владивостоке нарушено энергоснабжение. Причина в аварии. Без света остались более 16 тысяч горожан. Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения света. Надзорное ведомство контролирует аварийно-восстановительные работы. Верховный суд начал рассматривать иск о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму. Согласно иску, который подала партия «Родина», «Яблоко» допустило нарушение правил агитации. Ряд материалов распространялись иноагентами, а также через зарубежные соцсети с оплатой не из избирательного фонда. Кроме того, иск о снятии «Яблока» с выборов содержит указания на экстремистскую деятельность этой партии. Мощный шторм «Долфин», достигший востока Китая, привел к эвакуации более 1 миллиона человек. Больше всего жителей вынужденно покинули свои дома в городе Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Они размещены в 1500 убежищ. К утру понедельника «Долфин» ослабел. Ему была присвоена категория тропического шторма. До этого он классифицировался как тайфун. При этом местные власти оставили в силе повышенный оранжевый уровень погодной опасности и предупредили о рисках проливных дождей вплоть до среды. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Число погибших после атаки БПЛА на Нижнекамск возросло до 13. Среди них есть ребенок, сообщили в Следственном комитете. Почти 40 человек пострадали. Удару подверглись промышленные и гражданские объекты города. В Нижнекамск направлены дополнительные бригады медиков для помощи пострадавшим. Четвертый арест с мая. Руководитель компании Drone Solutions помещен под домашний арест, как и его предшественник на этом посту. Деталей дела практически нет, известно только, что речь о мошенничестве в особо крупном размере. Компания, по официальным данным, производит беспилотники гражданского назначения. Веселый молочник ждет разъяснений. Американский фермер с российским паспортом Джастис Уолкер ранее сообщил, что членов его семьи могут депортировать. У них нет гражданства. Разбираемся в суть претензий в эфире «Бизнес FM». Число погибших после атаки БПЛА в Нижнекамске выросло до 13, почти 40 ранены. 28 пострадавших госпитализированы в больнице Нижнекамска, среди них один ребенок. В республике объявлен траур. Как уточнил глава Татарстана Рустам Миниханов, беспилотники нанесли удары не только по производственным, но и гражданским объектам, в результате чего погибли люди. Нижнекамск – один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. В город направили 6 дополнительных бригад медиков, открыли горячие линии для информации о пострадавших. Что известно об атаке на Татарстан, рассказывает корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин.
15: Последние дни почти каждое утро были атаки беспилотников. Объявлялась беспилотная опасность и угроза атаки БПЛА. И вот сегодня утром тоже был введен режим беспилотной опасности, а потом на 10 городов Татарстана действовала угроза атаки БПЛА. И при утренней атаке на Нижнекамск есть погибшие, и пострадавшим оказывается помощь. Специально к скорой помощи Нижнекамска еще направили скорую помощь из соседнего города Набережные Челны. Райс Тарстана провел оперативное совещание с премьер-министром Алексеем Песошиным, вице-премьерами. Правительству даны поручения по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Вообще, на Нижнекамск была атака 12 июня, но тогда погибших не было, были только пострадавшие. Нижнекамск – это химическая столица Татарстана, там много химических производств, в том числе НПЗ крупные, там много предприятий. Куда попали беспилотники, пока не сообщается. Когда объявляется ракетная опасность, то сирены предупреждают. Громкоговорители работают. У нас вот бомбоубежище, замок, он автоматически открывается, когда вот ракетная опасность, то есть туда можно спуститься.
14: Сергей Семеркин, корреспондент газеты «Республика Татарстан». По данным Минобороны, ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 456 украинских БПЛА над 13 регионами России, включая Московский, Краснодарский край и Крым. Наиболее массированные атаки пришлись на Ростовскую, Калужскую, Воронежскую и Тульскую области, но, судя по сообщениям оттуда, масштабных последствий нет. В Москве арестованы бывшие и действующие директоры производителя беспилотников Drone Solutions. Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазали проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабулу дела правоохранителями не раскрывается.
16: Подробности. Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Иракли Хазалия. Он миноритарий компании.
14: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
17: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
14: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 2022 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Козаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФКО Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортировании импортозамещения беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Веселый молочник Джастас Уолкер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться, продолжит Евгений Перельчук.
18: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастас Уолкер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
19: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически, после чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
18: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России, и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
20: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
18: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовиться при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
14: И агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но вопреки всему. Клод от Антропика обнаружил на сайте спортзала уязвимость и обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
1: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь, и сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
14: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщали о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявляли, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. В Anthropic также говорили о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы 3 организаций.
21: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
22: Партнер эфира ООО «Канавто-4».
23: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
24: «Белджи» – надежность в движении.
21: Бизнес FM Казань.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям?
27: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо 1 месяца, пройти аттестацию гидов за 1 неделю вместо 2 месяцев, и предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
28: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
27: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
29: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы. факторы социальные, политические, факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
27: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
0: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
27: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
2: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказался в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
3: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
2: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе и на ОПТ. И у меня вот сколько, каждым годом я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
27: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Это «Вопрос к эксперту». У микрофона Елена Новгородцева. Сегодня в студии «Бизнес ФМ» вновь Альберт Раисович Ибятуллин, заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. И сегодня не менее щепетильная тема. Мы поговорим о том, как проводят совместные рейды Главного управления Федеральной службы судебных приставов с госавтоинспекцией. К чему это приводит? Альберт Раисович, добрый день.
6: Здравствуйте.
5: Что вы можете сказать вот по этой теме? Я так понимаю, что есть какие-то новые данные.
6: Вообще, с начала отчетного периода, с начала года, рейдовые мероприятия с госавтоинспекцией МВД по Республике Татарстан у нас проводятся регулярно. Проведено уже более 122 рейдовых мероприятий, составлено порядка 480 актов описи ареста. 149 автомобилей было изъято в ходе рейдовых мероприятий. Взысканная сумма задолженности на месте, так скажем, не отходя от автомобиля, составила 13 миллионов рублей. Это наглядное подтверждение того, что эти меры достаточно действенны и приводят к взысканию задолженности.
5: Ну вот давайте поговорим подробнее. Расскажите, как именно проходят эти рейды, какой механизм позволяет находить должников прямо в транспортном потоке?
6: Рейды с госавтоинспекцией у нас проходят в двух форматах. Первый формат – это взаимодействие в рамках мониторинга СП «Паутина». Это специальное программное обеспечение госавтоинспекции, которое позволяет выявить автомобиль из потока потенциального должника по исполнительному производству. Второе взаимодействие – это с использованием уже программного комплекса «Дорожный пристав», который стоит на вооружении у службы судебных приставов. Чем они отличаются? В принципе, формат работы их одинаковый, но паутина, как правило, расположена на столбах, камеры так называемые, которые выявляют машины из потока, а «Дорожный пристав» – это переносной комплекс, который камеры устанавливаются на обочине оживленной, скажем так, дороги. И дальнейший механизм очень прост. Когда камера фиксирует потенциального должника, госавтоинспектор ее останавливает, и дальше уже вступает в службу судебных приставов, которая а. разъясняет, за что долг, б. какая сумма, и дальше уже предлагает гражданину в первую очередь, да, погасить долг добровольно. В случае, если этого не происходит, здесь уже включаются наши административные ресурсы в рамках законодательства. Это арест и изъятие транспортного средства.
5: Как люди обычно реагируют, когда понимают, что могут лишиться машины?
6: В большинстве своем, наверное, граждане все-таки реагируют достаточно понятно, хорошо. Они говорят, да, пропустили, готовы оплатить на месте. Мы им помогаем воспользоваться любыми ресурсами нашими, госавтоинспекции, чтобы погасить задолженность на месте. Ну, бывают и, так скажем, злостные должники, которые начинают всячески противодействовать нам. Будь то закрываться в автомобиле, пытаться заблокировать ее и не допустить его изъятия эвакуации. Порой даже мотивируя тем, что машина не его машина залоговая, и он не обязан оплачивать штрафы госавтоинспекции, которые он на ней получил. Но здесь вот я не могу не отметить роль, наверное, и госавтоинспекторов, и службы судебных приставов самих, да, потому что это все-таки такая тонкая психологическая работа, когда в зависимости от поведения должника, вот наши должностные лица должны немного подстроиться под него, где-то разъяснить, где-то рассказать о негативных последствиях, и вот в результате этого контакта, наверное, я все-таки думаю, зачастую должники и погашают добровольно.
5: Сколько времени дается должнику, чтобы погасить долг добровольно, и что грозит, если он этого не сделает?
6: Вообще, по федеральному законодательству об исполнительном производстве добровольный срок по любым видам документов, будь то штраф госавтоинспекции 750 рублей или какой-то большой кредит, исчисляем миллионами, составляет 5 рабочих дней.
5: Угу.
6: В случае, если должник не погашает добровольно, у него уже идут негативные последствия в форме начисления исполнительского сбора и дальнейшие уже меры принудительного исполнения, которые включают в себя арест расчетных счетов, запреты на ограничения на выезд из Российской Федерации, аресты, как я отметил выше, и административные протоколы.
5: Сейчас много говорят про госуслуги, естественно. Правда ли, что там можно узнать о долгах и принятых мерах?
6: Ресурс госуслуг, он с каждым годом все становится лучше и лучше, он более информативен, гораздо быстрый отклик происходит. Все задолженности, которые есть и начислены, возможно узнать через портал государственных услуг, получить исчерпывающую информацию, задать вопрос в форме обращения, либо просто получить консультацию от так называемого искусственного интеллекта и как бы возможность погасить задолженность тоже есть.
5: Ну, давайте тогда сейчас, напоследок, вы, наверное, хотите что-то сказать относительно того, что какой главный совет вы хотите дать жителям республики, чтобы не оказаться в такой ситуации. Я так понимаю, что в такой ситуации может оказаться любой должник.
6: Главный совет, наверное, это оплачивать любую задолженность, которая она есть, до судебного решения, либо акта уполномоченного органа. Когда уже доходит до крайней точки, а органы государственной власти, службы судебных приставов, это крайняя точка по взысканию, здесь как бы уже сложно как-то изменить и способ порядка, и оплату. Нужно вовремя мониторить свою задолженность, оплачивать ее еще, минуя возбуждение исполнительного производства, и как бы проблем, мне кажется, никаких не будет. Ни на границе, ни в ходе рейдовых мероприятий. Можно с чистой совестью проезжать мимо сотрудников госавтоинспекции и службы судебных приставов.
5: Ну что ж, большое спасибо вам за прекрасный ликбез. А я напомню, что в студии Business FM на наши вопросы, достаточно главные, щепетильные и очень серьезные, отвечал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.
24: Вопрос к эксперту.
7: Знай меру.
25: Для слушателей старше 12 лет.
7: Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза.
8: Знай меру на Business FM.
24: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд.
9: Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
10: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
11: В XIV веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры. Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брались за перевод денег в другую страну. Занимавшихся международными транзакциями называли купцами-банкирами.
10: История денег на Бизнес FM.
12: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Банк России рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от терактов. ЦБ рекомендует кредиторам идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. Так им следует воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. Реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю бизнесменов, пострадавших из-за терактов на складах. Рекомендации ЦБ будут действовать до конца августа 2027 года. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Тюмени и Сочи. Кроме того, аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Меры введены в рамках обеспечения безопасности полетов. Площадь нефтяного пятна у побережья Омана находится в 7 километрах от побережья. Загрязнение возникло на почти 400 квадратных метров после того, как на мель село судно «Caroline Без Энджи». Пятно движется на северо-восток в сторону материка. Власти Омана проводят операцию по ликвидации последствий инцидента. Нефтяной разлив пока не представляет прямой угрозы для жизненно важных объектов на побережье. Базовый набор школьных товаров в российских торговых сетях подешевел на 3% за 2 года. Об этом сообщает аналитический центр «Аккорд». В этом году такой комплект для мальчика обойдется в 6200 рублей, для девочки – в 5700 рублей. В эту сумму входят канцтовары, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки, рюкзак и школьная форма. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Число погибших после атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 13, сообщили местные власти. Среди них один ребенок. Почти 40 человек пострадали. Удару подверглись промышленные и гражданские объекты города. Следственный комитет завел дело о теракте. Власти Татарстана объявили траур. Ограниченное миротворчество. Турция предлагает Москве и Киеву отказаться от удара в Черном море, но только по торговым судам. Накануне Анкара ввела ограничения на судоходство в своих проливах, а на этой неделе Россию и Украину могут посетить американские переговорщики Уиткоф и Кушнер. Чего ждать дальше, об этом Георгий Бофт. Следственный комитет проверяет сообщения об угрозах, которые поступают создателям фильма «Колобок» и их родственникам. Фильм получил волну ненависти в интернете от фанатов «Человека-паука». Деньги в прокате «Колобок» собирают, но есть мнение, что кассу ему все-таки подпортили. Все подробности в эфире. «Бизнес FM». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву передано предложение о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИДа страны Хакан Фидан. Власти Турции ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Правда, вчера пропустили через Дарданеллы один танкер, который идет к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, а также контейнеровоз, следующий в Новороссийск. Глава МИДа Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах. Атаки на танкеры Уново-Российска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешнего

0: Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Это сообщил портал Хабер Денизде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, трое пострадали. Скандал вокруг Колобка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. «Колобок» стал лидером кинопроката в России за прошедший уикенд. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката? Подробнее Олеся Савоськина.
2: Пожелания смерти, угрозы расправы, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма «Колобке» превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика – это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промофигуру главного героя, и его тут же назвали «ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший «Колобка» Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
3: А еще я посмотрел «Человека-паука» перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть из франшизы.
2: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
4: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
5: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я.
2: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
6: та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что

0: колобок вышел.
1: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
2: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярная франшиза у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
1: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
3: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард, это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
1: А следующая остановка «Колобка» — Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Что будет сегодня в программе «С теми, кто в теме»? Вирусный ролик с говорящим детским пианино в интернете заставил пользователей разделиться. Одни услышали «Ты где?», а другие «Это не я». Почему мы слушаем одно и то же, а слышим разное? Почему видим бело-золотое платье черно-синим? Какие еще сюрпризы можно ожидать от своего восприятия? Говорим с Владимиром Алиповым, врачом-нейробиологом. В нашем эфире.
5: Да, бывает так, что и не было там никакой фразы, а вы ее в итоге услышали, да, и особенно если вам сказали. Если люди не могут договориться про то, есть лево или право, то что же там говорить про какие-то более сложные вещи? Ситуация, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. И все нейроны практически активны. Можно ли, будучи жаворонком, стать совой, и будучи совой, стать жаворонком? И в каком смысле? Это вот хороший вопрос.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А все выпуски «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
6: Реклама.
7: Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Первое место в рейтинге крупнейших ветклиник страны по выручке за 2025 год по версии Forbes заняла петербургская ветеринарная клиника доктора Сотникова с выручкой более 1,5 миллиарда рублей. На втором – сети Pride и CityVet, на третьем – московский Белый Клык. В целом российский рынок ветеринарных услуг продолжает расти. Совокупный оборот топ-20 рейтинга достиг 14 миллиардов рублей, на 25% больше, чем годом ранее. Калашников ведет переговоры о поставках судна на воздушной подушке «Хаска» с МЧС, крупными компаниями газовой отрасли и руководством субарктических регионов, пишет ТАСС. Речь идет о версии судна под конкретного заказчика. «Хаска» способна работать при температуре до минус 50 градусов, а ее грузоподъемность планируют увеличить до 20 тонн. Для концерна это возможность выйти с разработкой на коммерческий рынок. Прежде всего, в проекты по освоению северных территорий, где востребована подобная техника. Стоимость «Шейн» в преддверии IPO оценивается в 22-25 миллиардов долларов, пишет Bloomberg Intelligence. Это значительно ниже оценки примерно в 30 миллиардов, на которую рассчитывает компания, и менее половины от 66 миллиардов оценки «Шейн» в ходе раунда финансирования 2023 года. На пике в 2022 компания стоила около 100 миллиардов долларов. Аналитики считают, что 2027 год будет более показательным. Ожидается восстановление прибыли с последующим ростом примерно на 20% в год. Среди главных рисков – американские тарифы на китайские товары, стоимость логистики и усиление регулирования. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
4: «11:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты, аэропорт Хмеймим и порт Тартус, переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1,5 года и завершились соглашением, которое сирийская страна назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – компромисс. 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, а финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
0: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии, хотя что-то для России, наверное, останется.
4: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашра не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие.
6: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Леш, приветствую.
13: Добрый день.
4: А что интересного происходит на рынках в эти минуты, где основные события разворачиваются?
13: Да они везде разворачиваются, но вот что касается нашего локального рынка, у нас здесь, можно сказать, событие, когда мы приближаемся к уровню 2300 по индексу Московской биржи, ну никак не удается выше хотя бы немножко продержаться. Ну вот сегодня тоже 2300 пробивали и скатились вниз, 2280. 9 пунктов. Текущее расчетное значение индекса Московской биржи подрастает рынок, но лишь на 0,4%. Ну, видимо, здесь либо внутренние новости какие-то должны помочь. Ну, допустим, хорошие данные по инфляции. Вторая неделя, допустим, дефляции в российской экономике. Может быть, как-то и приблизят рынок вот выше значения 2300. Но пока не получается. Пока мы вот отскакиваем постоянно и, видимо, продолжится. Ну, либо новости геополитики, учитывая, что ну так, довольно осторожно, но на прошлой неделе в американской администрации говорили о том, что неплохо было бы вернуться к переговорному процессу по Украине. И президент США Дональд Трамп на это намекал, и Марко Рубио, госсекретарь. Но пока все это ограничилось вот этими разговорами и не более того. Ну, может быть, если что-то будет в плане риторики, то и рынок будет на это реагировать. Пока нету, риторика пока закончилась, во всяком случае, на данном этапе. Но сегодня хорошо смотрятся бумаги нефтегазового сектора. Не все, конечно, но можно сказать, что одни из лидеров роста с учетом веса потихонечку рынок вверх толкают. Ну и цены на нефть сегодня, в принципе, вернулись к росту. Ну, провальная была прошлая неделя для рынка нефти. Понятно, что начиналось все таким падением двухдневным почти на 10% на фоне того, что пока нету вот той самой горячей фазы конфликта между США и Ираном, как ее называют, и вроде как эта неделя тоже начинается спокойно, без каких-то ракетных ударов, да и президент США Дональд Трамп, видимо, перешел вот от политики нанесения ударов к политике санкционного давления, либо просто давления на экономику Ирана. Видимо, это продолжится. Но это с одной стороны. С другой стороны, Иран и Оман подписали вроде как соглашение. Может, оно не такое уж полное соглашение, но там по географии движение через Армузский пролив будет некий средний маршрут, не северный, не южный, а средний, и Иран и Оман будут контролировать этот самый маршрут. Ну, это с одной стороны, с другой стороны, пока нету какой-то такой серьезной оценки стороны США, стороны американской администрации, и по этому поводу ну, даже президент США громко не высказывается. Пока, во всяком случае. Ну и как бы Иран-то собирается тоже плату брать за все это. Ну, а как мы помним, Трамп был серьезно против того, чтобы проход через Армуз был платный. Во всяком случае, чтобы все это доставалось Ирану. Может быть, он не против, чтобы США доставалось, но Ирану в целом не хочет, чтобы, он вот это, чтобы доставалось финансовая составляющая Армузского пролива, назовем ее так. Ну и понятно, что рынок следит, видит, что пока, даже несмотря на то, что ведется переговорный процесс, а вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что США продолжают переговоры с Ираном. Но все это, как мы видим, не приводит к главному результату. Это открытие Армуза и это движение танкеров через этот пролив. Пока этого нету. На 100% рынок в этом не уверен. И даже вот компании, которые отслеживают движение, пока ну, нет такого вот прям вала сообщений, что все-все открылось и все пошло. Нет, пока таких сообщений нет, и на этом фоне нефть начинает потихонечку дорожать. Видимо, терпение так потихонечку сходит на нет у рынка, и уже смесь Brent преодолела $84 за баррель и приближается к уровню $85 за баррель.
17: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM».
18: «Контекст».
19: 11 и 30 августа на сцене Театра Гоголя и Театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уголова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
17: Валюты.
19: Парагвайский гуарани в 1944 году вытеснил из денежного обращения местный песо. Название гуарани происходит от группы народов, когда-то жившей на территории Парагвая. Сегодня это одна из самых дешевых валют Америки. Если в начале существования гуарани был примерно на 2 порядка дешевле доллара США, то теперь почти на 4.
17: Валюты на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседовании. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важный уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
17: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Среди жертв атаки беспилотников в Нижнекамске есть ребенок, сообщает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело о теракте. По последним данным, при массированном ударе беспилотников ВСУ в Нижнекамске погибли 13 человек, почти 40 пострадали. 133 человека эвакуировали из кемпинга в Севастополе при атаке беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Из-за упавших обломков от сбитых дронов загорелся лес в районе пляжа Инжир. Огонь локализован на площади 8 гектаров. На месте работают все необходимые службы. По словам Развожаева, в этом районе силы ПВО сбили 6 украинских беспилотников. Сейчас в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога. Все 11 партий, включая «Яблоко», внесены в предвыборный бюллетень. Текст документа утвержден на заседании ЦИК. При этом председатель комиссии Элла Памфилова не исключила корректировки в итоговом виде бюллетеня. Сегодня в Верховном суде проходит заседание по иску партии «Родина» с требованием отменить регистрацию кандидатов от «Яблока» на выборах в Госдуму. Председатель «Родина» Алексей Журавлев обвинил «Яблоко» в том числе в получении финансирования из западных стран. Анкара предупредила коммерческие суда о рисках в Черном море из-за возможных атак. Судоходные компании должны взять их на себя. Власти Турции вмешиваться не намерены. Об этом сообщает газета «Эдилинк» со ссылкой на источники. По их данным, у властей Турции нет возможности гарантировать безопасность судов в Черном море. Турецкие власти считают, что любые их действия за пределами территории страны будут означать принятие чьей-либо стороны в военных действиях. Около 10 судов не получили от турецких стороны разрешение на выход из пролива Дарданеллы. Ожидается, что подобная практика начнет применяться в портах Мраморного и Черного морей, отмечает издание. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 13 человек погибли, в том числе один ребенок. Почти 40 пострадали сегодня при атаке дронов на Нижнекамск, сообщили власти Татарстана. Удару подверглись промышленные и гражданские объекты. В республике объявлен траур. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать малый и средний бизнес, который пострадал из-за терактов на складских и иных объектах. Регулятор призывает дать добро на реструктуризации и не применять штрафы за просроченные платежи. Между тем, сами селлеры на маркетплейсах попросили платформы снизить комиссии. Очередная скандальная история вокруг и-агента. Продукт от компании «Антропик» записал своего владельца в спортзал, выкинув из очереди электронный другого человека. Для этого Клоду потребовалось взломать компьютерную систему спортзала. Эти и другие темы в нашем эфире. Число погибших в результате атаки БПЛА в Нижнекамске выросло до 13, ранены почти 40. 28 пострадавших госпитализированы в больнице Нижнекамска. Среди них один ребенок. В республике объявлен траур. Как уточнил глава Татарстана Рустам Миниханов, беспилотники нанесли удары не только по производственным, но и по гражданским объектам. В результате погибли люди. Как сообщили российской газете, местные жители, один из дронов попал в жилой дом, а второй в кафе при гостинице. Также жители Нижнекамска заметили крупный пожар в промышленной зоне. В город направили 6 дополнительных бригад медиков, открыли горячие линии для информации о пострадавших. Что известно об атаке на Татарстан, рассказывает корреспондент газеты «Республика» Татарстан Сергей Семеркин.
18: Последние дни почти каждое утро были атаки беспилотников. Объявлялась беспилотная опасность и угроза атаки БПЛА. И вот сегодня утром тоже был введен режим беспилотной опасности, а потом на 10 городов Татарстана действовала угроза атаки БПЛА. И при утренней атаке на Нижнекамск есть погибшие, и пострадавшим оказывается помощь. Специально к скорой помощи Нижнекамска еще направили скорую помощь из соседнего города Набережной Челны. Райс Татарстана провел оперативное совещание с премьер-министром Алексеем Песошиным, вице-премьерами. Правительству даны поручения по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Вообще, на Нижнекамск была атака 12 июня, но тогда погибших не было, были только пострадавшие. Нижнекамск – это химическая столица Татарстана, там много химических производств, в том числе НПЗ крупные, там много предприятий. Куда попали беспилотники, пока не сообщается. Когда объявляется ракетная опасность, то сирены предупреждают. Громкоговорители работают. У нас вот бомбоубежище, замок, он автоматически открывается, когда вот ракетная опасность, то есть туда можно спуститься.
2: Сергей Семеркин, журналист из Татарстана. По данным Минобороны, ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 456 украинских БПЛА над 13 регионами России, включая Московский, Краснодарский край и Крым. Наиболее массированные атаки пришлись на Ростовскую, Калужскую, Воронежскую и Тульскую области, но, судя по сообщениям оттуда масштабных последствий нет. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45%. За 3 года они выросли более чем на 60%, продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
1: Когда маркетплейс берет 5-10, ну даже 20, пускай, процентов, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим, ну не знаю, мириться, не мириться, но тем не менее как-то воспринимать, то в формате такой глобальной потери товара, а еще и попадать на излишнюю логистику, на излишние затраты, ну это уже просто непереносимо для многих столяров.
3: Для понимания, вот какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
1: 10-15% это, в принципе, среднеарифметическое по мировой практике. И это не наше, скажем так, желание просто. Это цифры, которые взяты из опыта. Эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%, и цена на мой товар была гораздо ниже, чем она сейчас. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии. И ценник поднялся в 3.5 раза. А с августа месяца они еще будут расти. Плюс ко всему растет логистика, плюс ко всему растут другие затраты. Сейчас вот подняли цены на отгрузки по ПВЗ.
2: Андрей Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов. ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор советует кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку, не требовать досрочного погашения. Рекомендации действуют в течение года, до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Сам Wildberries выступает против отмены скидок маркетплейсов. Play заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 24. Только что сообщил Сергей Собянин. Только что силы ПВО Минобороны сбили еще 6 дронов. Позже подробности, сейчас к другим темам. Веселый молочник Джастис Уолкер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться, об этом Евгений Перельчук.
22: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастис Уолкер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уолкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастис отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
23: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
22: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инца.
5: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
22: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
7: Ну и вот только что в телеграм-канале «Арти» на русском появилась следующая публикация. Герой мем «Веселый молочник», ну, как раз тот самый Уолкер, рассказал «Арти», что ситуация с ФМС решилась в его пользу, авиабилеты сдали, говорит как раз этот самый Уолкер. А мы пока не знаем подробностей, но, судя по всему, как говорит бывший уже американец, россиянин, его семью не выдворят из России. Это, еще раз напомню о первой информации из телеграм-канала «Арти» на русском. И агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец по имени Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку и просьбу выполнил. Но как? Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость и обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
8: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятия самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
7: Ранее ряд разработчиков и уже сообщали о похожих инцидентах. И речь о продукции компании от OpenAI и как раз от Anthropic.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 13 человек, еще 39 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе РАИСа Татарстана. Всем обратившимся оказывается медицинская помощь. Рустам Миниханов выразил соболезнования семьям погибших и пообещал высококвалифицированную помощь пострадавшим после атаки БПЛА. «Скорейшего выздоровления», сказано в сообщении главы республики. Глава Нижнекамска Радмир Беляев в своем телеграм-канале также выразил соболезнования семьям погибших. По данным Минздрава, среди погибших один ребенок. Уголовное дело по факту теракта возбуждено после атаки БПЛА на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Об этом сообщили в Следкоме России. Напомним, сегодня утром республика, в частности Нижнекамск, подверглась массированной атаке БПЛА. Как ранее сообщили в Казанском Кремле, беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты города. В результате атаки есть погибшие в Татарстане, объявили траур. В Нижнекамск направили дополнительные медицинские бригады из набережных Челнов и Казани. И, как пишет ТАСС, министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при атаке беспилотников на Нижнекамск. Из-за усиленных мер безопасности на трассе набережной Челны-Казань образовалась многокилометровая пробка, однако не уточняется, связано ли это с атакой БПЛА в Нижнекамске, пишет Лента.ру. Режим беспилотной опасности в Татарстане отменили. Он действовал в республике на протяжении 7 часов. Информация об этом появилась в официальном канале МЧС по Татарстану в МАКСе. Ранее в республике отменили угрозу атаки БПЛА на города Закамье, Казань и Зеленодольск. На момент подготовки выпуска новостей в Татарстане сохраняются ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Ранее сообщалось, что в Казанском аэропорту задерживаются почти 60 рейсов на вылет и прилет. 10 человек едва не затопило в Юрьевских пещерах в Татарстане, об этом сообщает республиканская МЧС. Вход завалило крупными ветками, обошлось без пострадавших. На место выехали экстренные службы. Природный коллапс устраняют и в других муниципалитетах республики. На данный момент зафиксировано падение 23 деревьев. Больше всего пострадал Бугульминский район. В Камско-Устинском и Апастовском районах под водой оказались участки уличной дорожной сети. В поселке Апастово были подтоплены 9 участков и 2 жилых дома. В селе повреждено мостовое покрытие. Помощь в эвакуации понадобилась пожилой жительнице района. Пожарные помогли ей покинуть жилье через окно, сообщает ГТРК «Татарстан». Кроме того, после сильных ливней частичный перебой с подачей электричества зафиксированы почти во всех районах республики. Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий непогоды. Информация о пострадавших на текущий момент не поступала. Казанский «Рубин» и Оренбург завершили в ничью матч третьего тура российской премьер-лиги. Игра в Казани закончилась со счетом 1-1. У гостей на 48-й минуте отличился Эмил Ценов, а на 60-й мяч после розыгрыша углового попал в ворота Оренбурга от игрока гостей Алексея Татаева. Обе команды набрали по 4 очка за 3 тура. «Рубин» сейчас занимает 9-е место в таблице, Оренбург – 10-е. В четвертом туре Оренбург 14 августа примет столичный «Локомотив», а «Рубин» 15 августа сыграет на выезде с Ростовом. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
24: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
11: Для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес ФМ Казань.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За 3 недели пшеница и ячмень в России подешевели от 8 до 14,5%. А отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес FM поговорил с аграриями из разных регионов страны. Почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы?
0: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
6: У нас на элеваторе город Пролетарск прием уведет, например, Аста. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень дают цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет и Новороссии. Логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены 10-летней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
0: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковская» в Новосибирской области Игорь Петрин.
14: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличивали посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
0: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы, около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Для слушателей старше 12 лет.
13: Экономические чудеса. Первая попытка модернизировать отсталую экономику Китая была предпринята еще в середине 20 века. Но тогда это привело к голоду, безработице, товарам по карточкам и репрессиям. В 1978 году Компартия страны объявила курс на социалистическую, но рыночную экономику и провозгласила политику реформ и открытости. Над многими предприятиями ослабили государственный контроль, стали поощрять развитие частного сектора, развивать науку, образование и социальные сферы. Уже через 10 лет безработица снизилась на 70%, а объем внешней торговли увеличился в 4 раза. Валовый продукт ежегодно рос на 10-12%. Сегодня Китай — это первая экономика мира в перечете на ВВП по паритету покупательной способности. Экономические чудеса на Бизнес ФМ.
15: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
19: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
25: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
26: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
27: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
28: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
29: Put it on tape.
28: Дословно с английского можно перевести как «положить на ленту», «внести в ленту». Причем речь изначально шла о специальной так называемой «тикерной ленте», которую использовали на торгах еще в 19 веке. Это была одна из первых электронно-цифровых систем, предназначенная для отчетов о торговой деятельности на биржах. Выглядело это следующим образом. Механизм печатал поступающую по телеграфным линиям информацию о текущих котировках на непрерывной бумажной ленте, производя при этом характерный тикающий звук. Сегодня тикер представляет собой бегущую строку на табло, однако в обиходе навсегда закрепилось «Put it on tape».
13: Срочные переводы на Business FM.
30: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логистические центры и цеха сборки и хранения украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, по данным военного ведомства, российское ПВО за сутки сбило более 1100 дронов самолетного типа ВСУ. ПВО сбило еще 6 летевших на Москву беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее количество уничтоженных дронов с начала суток выросло до 24. Мэр уточнил, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Также сообщается о 13 беспилотниках, уничтоженных над Тульской областью. На месте также работают специалисты, пострадавших нет. Режим беспилотной опасности ввели в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. Он отметил, что ответственные службы и ведомства, приведенные в режим повышенной готовности, принимают необходимые меры по обеспечению безопасности. Взрыв и пожар на складе боеприпасов оружейного завода произошел в районе города Трявна в Болгарии. По предварительной информации, причиной ЧП стал загоревшийся грузовик. В данный момент в районе завода слышна вторичная детонация. На место происшествия направлены пожарные и полицейские. Информации о пострадавших пока нет. Район оцеплен. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке дронов на Нижнекамск выросло до 48 человек, сообщают власти региона. Числится погибшими 13. В республике объявлен траур. СК возбудил уголовное дело. Индекс Мосбиржи сегодня в начале дневной сессии уходил снова выше отметки в 2300 пунктов. Правда, там не удержался. Тем не менее, рост на российском фондовом рынке более 0,5%, а вот рубль снижается. Сейчас юань стоит 12,26, а внебиржевой курс доллара в моменте поднимался выше 83, и это произошло впервые с марта текущего года. Веселый молочник дождался объяснений. Герой мема, американец Уокер, заявил, что его семью не выдворят из России. Во всяком случае, так он заявил телеканалу RT. Пока нет никаких подробностей. Напомню, ранее была информация, что семья молочника, не имеющая российских паспортов, может быть выдворена. Эти и другие темы в нашем эфире.
0: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Детская пианино наделала шума в интернете. В сети завирусилось видео, на котором детская пианино голосом Чебурашки произносит одну фразу. Но пользователи услышали каждое свое. Одни «ты где?», а другие «это не я». Хотя производители пианино предполагали только первый вариант. Как такое возможно? И почему одни видели спорное платье бело-золотым, а другие сине-черным? В какие еще игры играет с нами наш мозг? И как не проиграть? Обо всем этом с врачом, нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым беседовала Елена Марчукова.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: У нас сегодня нейротема. Обсуждаем особенности восприятия и шалости человеческого мозга. Говорим с Владимиром Алиповым, врачом, нейробиологом, популяризатором науки. Владимир, Многие посмотрели в интернете ролик с говорящим игрушечным пианино. Часть зрителей при этом слышали фразу «Ты где?», другая часть фразу «Это не я». И любопытно, что при повторном прослушивании многие слышали то одну фразу, то другую. Что это за явление? И что происходит в голове у тех, кто слышит разное?
6: Это прозвучит очень некомфортно. Мы вынуждены жить в некоторой иллюзии окружающего нас мира. У нашего мозга, нервной системы нет прямого доступа к звукам, тактильным ощущениям, вкусу и так далее. Он получает всего лишь расшифровку, которая приходит от органов чувств. Чтобы привести некоторую иллюстрацию, как это можно представить себе, человек, который живет глубоко под землей в бункере, у него нет никакого доступа к камерам, к микрофонам, он просто получает какие-то распечатки с каким-то текстом, и дальше он такой, ага, вот мне пришла распечатка с камеры с поверхности земли. Я думаю, что небо синее. И он берет у себя вот так вот в бункере, синей краской это небо рисует. Правильная формулировка была бы такая. Мы живем в мире, который мы конструируем сами на основании наших предположений о том, как он выглядит и как он бы мог выглядеть в будущем. Вот так.
5: Что-то вроде «делай то, что можешь, с тем, что у тебя есть».
6: Да, отсюда возникает проблема. Каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, у нас есть два потока информации. Первое — это наше представление, как мир должен выглядеть сейчас, и сигнал от органов чувств. Наши модели, они немножко корректируются сигналами от органов чувств. Пример, может быть, идет человек

0: Алисы в стране чудес, которые на самом деле не соответствуют действительности. Примером того, как наше убеждение влияет на то, что мы видим, то, что мы слышим, все сталкивались, сидим, ждем какого-нибудь важного звонка, и любой звук, у нас возникает иллюзия того, что мы слышим, что звонит телефон. Или, например, я помню, что скучал по своей кошке, и как-то я шел на кухню и почувствовал, как будто бы она трется об мою ногу. Хотя ее не было дома. Тут какое-то тактильное ощущение, которое было таким вот образом сгенерировано.
1: Фантомные боли, да, наверное, из этой же серии?
0: Там все сложнее, конечно. Сейчас мейнстримная точка зрения такая, что у нас есть модель собственного тела. Она называется карта тела. Мы примерно знаем, сколько у нас рук, сколько у нас ног, сколько их должно быть, когда у нас утрачивается какая-то часть тела. Получается так, что физически ее нет, но в карте тела она осталась. И пока эта карта тела не перестроится, у нас будет возникать это стойкое ощущение, что она у нас есть. Интересно, что бывают люди, у которых возникают дополнительные конечности, фантомные конечности. Третья рука появляется. Бывает так, что у человека возникают двойники полноценные. Бывают же очень необычные феномены неврологические, того, как человек воспринимает мир. Например, есть люди, у них есть заболевание, но они говорят, что, знаете, доктор, я не болен. И оказывается, что у таких людей у них не просто отрицание своего какого-то состояния. У них еще часто возникают такие состояния, как контрлатеральное пространственное игнорирование. Это люди, просто имея дефект с левой стороны, они говорят, что у меня нет этой левой половины туловища. Не просто нет левой половины туловища, отсутствует вообще левая половина пространства. То есть эта девушка, она будет носить макияж только на правую половину лица в зеркале. Если это мужчина, то он будет брить только правую половину лица. Если попросить таких людей нарисовать дом, то они нарисуют только правую половину дома. И если попытаться с ними как бы поговорить про то, что, ну, у пространства, наверное, есть какая-то еще часть левая, они вас просто не поймут. Забавная ситуация. На человека влияет социум. Знаменитый эксперимент Эша, когда человеку показывают палочку и говорят, вот есть тут еще две палочки, они, очевидно, разные длины. Одна короткая, другая такой же длины, как первая. И говорит, какая из них похожа? Он отвечает правильно, но 9 подставных людей отвечают неправильно. Ну, соответственно, смотрят, меняется ли реакция респондента в этот момент. Большинство людей соглашается с большинством. Очень маленький процент людей говорят, что после этого они правда начинают видеть, что эти палочки одинаковой длины. То есть социальное давление настолько сильно меняет что-то. Эффект, наверное, вот если мы говорим особенно про медицину, он очень важен в контексте эффекта плацебо и ноцебо. Есть люди, у которых это очень хорошо, очень сильно получается. Легко у них вызвать плацебо-эффект. Легко, может, повлиять на восприятие реальности. А с другой стороны, есть люди, на которых сложно повлиять. И если у них есть какие-то хронические болевые синдромы, им от этого хуже. С одной стороны, можно сказать, ваша картина мира, она больше соответствует реальности, в которой вы живете. С другой стороны, легче ли им от этого?
1: Если вернуться к пианино, кто-то тебе сказал, что есть еще фраза «это не я», и ты, думая об этом, тоже услышал.
0: Если человек проймировать как-то, даже если бессознательно он услышит какую-то фразу, ему потом будет проще услышать, выцепить, заметить в каком-то тексте, в каком-то зашумленном видео, звуке способность нашего мозга из даже какой-то бессмысленной совершенно информации создавать встроенные картинки. Она бывает так, что и не было там никакой фразы, а вы ее в итоге услышали, да, и особенно если вам сказали.
1: То есть очень грубо сказать, что кто-то, у кого лучше развито, например, левое полушарие, слышит «ты где?», а кто-то, у кого лучше правое, это не я, было бы совсем не так.
0: Нет, нет, конечно. Восприятие речи, какая-то его часть, она больше находится в левом полушарии, у правшей. Но если мы говорим, например, там, про интонацию, то, что у нас вот просодика речи, насколько она быстро идет, насколько меняется громкость и так далее. Здесь в большей степени включается структура, которая находится в правом полушарии.
1: Связаны ли особенности восприятия звука с таким явлением, как музыкальный слух? Вариативность того, что ты слышишь, зависит от того?
0: По поводу вариативности сложно сказать, но действительно люди видят мир по-разному. То есть более простой, может, пример. Мы знаем, что у людей отличается острота зрения. Люди отличаются, например, потому, сколько цветов они могут воспринимать и насколько больше оттенков они могут различать. И то же самое касается, естественно, звука.
1: Почему возник вообще этот вопрос? Производитель игрушки говорит, что совершенно точно мы записали звук «ты где?». И все, что мы слышали в качестве вариаций, это обработка искусственным интеллектом. В общем, фейк. Понимаю, что у нас довольно маленькая фокус-группа, да, редакция, но мы попробовали послушать с телефона, с компьютера, разными составами. И наши звукорежиссеры слышали все время только одну фразу «ты где?». Может быть, у них правильно настроенный слух?
0: Это вот ваша гипотеза, она выглядит вполне себе правдоподобно.
1: Случай с игрушкой похож, не похож на не менее известный кейс с платьем, да, которое часть людей видели как бело-золотое, часть людей видели как сине-черное.
0: Да, есть же целый ряд таких вещей, как зрительная иллюзия.
1: То есть название этому явлению — иллюзия, да, слуховая или зрительная?
0: Даже больше, можно сказать так, что это результат того, что мы живем в

0: мире, в котором мы ни о чем не можем сказать с уверенностью. Возникают ошибки восприятия, возникают даже галлюцинации. Причем при этом, несмотря на, вот на такие сложности, мне кажется, у нас очень хорошо получается в этом мире функционировать в итоге.
1: Учитывая то, что у всех людей базовые настройки не равны друг другу.
0: Мы говорили сегодня про людей с контрлатеральным пространственным игнорированием, и мне этот случай всегда как бы наталкивает на мысль, что когда люди говорят, что ничего страшного, все смогут со всеми договориться. Ну вот, если люди не могут договориться про то, есть лево или право, да, то что ж там говорить про какие-то более сложные вещи?
1: Есть такие вот мифы о мозге, что мы его используем очень мало, на 10%, на 2%, или есть совы-жаворонки, или что есть, опять же, возвращаясь, да, лево-полушарные или право-полушарные люди. Сколько во всем этом правды, а сколько вымысла?
0: Если коротко сказать, то не бывает лево-право-полушарных людей. Нету разделения между полушариями в плане того, что вот одно является каким-то математическим, другое является творческим. Когда мы говорим про использование мозга на 5%, это тоже ерунда, потому что наш мозг постоянно работает, у нас нет скрытого потенциала, который можно раскрыть, и все будет хорошо. Хорошее сравнение — это с мышцами. Мы можем в какой-то момент, преодолев усталость, пойти еще копать картошку лишний час. Мы можем повредить наши мышцы. Точно так же человек может взять, налить себе огромную чашку кофе или каким-то еще образом себя простимулировать и дольше работать, и там не спать несколько ночей, он получит из этого нервное истощение, возможно, какое-то повреждение нервной системы. Потому что в ситуации, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. Начавшись в каком-то одном участке, спонтанная активность перебрасывается на весь мозг, и в какой-то момент можно сказать, что все нейроны практически активны. Ну, хорошо ли это, да, когда человек теряет сознание, падает, и судороги начинаются? Нет, конечно. Что касается сов и жаворонков, мы точно знаем, что есть люди, которым удобнее работать ночью, у них работоспособность в вечернее ночное время выше. И наоборот. Более того, существуют люди, у которых хронотип, он вообще никак не подстраивается под то, что происходит в окружающем мире. Что бы ни произошло, они ложатся спать там в 6 вечера и просыпаются в 4 утра. И ничего не могут с собой поделать. Единственный вариант для таких людей из той генетической аномалии, которая у них есть, это переехать в другой часовой пояс, который будет соответствовать их хронотипу. Другой вопрос, может быть, здесь более сложный. Можно ли, будучи жаворонком, стать совой и будучи с собой стать жаворонком? И в каком смысле? Это вот хороший вопрос. Большинство людей, они посередине, их хронотип меняется. Их иногда называют голуби, неопределившиеся скорее.
1: Любопытный получился разговор. Теперь, во всяком случае, у меня точно должны отрасти новые связи нейронные. Владимир Алипов, врач-нейробиолог, популяризатор науки, в теме до самых мозговых центров. Я вас благодарю, Владимир.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым говорила Елена Марчукова.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является «Собрино де Бутин», в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложностей законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Кто надо, услышал.
4: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. только на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
5: Главпродукт перешел в собственность Россельхозбанка. 6 августа основное юрлицо холдинга принадлежит компании, связанной с РСХБ. Активы главпродукта были переданы государству в 2024 году, а с февраля холдингом управляет Россельхозбанк. В июле суд окончательно одобрил обращение ключевых активов группы в доход государства. Главпродукт работает с 1999 года. Компания оценивает свою долю на российском рынке мясных консервов примерно в 10%, молочной продукции в 7%. Яндекс запустил оплату городских парковок через приложение «Яндекс.Гоу» и заправки в 15 городах России. Среди них Москва, Петербург, Казань и Екатеринбург. Водитель видит цену, указывает номер машины и оплачивает парковку привязанной картой. Стоянку можно продлить или завершить раньше. Позже функция появится и в приложении «Яндекс.Про» для таксистов. Для компании это расширение экосистемы сервисов для автомобилистов и новый способ удерживать клиента внутри своих приложений. В консорциуме БАС заявили, что комплексная доставка дронами и наземными роботами в России может появиться примерно через 3 года. Там отметили, что все ключевые технологические элементы уже существуют, но их нужно объединить в единый коммерческий продукт. Система предполагает, что дрон доставляет посылку на крышу здания, после чего наземный робот довозит ее до двери. Для бизнеса такая модель может снизить стоимость доставки и сократить зависимость от курьеров, особенно в крупных городах. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
3: «12:47 в Москве. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты, аэропорт Хмеймим и порт Тартус, переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская страна назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024-го статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – компромисс. 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна. Говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
6: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии, хотя что-то для России, наверное, останется.
3: Елена Супонина. В декабре 24-го был свергнут режим Башара Асада, который получил в России убежище. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашарам не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Приветствую, Алексей, еще раз.
7: Добрый день.
3: Что скажешь по поводу ситуации на российском рынке?
7: Ну, пока попытки есть уйти выше уровня 2300. Ну, такой сложный, как мы понимаем, уровень попался, на самом деле, на пути дальнейшего роста, если он будет этот самый рост. И вот 2300 пробовали тестировать на прошлой неделе, даже проходили выше, но потом возвращались и неделю не закрыли выше этого. Ну, уже можно назвать ключевого уровня для текущей локальной ситуации. Но вот сегодня тоже была попытка уйти повыше, тоже пока не очень удачная. 2294 пункта, текущее расчетное значение индекса Московской биржи. Ну, все складывается на внешнем контуре неплохо, цены на нефть растут, причем даже немножко усилился рост, $84.5 стоит баррель смеси Brent. И рынок продолжает ждать, откроется ли Армузский пролив, либо не откроется. Пока, ну, нету сообщений о том, что там восстановилось судоходство, то, что танкеры проходят этот пролив, пока вроде в этом плане тишина. Те компании, которые отслеживают движение танкеров, тоже пока не сигнализируют о какой-то активности в Армузе. Есть соглашение между Ираном и Оманом. Но здесь тоже без особых подробностей. Да, были сообщения о том, что по географии этого маршрута договорились. То есть будет некий средний маршрут, ни северный, ни южный. А дальше пока непонятно. И вот в Иране говорят о том, что в ходе переговоров по соглашению об управлении Армузским проливом договорились Иран и Оман создать новые механизмы для обеспечения безопасности в акватории. Какие механизмы, тоже пока не говорится. И самое главное, что нет какой-то оценки, ну, скажем, широкой оценки со стороны США относительно этих договоренностей. Вот молчит Дональд Трамп, хотя ранее активно высказывался по поводу Армуза. Ну, Джейди Вэнс, вице-президент США, он сказал, что США продолжают переговоры с Ираном с целью довести до максимума объемы транспортировки нефти и газа через Армузский пролив. Но тоже на этом все, как бы, тоже без каких-то подробностей, без каких-то окончательных решений. Но в Иране заявляют немножко обратное. То, что они откажутся от ограничений на движение судов в том случае, если Вашингтон пойдет навстречу Тегерану. В общем, до конца пока не договорились, я так понял, но важно то, что все-таки и активные боевые действия уже вторую неделю подряд не ведутся в Персидском заливе. Это, наверное, фактор, который сдерживает рост цен на нефть, но некая неопределенность вокруг Армуза, как мы видим, толкает цены на нефть повыше. Это вот как раз способствует росту на российском рынке акций. Но не то, что прямо сильно лидируют акции нефтегазового сектора. Сегодня вообще весь рынок растет, если брать наиболее ликвидные бумаги. Единственное, Т-технологии вот снижаются. А так, рост ровный, красивый. И нефтегазовый сектор тоже сегодня растет. При этом падает рубль. Падающий рубль тоже помогает, привлекает, скажем так, внимание участников торгов к акциям экспортеров. Но сегодня, можно сказать, консолидация все-таки в большей степени на валютном рынке. 3 копейки лишь прибавляет китайская валюта, 12 рублей 26 копеек. Что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту доллар сегодня превысил 83 рубля, но в моменте. Сейчас откатился назад, торгуется в районе 82 рублей 70 копеек.
3: Спасибо, Алексей Завьялов.
2: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
3: И еще одно обновление от пресс-службы главы Татарстана. 75 человек обратились за помощью к врачам после атаки дронов в Нижнекамске. 21 человек госпитализирован. Это самая последняя информация. Я напомню, что совсем недавно сообщалось о 48 пострадавших. 13 человек погибли. В Татарстане объявлен траур. Я напомню, что сегодня утром на Нижнекамск была совершена атака украинских дронов. Атакованы были как промпредприятия, так и гражданские объекты. Но в частности, российская газета со ссылкой на очевидцев утверждала, что были попадания в кафе при гостинице и в жилой дом.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7. «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостарт.ру на 03.07.2026.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
10: Деньги.
11: Китайский юань и японская иена происходят от китайского и японского слова «круглая монета». Их чеканили по образу и подобию европейского талера. До этого монеты имели формы лопаты, топорика или мотыги. Достоинство юаня обозначалось одновременно на китайском и английском языках, а вот номинал иены писали только по-японски.
10: История денег на Business FM.
12: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». Все золото мира. Красное и розовое золото – это сплавы золота с медью в различных пропорциях. Красное золото, которое тогда во всем мире называлось русским, стало популярным в ювелирном деле еще в 19 веке. А пурпурное или фиолетовое золото, которое получили искусственно уже в этом столетии, это даже не столько сплав, сколько так называемое интерметаллическое соединение золота с алюминием. Содержание золота в таком интерметалле – около 80%. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 75 человек обратились за помощью к врачам после атаки беспилотников ВСУ на Нижнекамск. 21 пострадавший госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. После атаки возбуждено дело о теракте. При ударе по Нижнекамску погибли, напомню, 13 человек. Все 11 партий, включая «Яблоко», внесены в предвыборный бюллетень на выборах в Госдуму. Текст документа утвержден на заседании ЦИК. При этом председатель комиссии Элла Памфилова не исключила корректировки в итоговом виде бюллетеня. Сегодня в Верховном суде проходит заседание по иску партии «Родина» с требованием отменить регистрацию кандидатов от «Яблока» на выборах в Госдуму. Председатель «Родины» Алексей Журавлев обвинил «Яблоко» в том числе в получении финансирования из западных стран. На территории всего Уральского федерального округа объявлена воздушная тревога. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил полномочный представитель президента в округе Артем Жогу. Он попросил всех граждан сохранять спокойствие. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск к World Athletics в международный спортивный арбитраж из-за санкций, введенных против организации. В начале июля Всероссийская федерация оспорила в КАС решение World Athletics о продлении недопуска российских спортсменов на международные турниры. Позже исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики допустил, что организация может направить второй иск, который будет предназначен для отстаивание собственных прав. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 13 человек погибли, в том числе один ребенок, 75 обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Все это из-за атаки дронов на Нижнекамск, по данным российской газеты. Один из дронов попал в жилой дом, второй в кафе при гостинице. Как сообщали власти, удару подверглись и промышленные, и гражданские объекты. В республике объявлен траур. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать малый и средний бизнес, который пострадал из-за терактов на складских и иных объектах. Регулятор призывает дать добро на реструктуризацию и не применять штрафы за просроченные платежи. Между тем, сами селлеры на маркетплейсах попросили платформы снизить комиссии. Московская вторичка стремительно дорожает. В некоторых случаях цены взлетели на треть за последние полгода. Сроки продажи квартир и апартаментов, наоборот, сократились. А ситуация на столичном рынке вторичного жилья в ближайшем эфире «Бизнес-ФМ». Власти Татарстана сообщили уточненные данные по раненым в Нижнекамске, где сегодня БПЛА атаковали гражданскую и производственную инфраструктуру. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован, погибли 13 человек, в том числе ребенок. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях трещины в рамах, сообщила местная администрация. По данным российской газеты, один из дронов попал в жилой дом, второй в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Также жители Нижнекамска заметили крупный пожар в промышленной зоне. Для помощи пострадавшим в город направили 5 бригад из набережных Челнов и одну из центра медицины катастроф в Казани. Также открыли горячие линии для информации о пострадавших. В республике объявлен траур. Что известно об атаке на Татарстан, рассказывает главный редактор «Бизнес-ФМ Казань» Елена Давыдова.
15: Я хочу напомнить, что еще 12 июня, не так давно, Нижнекамск подвергся атаке беспилотников. И вот тогда один беспилотник попал в жилой дом, в результате чего пострадали 4 человека.
16: И какие именно промзоны вот пострадали сейчас?
15: Пока неизвестно, какие промзоны, потому что, естественно, об этом не говорится. Но мы же все прекрасно понимаем, что Нижнекамск – это промышленный город, там есть ряд очень известных заводов и промышленных центров, поэтому, конечно, в первую очередь массированная атака на этот город.
14: Елена Давыдова, главный редактор «Бизнес-ФМ Казань». В настоящее время на территории всего Уральского федерального округа объявлена беспилотная атака. Росавиация сообщила, что аэропорт региона работает с ограничениями. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссия Wildberries в отдельных категориях превышает 45%. За 3 года они выросли более чем на 60%. Продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
17: Когда маркетплейс берет 5-10, ну даже 20, пускай, процентов, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже в плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим, ну не знаю, мириться, не мириться, но тем не менее как-то воспринимать, то в формате такой глобальной потери товара, а еще и попадать на излишнюю логистику, на излишние затраты, ну это уже просто непереносимо для многих столяров.
18: Для понимания, вот какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
17: 10-15% это в принципе среднеарифметическое по мировой практике. И это не наше, скажем так, желание просто. Это цифры, которые взяты из опыта. Эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%, и цена на мой товар была гораздо ниже, чем она сейчас. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза. А с августа месяца они еще будут расти. Плюс ко всему растет логистика, плюс ко всему растут другие затраты. Сейчас вот подняли цены на отгрузки по ПВЗ.
14: Андрей Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов. Другие селлеры говорят, что при таких высоких комиссиях нет никакого смысла в скидке постоянного покупателя. Дмитрий, селлер, который торгует товарами из категории красоты, считает, что нужно вернуть комиссию в 5-10%. И тогда можно будет отказаться от платформенных скидок.
19: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю.
18: То есть скидка постоянного покупателя вам, наоборот, нужна? Вы не поддержали бы такую идею?
19: Мне, честно сказать, все равно. Тут либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там, от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
14: Дмитрий, продавец на Wildberries. Центробанк рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщиков, не начислять штрафы и пени за просрочку и не требовать досрочного погашения. Рекомендация действует в течение года, следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Сам Wildberries выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Московская вторичка стремительно дорожает. В некоторых случаях цены выросли на треть за последние полгода, а сроки продажи квартир и апартаментов, наоборот, сократились. А ситуация в столичном рынке вторичного жилья Михаил Задорожный.
20: Быстрее всего дорожает самое востребованное жилье на вторичке. Это однокомнатные квартиры в хороших районах внутри МКАД, не требующие особых вложений. Так, с марта по август малогабаритная однушка со свежим ремонтом площадью 36 квадратов в Бутырском районе подорожала с 14 до 16 миллионов рублей. Но это цена предложения, то есть это то, что хочет получить продавец. Отслеживать стоимость реальных сделок многие сервисы не позволяют. Но цена продаж жилья на московской вторичке тоже растет, причем рост ускорился именно в последние месяцы. Продолжает главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
21: До этого цены росли на 0,5, 0,6, 0,3% в месяц. То есть это было в чем-то заметно только аналитикам рынка. А последние полгода это заметно и обычным людям. По цифрам за последние полгода примерно рост цен предложения процентов на 15 можно обнаружить. И рост цен сделок около 10%. Причина – это рост спроса, который связан с перетоком спроса из-за сегмента новостроек и сегмента индивидуального жилищного строительства, потому что на вторичке достаточно широкий выбор, общий уровень цен все-таки ниже, чем на первичке, и можно чуть более эффективнее торговаться с продавцами, с собственниками.
20: Многие аналитики отмечают, что переток спроса на рынок вторичного жилья связан с высокими ценами на новостройки в Москве. Девелоперы объясняют это ростом стоимости земельных участков, проектного финансирования и административной нагрузки. Как сообщала газета «Коммерсант», квадратный метр в московском и новостройки в среднем почти на треть дороже, чем в уже построенных домах. Как сообщала газета «Коммерсант», квадратный метр в московской новостройке в среднем почти на треть дороже, чем в уже построенных домах. Понятно, почему покупатель голосует рублем и берет квартиры на вторичке. Предложение не поспевает за спросом, о чем косвенно свидетельствует то, что с начала года, по данным РБК «Недвижимость», средний срок экспозиции квартир на вторичном рынке Москвы сократился почти наполовину, до 29 дней в июле. Есть еще одна причина роста стоимости готового жилья, отмечает риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
0: Люди во времена нестабильные стараются покупать активы, которые можно потрогать. В данном случае относительно крупные капиталы идут квартиры. Предложение ниже среднего, а спрос высокий. Несмотря на то, что даже ипотека недоступна. А почему предложение снижено? Потому что никто ничего не продает. Раньше люди года три назад купили, например, однушку. Взяли льготную ипотеку, решили, что через три года насобирают еще на первоначальный взнос, продадут эту квартиру и купят себе для жизни трешку. Возьмут еще одну льготную ипотеку. Сейчас льготные ипотеки почти все отменили. И рыночная ипотека дорогая. Даже если люди продадут квартиру, они ничего взамен не купят. И они все ждут, они все пошли в аренду. В итоге в аренде имеем избыток квартир, снижение цены, а в продажах, наоборот, недостаток и очень высокие цены.
20: Есть ли сейчас смысл покупать вторичку в Москве с инвестиционными целями? Мнение автора проекта «Финсоветник» частного инвестора Александра Иванова.
1: Важно отметить, если мы сейчас выбираем между недвижимостью и, например, фондовым рынком, что сейчас есть способы, скажем так, без фокусов, без какого-то суперподробного анализа, положить деньги на довольно длительный срок с довольно высокими доходностями, которые гарантируются российским государством. Речь идет про ОФЗ. Облигации федерального займа, по сути, государственные облигации. Доходности по ОФЗ сейчас довольно высокие. Это более 15% и по 5-летним, и по 10-летним облигациям. Если что, 15% на 5 лет – это удвоение. За 5 лет, за 10 лет – это, соответственно, учетверение вложенных денег. Поэтому для инвесторов в недвижимость сейчас вопрос. Хочу ли я искать какой-то объект недвижимости, который, с моей точки зрения, вырастет больше, чем в 2 раза за 5 лет? А это как бы не факт, если мы посмотрим на историческую статистику цен на недвижимость.
20: Большинство экспертов рынка недвижимости ожидают дальнейшего роста цен на вторичку в Москве. Здесь, конечно, важен не только сам рост, но и его темпы. Есть мнение, что они будут замедляться, а разрыв между стоимостью квартир в новостройках и на вторичном рынке, соответственно, начнет сокращаться. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но вопреки всему. Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость и обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
22: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
13: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщали о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявляли, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. В Anthropic также сообщили о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы 3 организаций.
23: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
4: Партнер эфира ООО «Канавто-4».
5: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
6: «Белджи» – надежность в движении.
23: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 13 человек, и еще 39 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Раисы Татарстана. Всем обратившимся оказывается медицинская помощь. Рустам Миниханов выразил соболезнования семьям погибших и пообещал высококвалифицированную помощь пострадавшим после атаки БПЛА. «Скорейшего выздоровления», сказано в сообщении главы республики. Глава Нижнекамска Радмир Беляев в своем телеграм-канале также выразил соболезнования семьям погибших. По данным Минздрава, среди погибших один ребенок. Уголовное дело по факту теракта возбуждено после атаки БПЛА на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Об этом сообщили в Следкоме России. Напомним, сегодня утром республика, в частности Нижнекамск, подверглась массированной атаке БПЛА. Как ранее сообщили в Казанском Кремле, беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты города. В результате атаки есть погибшие в Татарстане, объявили траур. В Нижнекамск направили дополнительные медицинские бригады из набережных Челнов и Казани. И, как пишет ТАСС, министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при атаке беспилотников на Нижнекамск. Из-за усиленных мер безопасности на трассе набережной Челны-Казань образовалась многокилометровая пробка, однако не уточняется, связано ли это с атакой БПЛА в Нижнекамске, пишет Лента.ру. Режим беспилотной опасности в Татарстане отменили. Он действовал в республике на протяжении 7 часов. Информация об этом появилась в официальном канале МЧС по Татарстану в МАКСе. Ранее в республике отменили угрозу атаки БПЛА на города Закамье, Казань и Зеленодольск. На момент подготовки выпуска новостей в Татарстане сохраняются ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Ранее сообщалось, что в Казанском аэропорту задерживаются почти 60 рейсов на вылет и прилет. 10 человек едва не затопило в Юрьевских пещерах в Татарстане, об этом сообщает республиканская МЧС. Вход завалило крупными ветками, обошлось без пострадавших. На место выехали экстренные службы. Природный коллапс устраняют и в других муниципалитетах республики. На данный момент зафиксировано падение 23 деревьев. Больше всего пострадал Бугульминский район. В Камско-Устинском и Апастовском районах под водой оказались участки уличной дорожной сети. В поселке Апастово были подтоплены 9 участков и 2 жилых дома. В селе повреждено мостовое покрытие. Помощь в эвакуации понадобилась пожилой жительнице района. Пожарные помогли ей покинуть жилье через окно, сообщает ГТРК «Татарстан». Кроме того, после сильных ливней частичный перебой с подачей электричества зафиксированы почти во всех районах республики. Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий непогоды. Информация о пострадавших на текущий момент не поступала. Казанский «Рубин» и Оренбург завершили в ничью матч третьего тура российской премьер-лиги. Игра в Казани закончилась со счетом 1-1. У гостей на 48-й минуте отличился Эмил Ценов, а на 60-й мяч после розыгрыша углового попал в ворота Оренбурга от игрока гостей Алексея Татаева. Обе команды набрали по 4 очка за 3 тура. «Рубин» сейчас занимает 9-е место в таблице, Оренбург – 10-е. В четвертом туре Оренбург 14 августа примет столичный «Локомотив», а «Рубин» 15 августа сыграет на выезде с Ростовом. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес FM Казань».
23: Бизнес FM Казань.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за семейный отдых. Бизнес отвечает, у них 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
26: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
2: заявление на возврат денег. Я отправила почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
26: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
3: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, и никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
26: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
8: Нам стали менять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
26: Бизнес ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
9: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
26: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: «Сто шагов вперед». Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
11: Для слушателей старше 13 лет.
10: Когда я проснулся на рассвете 28 сентября 1928 года, я не планировал революцию в медицине своим открытием первого в мире антибиотика или бактерий-убийцы. но я полагаю, что именно это я и сделал», — сказал Александр Флеминг. Доктор Флеминг не отличался аккуратностью. Культуры стафилококков, которые он изучал, покрылись плесенью и были уничтожены, пока Александр наслаждался отпуском. Но ему удалось выделить вещество виновника – пенициллин, который даже в больших дозах не токсичен для животных и способен убивать устойчивые микроорганизмы. Первый в истории антибиотик стал огромным прорывом в медицине. Люди перестали умирать от неизлечимых ранее болезней – дизентерии, воспалений легких, туберкулеза. Или от заражения крови после ранения и хирургических операций. А Александр Флеминг стал Нобелевским лауреатом.
11: По материалам сайта dmitrysmart.ru.
12: 100 шагов вперед на Business FM.
15: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
17: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
16: Говорящие фамилии на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Queer the pitch.
17: В наши дни фраза используется в значении «рушить планы», «насолить кому-то». Выражение пришло из языка уличных торговцев Британии 19 века. Словом «питч» называли частную торговую точку, а слово «queer» означало нечто испорченное, неправильное. Сорвать продажи мог, например, владелец соседней лавки, которому вдруг привезли такой же, но более свежий товар. Без дневной выручки можно было остаться и из-за стража порядка, внезапно нагрянувшего для проверки. О таких незапланированных напастях и говорили «queer the pitch».
16: Срочные переводы на Business FM.
23: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Молдавия отзывает для консультации посла в России из-за инцидента с падением беспилотника на юге республики. Об этом сообщила пресс-служба МИД Молдавии. При этом никаких доказательств российской принадлежности беспилотника предоставлено не было. Напомню, в воскресенье в районе Штефан-Воды были обнаружены обломки дрона. Он взорвался от удара об дерево. Жертв не было, однако обломки повредили несколько крыш в ближайшем селе. Более 600 машин скопилось на автоподходах к Крымскому мосту с обеих сторон к 11 часам утра в понедельник. Время ожидания проезда составляет около часа. Об этом говорится в оперативном канале информцентра. Напомню, Крымский мост был перекрыт утром в 9:49 по Москве. Его открыли спустя 40 минут. Взрыв и пожар на складе боеприпасов оружейного завода произошел в районе болгарского города Трявна. По предварительной информации, причиной ЧП стал загоревшийся грузовик. На данный момент в районе завода слышна вторичная детонация. Информации о пострадавших пока нет, район оцеплен. Россиянка погибла на горнолыжном курорте Шамони во Франции. Тело 64-летней женщины эвакуировали и доставили в коммуну Соланж. Об этом сообщили РИА Новостям в местной жандармерии. Ранее полиция подтвердила гибель россиянки на горнолыжном курорте и сообщила, что французские правоохранители ведут расследование в связи с произошедшим. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Поражающие элементы стали основной причиной ранений в ходе атаки ВСУ на Нижнекамск. Это заявил министр здравоохранения Татарстана. Погибли 13 человек, в том числе один ребенок. 75 обратились за помощью к врачам. 21 человек госпитализирован после атаки дронов. Удару подверглись и промышленные, и гражданские объекты. Количество операторов АЗС в России в первом полугодии снизилось на 2%. Это данные «Контрфокус». За этот период 628 организаций было ликвидировано, 404 зарегистрировано. Число организаций в сфере оптовой торговли топливом с начала этого года также снизилось. Выясняем причины. ИИ все испортил. Сразу несколько интернет-ресурсов, от форумов айтишников до фотостоков, фиксируют резкое падение аудитории. Ей теперь проще решать задачи с помощью чат-ботов. Кто следующий? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Детское пианино наделало шума в интернете. В сети завирусилось видео, на котором детское пианино голосом Чебурашки произносит одну фразу. Но пользователи услышали каждое свое. Одни «ты где?», а другие «это не я». Хотя производители пианино предполагали только первый вариант. Как такое возможно? И почему одни видели спорное платье бело-золотым, а другие сине-черным? В какие еще игры играет с нами наш мозг и как не проиграть? Обо всем этом с врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым беседовала Елена Марчукова.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: У нас сегодня нейротема. Обсуждаем особенности восприятия и шалости человеческого мозга. Говорим с Владимиром Алиповым, врачом, нейробиологом, популяризатором науки. Владимир, многие посмотрели в интернете ролик с говорящим игрушечным пианино. Часть зрителей при этом слышали фразу «ты где?», другая часть фразу «это не я». И любопытно, что при повторном прослушивании многие слышали то одну фразу, то другую. Что это за явление? И что происходит в голове у тех, кто слышит разное?
4: Это прозвучит очень некомфортно. Мы вынуждены жить в некоторой иллюзии окружающего нас мира. У нашего мозга, нервной системы, нет прямого доступа к звукам, тактильным ощущениям, вкусу и так далее. Он получает всего лишь расшифровку, которая приходит от органов чувств. Чтобы привести некоторую иллюстрацию, как это можно представить себе. Человек, который живет глубоко под землей в бункере, у него нет никакого доступа к камерам, к микрофонам. Он просто получает какие-то распечатки с каким-то текстом. И дальше он такой, ага, вот мне пришла распечатка с камеры с поверхности земли. Я думаю, что небо синее. И он берет у себя вот так вот в бункере, синей краской это небо рисует. Правильная формулировка была бы такая. Мы живем в мире, который мы конструируем сами на основании наших предположений о том, как он выглядит и как он бы мог выглядеть в будущем. Вот так.
3: Что-то вроде «делай то, что можешь, с тем, что у тебя есть».
4: Да, отсюда возникает проблема. Каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, у нас есть два потока информации. Первое — наше представление, как мир должен выглядеть сейчас, и сигнал от органов чувств. Наши модели, они немножко корректируются сигналами от органов чувств. Пример, может быть, идет человек ночью и видит странную тень. И он такой, о, господи, это маньяк, да, я вижу как будто бы нож в руке у кого-то. Но потом приходит информация от органов чувств, более качественно расшифрованная, и она говорит, нет, это куст всего лишь. И человек такой, отлично. Но бывают ситуации, когда вот эти вот наши внутренние модели берут верх над реальностью. Когда это бывает? Первое — это если человек находится в каком-то состоянии измененного сознания. Большая температура, психоактивные вещества, это могут быть психические заболевания. И тогда возникает то, что мы называем галлюцинацией. Корректировки от внешнего мира, ее как будто бы не поступает, или на нее, можно сказать, не обращать внимания. И тогда у человека возникают образы, голоса, тактильные ощущения, даже изменения собственного тела, как при синдроме Алисы в «Стране чудес», которые на самом деле не соответствуют действительности. Примером того, как наше убеждение влияет на то, что мы видим, то, что мы слышим, все сталкивались, сидим, ждем какого-нибудь важного звонка, и любой звук, у нас возникает иллюзия того, что мы слышим, что звонит телефон. Или, например, я помню, что скучал по своей кошке, и как-то я шел на кухню и почувствовал, как будто бы она трется об мою ногу. Хотя ее не было дома. Тут какое-то тактильное ощущение, которое было таким вот образом сгенерировано.
3: Фантомные боли, да, наверное, из этой же серии?
4: Там все сложнее, конечно. Сейчас мейнстримная точка зрения такая, что у нас есть модель собственного тела. Она называется карта тела. Мы примерно знаем, сколько у нас рук, сколько у нас ног, сколько их должно быть, когда у нас утрачивается какая-то часть тела. Получается так, что физически ее нет, но в карте тела она осталась. И пока эта карта тела не перестроится, у нас будет возникать это стойкое ощущение, что у нас есть. Интересно, что бывают люди, у которых возникают дополнительные конечности, фантомные конечности. Третья рука появляется. Бывает так, что у человека возникают двойники. Полноценно. Бывают же очень необычные феномены неврологические, того, как человек воспринимает мир. Например, есть люди, у них есть заболевание, но они говорят, что

0: эти палочки одинаковой длины. То есть социальное давление настолько сильно меняет что-то. Эффект, наверное, вот если мы говорим особенно про медицину, он очень важен в контексте эффекта плацебо и ноцебо. Есть люди, у которых это очень хорошо, очень сильно получается. Легко у них вызвать плацебо-эффект, легко, может быть, повлиять на восприятие реальности. А с другой стороны, есть люди, на которых сложно повлиять. И если у них есть какие-то хронические болевые синдромы, им от этого хуже. С одной стороны, можно сказать, ваша картина мира, она больше соответствует реальности, в которой вы живете. С другой стороны, легче ли им от этого?
1: Если вернуться к пианино, кто-то тебе сказал, что есть еще фраза «это не я», и ты, думая об этом, тоже услышал.
0: Если человека проймировать как-то, даже если бессознательно он услышит какую-то фразу, ему потом будет проще услышать, выцепить, заметить в каком-то тексте, в каком-то зашумленном видео, звуке способность нашего мозга из даже какой-то бессмысленной совершенно информации создавать встроенные картинки. Иногда бывает так, что и не было там никакой фразы, а вы ее в итоге услышали, да, и особенно если вам сказали.
1: То есть очень грубо сказать, что кто-то, у кого лучше развито, например, левое полушарие, слышит «ты где?», а кто-то, у кого лучше правое, это не я, было бы совсем не так.
0: Нет, нет, конечно. Восприятие речи, какая-то его часть, она больше находится в левом полушарии, у правшей. Но если мы говорим, например, там, про интонацию, то, что называется вот просодика речи, насколько она быстро идет, насколько меняется громкость и так далее. Здесь в большей степени включается структура, которая находится в правом полушарии.
1: Связаны ли особенности восприятия звука с таким явлением, как музыкальный слух? Вариативность того, что ты слышишь, зависит от того?
0: По поводу вариативности сложно сказать, но действительно люди видят мир по-разному. То есть более простой, может, пример. Мы знаем, что у людей отличается острота зрения. Люди отличаются, например, потому, сколько цветов они могут воспринимать и насколько больше оттенков они могут различать. И то же самое касается, естественно, звуков.
1: Почему возник вообще этот вопрос? Производитель игрушки говорит, что совершенно точно мы записали звук «ты где?». И все, что мы слышали в качестве вариаций, это обработка искусственным интеллектом. В общем, фейк. Понимаю, что у нас довольно маленькая фокус-группа, да, редакция. Но мы попробовали послушать с телефона, с компьютера, разными составами. И наши звукорежиссеры слышали все время только одну фразу «ты где?». Может быть, у них правильно настроенный слух.
0: Это вот ваша гипотеза, она выглядит вполне себе правдоподобно.
1: Случай с игрушкой похож, не похож на не менее известный кейс с платьем, да, которое часть людей видели как бело-золотое, часть людей видели как сине-черное.
0: Да, есть же целый ряд таких вещей, как зрительная иллюзия.
1: То есть название этому явлению иллюзия, да, слуховая или зрительная?
0: Даже больше, можно сказать так, что это результат того, что мы живем в мире, в котором мы ни о чем не можем сказать с уверенностью. Возникают ошибки восприятия, иногда возникают даже галлюцинации. Причем при этом, несмотря на вот такие сложности, мне кажется, у нас очень хорошо получается в этом мире функционировать в итоге.
1: Учитывая то, что у всех людей базовые настройки не равны друг другу.
0: Мы говорили сегодня про людей с контрлатеральным пространственным игнорированием, и мне этот случай всегда как бы наталкивает на мысль, что когда люди говорят, что ничего страшного, все смогут со всеми договориться. Но вот если люди не могут договориться про то, есть лево или право, да, то что же там говорить про какие-то более сложные вещи?
1: Есть такие вот мифы о мозге, что мы его используем очень мало, на 10%, на 2%, или есть совы-жаворонки, или что есть, опять же, возвращаясь, да, левополушарные или правополушарные люди. Сколько во всем этом правды, а сколько вымысла?
0: Если коротко сказать, то не бывает лево-право-полушарных людей. Нету разделения между полушариями в плане того, что вот одно является каким-то математическим, другое является творческим. Когда мы говорим про использование мозга на 5%, это тоже ерунда, потому что наш мозг постоянно работает, у нас нет скрытого потенциала, который можно раскрыть, и все будет хорошо. Хорошее сравнение — это с мышцами. Мы можем в какой-то момент, преодолев усталость, пойти еще копать картошку лишний час. Мы можем повредить наши мышцы. Точно так же человек может взять, налить себе огромную чашку кофе или каким-то еще образом себя простимулировать и дольше работать, и там, не спать несколько ночей, он получит из этого нервное истощение, возможно, какое-то повреждение нервной системы. Потому что в ситуации, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. Начавшись в каком-то одном участке, спонтанная активность перебрасывается на весь мозг, и в какой-то момент можно сказать, что вот все нейроны практически активны. Ну, хорошо ли это, да, когда человек теряет сознание, падает, и судороги начинаются? Нет, конечно. Что касается сов и жаворонков, мы точно знаем, что есть люди, которым удобнее удобнее работать ночью, у них работоспособность в вечернее ночное время выше. И наоборот. Более того, существуют люди, у которых хронотип, он вообще никак не подстраивается под то, что происходит в окружающем мире. Что бы ни произошло, они ложатся спать там в 6 вечера и просыпаются в 4 утра. И ничего не могут с собой поделать. Единственный вариант для таких людей из той генетики,

0: физической аномалии, которая у них есть, это переехать в другой часовой пояс, который будет соответствовать их хронотипу. Другой вопрос, может быть, здесь более сложный. Можно ли, будучи жаворонком, стать совой, и будучи совой, стать жаворонком? И в каком смысле? Это вот хороший вопрос. Большинство людей, они посередине, их хронотип меняется. Их иногда называют голуби, неопределившиеся скорее.
1: Любопытный получился разговор. Теперь, во всяком случае, у меня точно должны отрасти новые связи нейронные. Владимир Алипов, врач-нейробиолог, популяризатор науки в теме до самых мозговых центров. Я вас благодарю, Владимир.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым говорила Елена Марчукова.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является «Собрино де Бутин», в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Главпродукт перешел в собственность Россельхозбанка. 6 августа основное юрлицо холдинга принадлежит компании, связанной с РСХБ. Активы главпродукта были переданы государству в 2024 году, а с февраля холдингом управляет Россельхозбанк. В июле суд окончательно одобрил обращение ключевых активов группы в доход государства. Главпродукт работает с 1999 года. Компания оценивает свою долю на российском рынке мясных консервов примерно в 10%, молочной продукции в 7%. Яндекс запустил оплату городских парковок через приложение «Яндекс.Гоу» и заправки в 15 городах России. Среди них Москва, Петербург, Казань и Екатеринбург. Водитель видит цену, указывает номер машины и оплачивает парковку привязанной картой. Стоянку можно продлить или завершить раньше. Позже функция появится и в приложении «Яндекс.Про» для таксистов. Для компании это расширение экосистемы сервисов для автомобилистов и новый способ удерживать клиента внутри своих приложений. В консорциуме БАС заявили, что комплексная доставка дронами и наземными роботами в России может появиться примерно через 3 года. Там отметили, что все ключевые технологические элементы уже существуют, но их нужно объединить в единый коммерческий продукт. Система предполагает, что дрон доставляет посылку на крышу здания, после чего наземный робот довозит ее до двери. Для бизнеса такая модель может снизить стоимость доставки и сократить зависимость от курьеров, особенно в крупных городах. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
5: В 13:46 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Военные объекты, аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года Статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – компромисс. Трехмесячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются. И финальная картина еще до конца не ясна, говорит политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
4: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии, хотя что-то для России, наверное, останется.
5: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашра не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
6: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже сушу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться воспользоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо возить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке. Нагло, вызывающе обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
5: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины. Акции и аудитория сразу нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения и решают рабочие задачи с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ и кто может оказаться следующим, объясняет гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happiness Алексей Хохунов.
7: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас твои инструменты позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, SEO оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
5: Алексей Хохунов. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. У части компании спад начался раньше, а громкие проценты рассчитаны по разным показателям от разных точек отсчета, стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает. Теперь им нужны более сложные данные, длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач, для создания которых компания отдельно нанимает консультантов и других специалистов.
8: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
15: Деньги. После денежной реформы 1535 года на Руси осталось три монетных двора – Московский, Псковский и Новгородский. Все они чеканили серебряную монету «Новгородку». Именно эту монету в народе прозвали «копейкой» за изображение всадника с копьем. Монету московского двора «Московку» называли «сабельницей». Всадник на ней держал в руке меч. В значительно меньших количествах на Руси чеканили «полушку». Это была монета достоинством в четверть копейки или в половину деньги.
16: История денег на Business FM.
17: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла.
13: пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
16: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ. Там он проведет заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Также планируется, что в рамках поездки глава государства в режиме видеоконференц-связи примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Легковой автомобиль съехал в Неву со спуска на университетской набережной в Санкт-Петербурге. 2 человека выбрались из салона самостоятельно. Водолазы городской поисково-спасательной службы обнаружили автомобиль в 7 метрах от берега. На глубине около 4 метра в салоне никого не было. Машину подняли из воды автокраном. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск к World Athletics в международный спортивный арбитраж из-за санкций, введенных против организации. В начале июля Российская федерация оспорила решение международной о продлении недопуска российских легкоатлетов на международные турниры. Позже исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики допустил, что организация может направить 2-й иск, который будет направлен на отстаивание собственных прав. Нехарактерное для августа осеннее похолодание придет в Москву и Подмосковье в среду. Пятничная ночь в столичном регионе станет одной из самых холодных в истории метеонаблюдений для этого дня, рассказала Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Температура в ночь на пятницу опустится до 11 градусов. Такие низкие показатели термометров не характерны для этих дней в августе. Они на 4-5 градусов ниже нормы ночной температуры, которая обычно бывает в это время. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Поражающие элементы стали основной причиной ранений в ходе атаки ВСУ на Нижнекамск сегодня. Это заявил министр здравоохранения Татарстана. Погибли 13 человек, в том числе 1 ребенок. 75 человек обратились за помощью к врачам. 21 госпитализирован. Удару подверглись как промышленные, так и гражданские объекты. В республике объявлен траур. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать малый и средний бизнес, который пострадал из-за терактов на складских и иных объектах. Регулятор призывает дать добро на реструктуризацию и не применять штрафы за просроченные платежи. Между тем, сами селлеры на маркетплейсах попросили платформы снизить комиссии. Индекс рюкзака. Базовый школьный набор подешевел на 3% за 2 года. Это данные аналитического центра «Аккорд». Лидерами снижения называют мелкие констовары, например, карандаши и линейки. Правда, не все участники рынка подтверждают снижение цен. Подробнее в эфире. «Бизнес FM». Власти Татарстана сообщили уточненные данные по раненым в Нижнекамске, где сегодня БПЛА атаковали гражданскую и производственную инфраструктуру. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. Как сообщает Минздрав Республики, девочка скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Также среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Поражающие элементы стали основной причиной ранений в ходе атаки ВСУ. Двое пострадавших в тяжелом состоянии с ранением позвоночника и грудной клетки их оперируют, это сообщил глава Минздрава Татарстана. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях трещины в рамах, сообщила местная администрация. По данным российской газеты, один из дронов попал в жилой дом, второй в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Также жители Нижнекамска заметили крупный пожар в промышленной зоне. Для помощи пострадавшим в город направили 5 бригад из набережных Челнов и одну из центров медицины катастроф Казани. Также открыли горячие линии для информации о пострадавших. В республике объявлен траур. Продолжает корреспондент газеты Республики Татарстан Сергей Семеркин.
19: Эту атаку называют варварской, потому что атаковали мирных людей, которые не имеют отношения. Это не военные люди, это не военные объекты. Ударили по производству и по жилым домам. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Вот сейчас вот уже тоже уточняют, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Ну вот за последние дни, это вот где-то с 27 июля, почти каждую ночь, утро в Татарстане вводился режим беспилотной опасности и объявлялась угроза атаки. Атаки БПЛА на ряд городов. Атакуют то Зеленодольск, там есть военные предприятия, и Казань тоже частично. И вот Камскую зону, где Нижнекамск, набережные Челны, ну и дальше до Альметьевска. По большой территории пролетают беспилотники. Ну, уже соболезнования стали поступать. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования. Глава Башкортостана Радик Хабиров. В Нижнекамск выехал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Глава Минздрава федерального Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. Там и медики с самого Нижнекамска, и скорая помощь из соседних набережных Челнов несколько бригад направили. Всем пострадавшим вот оказывается помощь.
5: Сергей Семеркин, корреспондент газеты «Республика Татарстан». В настоящее время на территории всего Уральского федерального округа объявлена беспилотная атака. Росавиация сообщила, что аэропорты региона работают с ограничениями. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45%. За 3 года они выросли более чем на 60%. Продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
20: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20%, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
0: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
20: 10-15% это, в принципе, среднее арифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза.
5: Андрей Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов. Другие селлеры говорят, что при таких высоких комиссиях нет никакого смысла в платформенных акциях. Скидка постоянного покупателя снизилась вдвое, а в некоторых категориях упала в 10 раз. Дмитрий, который продает товары из категории красоты, также считает, что нужно вернуть комиссию к средним мировым уровням 5-10%, и тогда можно будет отказаться от платформенных скидок.
21: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там, от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
5: Дмитрий, продавец на Wildberries, ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку и не требовать досрочного погашения. Рекомендация действует в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Прислушиваются ли банки к рекомендации регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентство «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
22: Банк России, как регулятор рынка, должен обеспечивать стабильность банковской системы, в частности. Но вот эти селлеры, они оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. То есть вооруженные силы другого государства нанесли материальный ущерб компании Wildberries и, соответственно, ее партнерам, селлерам. В этой ситуации, как бы, с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно. Потому что банки несут ответственность за привлеченные ими средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации рычагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это и ухудшение качества обслуживания долга, и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что вы, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, ну, это, наверное, не сработает, скорее всего.
5: Вячеслав Путиловский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Сам Wildberries выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб сгоревших товаров на складах оценивается в 415-480 миллиардов рублей. Из-за атак БПЛА на склады Wildberries пострадала треть мощностей компании. И агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но вопреки всему. Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость и обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
1: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
5: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщали о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявляли, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. В Anthropic также сообщали о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы 3 организаций.
2: Кто надо, услышал.
3: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 13 человек, еще 48 человек получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Раисы Татарстана. Всем обратившимся оказывается медицинская помощь. Раис Татарстана выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помощь пострадавшим после атаки БПЛА. Рустам Миниханов пожелал всем скорейшего выздоровления. Глава Нижнекамска Радмир Беляев в своем телеграм-канале также выразил соболезнования семьям погибших. По данным Минздрава, среди погибших один ребенок, сообщается, что это была 5-летняя девочка. Она скончалась до приезда бригады скорой помощи. По последним данным, за помощью к врачам обратились 75 человек, 21 человек госпитализирован. Уголовное дело по факту теракта возбуждено после атаки БПЛА на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Об этом сообщили в Следкоме России. Напомним, сегодня утром республика, в частности Нижнекамск, подверглись массированной атаке БПЛА. Как ранее сообщили в Казанском Кремле, беспилотники атаковали производственные и гражданские исторические объекты города. В Татарстане 10 августа объявлен днем траура. Соответствующий указ сегодня подписал раис Татарстана Рустам Миниханов. В Нижнекамск направили дополнительные медицинские бригады из набережных Челнов и Казани. Как пишет ТАСС, министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА на Нижнекамск. В Нижнекамске отменили юбилей города, который должен был пройти в эту субботу, 15 августа. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Решение связано с объявленным трауром в Татарстане. Праздничные мероприятия в честь 60-летия Нижнекамска проведут позже. По словам Радмира Беляева, день города проведут, но уже в другом формате. «Сейчас главная задача – быть рядом с семьями погибших и с пострадавшими», – заключил глава Нижнекамска. Напомним, сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Количество пострадавших при атаке БПЛА выросла до 75. Среди погибших есть ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана. По данным официального представителя Следкома России Светланы Петренко, удары пришлись на жилой сектор и объекты промышленности Нижнекамска. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». 10 человек едва не затопило в Юрьевских пещерах в Татарстане, об этом сообщает республиканская МЧС. Вход завалило крупными ветками, обошлось без пострадавших. На место выехали экстренные службы. Природный коллапс устраняют и в других муниципалитетах республики. На данный момент зафиксировано падение 23 деревьев. Больше всего пострадал Бугульминский район. В Камско-Устинском и Апастовском районах под водой оказались участки уличной дорожной сети. В поселке Апастово были подтоплены 9 участков и 2 жилых дома. В селе повреждено мостовое покрытие. Помощь в эвакуации понадобилась пожилой жительнице района. Пожарные помогли ей покинуть жилье через окно, сообщает ГТРК «Татарстан». Кроме того, после сильных ливней частичный перебой с подачей электричества зафиксированы почти во всех районах республики. Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий непогоды. Информация о пострадавших на текущий момент не поступала. Казанский «Рубин» и Оренбург завершили в ничью матч третьего тура российской премьер-лиги. Игра в Казани закончилась со счетом 1-1. У гостей на 48-й минуте отличился Эмил Ценов, а на 60-й мяч после розыгрыша углового попал в ворота Оренбурга от игрока гостей Алексея Татаева. Обе команды набрали по 4 очка за 3 тура. «Рубин» сейчас занимает 9-е место в таблице, Оренбург – 10-е. В четвертом туре Оренбург 14 августа примет столичный «Локомотив», а «Рубин» 15 августа сыграет на выезде с Ростовом. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
4: Право выбора.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: В Татарстане стартовал прием заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Сервис «Мобильный избиратель» будет работать до 14 сентября. Что это такое? На предстоящих выборах депутатов Госдумы избиратели смогут выбрать удобный для себя избирательный участок, независимо от регистрации по месту своего фактического пребывания.
8: Любопытные факты.
10: Представители ряда профессий уже много лет используют сервис «Мобильный избиратель», потому что в день голосования не могут посетить избирательный участок по месту своей регистрации. Геологи, военнослужащие, работники авиакомпаний, машинисты поездов, проводники и многие другие. К слову, члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские, работающие непосредственно на выборах, также могут проголосовать по месту своего фактического пребывания.
7: Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо оформить заявление, и сделать это можно несколькими способами. Первый и самый востребованный – федеральный портал госуслуг, а еще любой МФЦ – территориальная или участковая комиссия. Уточнить адреса избирательных участков и получить подробную информацию о сервисе «Мобильный избиратель» вы всегда можете на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана. Комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
11: Ты прописан в Мензелинске, да, а 18, 19, 20 сентября ты будешь в Кисловодске. И ты очень элементарно через единый портал госуслуг, буквально несколько операций и введение адреса, где вам удобно, и система тебя перенесет на голосование в Кисловодск. И в данном случае это на всей территории Российской Федерации. И наши избиратели это могут сделать с начала августа по 14 сентября – на МФЦ, любом офисе МФЦ, территориальной избирательной комиссии и на едином портале госуслуг, а уже с 3 сентября по 14 сентября на любой участковой избирательной комиссии. Но самое востребованное – это единый портал госуслуг.
7: Кстати, если ваши планы изменились, то уже поданное заявление о голосовании через мобильный избиратель можно аннулировать и заново выбрать удобный участок для голосования. Самое главное – успеть до 14 сентября. Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни России и Татарстана.
4: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
23: Бизнес FM Казань.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
8: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
9: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
8: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
12: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
8: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико, пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
23: Знай меру.
24: Для слушателей старше 12 лет.
23: Анцирь – единица массы в России 16-17 веков. Поздний анцирь был равен 96 золотникам или 1 фунту, то есть 4 сотням и еще нескольким граммам. Словарь Брокгауза и Эфрона полагает, что слово «анцирь» взято из немецкого языка и обозначает фунт полного веса в 16 унций. «Знай меру» на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги». История денег на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Business FM. Новости. Коротко.
13: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Геленджике временно закрыли все пляжи и запретили выход в море. Причина в объявленной угрозе атак безэкипажных катеров и беспилотников. Распоряжение опубликовал глава города Алексей Богодистов. Он отметил, что закрыты все пляжные зоны как в самом Геленджике, так и в сельских округах. Кроме того, полностью запрещен выход в акваторию любых плавательных средств. Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть в ноябре, заявил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что открытие трассы до Тюмени ожидается до конца года. По словам вице-премьера, за год по М-12 перевозится около 70 миллионов тонн грузов. Экономический эффект от магистрали огромный, даже с учетом того, что не все грузы следуют по всему маршруту. Атаки ВСУ уничтожили ключевые узлы электроснабжения Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, восстановление потребует времени и замены сложного оборудования. Работы идут круглосуточно, ориентировочно процесс займет несколько дней. На сегодняшний день значительная часть Запорожской области остается без света. Российские гимнасты попадут на чемпионат Европы в Хорватию. Спортсмены получили визы. На состязания поедут Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова, заявленные в основном в составе женской сборной, а также резервные спортсмены женской и мужской команд Лейла Васильева и Алексей Усачев. При этом олимпийской чемпионке Виктории Листуновой вновь отказали в получении визы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 13 человек погибли, в том числе один ребенок. 75 обратились за помощью к врачам, 21 госпитализированы при атаке дронов на Нижнекамск сегодня. Поражающие элементы стали основной причиной ранений в ходе атаки на Нижнекамск, сообщил министр здравоохранения Татарстана. Удару подверглись как промышленные, так и гражданские объекты. В республике объявлен траур. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. В правительстве Турции предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Следственный комитет проверяет сообщения об угрозах, которые поступают создателям фильма «Колобок» и их родственникам. Фильм получил волну ненависти в интернете от фанатов «Человека-паука». Деньги в прокате «Колобок» собирает, но есть мнение, что кассу ему все-таки подпортили. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Турции не знают о планах Америки передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. В правительстве Турции заявили, что не располагают информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдепартамент уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47000 снарядов. Турция, как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. И если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
5: Дмитрий Корнев, эксперт. Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компании опасаются кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить «Патриот», а затем начнет производить их массово. В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Drone Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклия Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
23: Подробности
0: Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions — гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы — около 23%, а также Иракли Хазалия, он миноритарий компании.
5: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
15: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно,

0: Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генералу-полковнику Денису Лямину. Скандал вокруг Колобка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката? Подробнее Олеся Савоськина.
1: Пожелания смерти, угрозы расправы, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма о Колобке превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика – это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промофигуру главного героя, и его тут же назвали «ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший «Колобка» Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
2: А еще я посмотрел «Человека-паука» перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть из франшизы.
1: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
3: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
4: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я.
1: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
5: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
1: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
6: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм мегапопулярной франшизы у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
1: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
7: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард, это

0: всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
1: А следующая остановка «Колобка» – Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
6: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени.
7: История денег на Business FM.
8: FM.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Главпродукт перешел в собственность Россельхозбанка. 6 августа основное юрлицо холдинга принадлежит компании, связанной с РСХБ. Активы главпродукта были переданы государству в 2024 году, а с февраля холдингом управляет Россельхозбанк. В июле суд окончательно одобрил обращение ключевых активов группы в доход государства. Главпродукт работает с 1999 года. Компания оценивает свою долю на российском рынке мясных консервов примерно в 10%, молочной продукции в 7%. Яндекс запустил оплату городских парковок через приложение «Яндекс.Гоу» и заправки в 15 городах России. Среди них Москва, Петербург, Казань и Екатеринбург. Водитель видит цену, указывает номер машины и оплачивает парковку привязанной картой. Стоянку можно продлить или завершить раньше. Позже функция появится и в приложении «Яндекс.Про» для таксистов. Для компании это расширение экосистемы сервисов для автомобилистов и новый способ удерживать клиента внутри своих приложений. В консорциуме БАС заявили, что комплексная доставка дронами и наземными роботами в России может появиться примерно через 3 года. Там отметили, что все ключевые технологические элементы уже существуют, но их нужно объединить в единый коммерческий продукт. Система предполагает, что дрон доставляет посылку на крышу здания, после чего наземный робот довозит ее до двери. Для бизнеса такая модель может снизить стоимость доставки и сократить зависимость от курьеров, особенно в крупных городах. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
12: В Москве вы слушаете Business FM. Детское пианино наделало шума в интернете. В сети завирусилось видео, на котором детское пианино голосом Чебурашки произносит одну фразу. Но пользователи услышали каждое свое. Одни «ты где?», а другие «это не я». Хотя производители пианино предполагали только первый вариант. Как такое возможно? И почему одни видели спорное платье бело-золотым, а другие сине-черным? В какие еще игры играет с нами наш мозг и как не проиграть? Обо всем этом с врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым беседовала Елена Марчукова.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
13: У нас сегодня нейротема. Обсуждаем особенности восприятия и шалости человеческого мозга. Говорим с Владимиром Алиповым, врачом, нейробиологом, популяризатором науки. Владимир, многие посмотрели в интернете ролик с говорящим игрушечным пианино. Часть зрителей при этом слышали фразу «ты где?», другая часть фразу «это не я». И любопытно, что при повторном прослушивании многие слышали то одну фразу, то другую. Что это за явление? И что происходит в голове у тех, кто слышит разное?
0: Это прозвучит очень некомфортно. Мы вынуждены жить в некоторой иллюзии окружающего нас мира. У нашего мозга, нервной системы, нет прямого доступа к звукам, тактильным ощущениям, вкусу и так далее. Он получает всего лишь расшифровку, которая приходит от органов чувств. Чтобы привести некоторую иллюстрацию, как это можно представить себе. Человек, который живет глубоко под землей в бункере, у него нет никакого доступа к камерам, к микрофонам. Он просто получает какие-то распечатки с каким-то текстом. И дальше он такой, ага, вот мне пришла распечатка с камеры с поверхности земли. Я думаю, что небо синее. И он берет у себя вот так вот в бункере, синей краской это небо рисует. Правильная формулировка была бы такая. Мы живем в мире, который мы конструируем сами на основании наших предположений о том, как он выглядит и как он бы мог выглядеть в будущем. Вот так.
13: Что-то вроде «делай то, что можешь, с тем, что у тебя есть».
0: Да, отсюда возникает проблема. Каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, у нас есть два потока информации. Первое — наше представление, как мир должен выглядеть сейчас, и сигнал от органов чувств. Наши модели, они немножко корректируются сигналами от органов чувств. Пример, может быть, идет человек ночью и видит странную тень. И он такой, о, господи, это маньяк, да, я вижу как будто бы нож в руке у кого-то. Но потом приходит информация от органов чувств, более качественно расшифрованная, и она говорит, нет, это куст всего лишь. И человек такой, отлично. Но бывают ситуации, когда вот эти вот наши внутренние модели берут верх над реальностью. Когда это бывает? Первое — это если человек находится в каком-то состоянии измененного сознания. Большая температура, психоактивные вещества, это могут быть психические заболевания. И тогда возникает то, что мы называем галлюцинацией. Корректировки от внешнего мира, ее как будто бы не поступает, или на нее, можно сказать, не обращает внимания. И тогда у человека возникают образы, голоса, тактильные ощущения, даже изменения собственного тела, как при синдроме Алисы в «Стране чудес», которые на самом деле не соответствуют действительности. Примером того, как наше убеждение влияет на то, что мы видим, то, что мы слышим, все сталкивались, сидим, ждем какого-нибудь важного звонка, и любой звук, у нас возникает иллюзия того, что мы слышим, что звонит телефон. Или, например, я помню, что скучал по своей кошке, и как-то я шел на кухню и почувствовал, как будто бы она трется об мою ногу. Хотя ее не было дома. Тут какое-то тактильное ощущение, которое было таким вот образом сгенерировано.
13: Фантомные боли, да, наверное, из этой же серии?
0: Там все сложнее, конечно. Сейчас мейнстримная точка зрения такая, что у нас есть модель собственного тела. Она называется карта тела. Мы примерно знаем, сколько у нас рук, сколько у нас ног, сколько их должно быть, когда у нас утрачивается какая-то часть тела. Получается так, что физически ее нет, но в карте тела она осталась. И пока эта карта тела не перестроится, у нас будет возникать это стойкое ощущение, что у нас есть. Интересно, что бывают люди, у которых возникают дополнительные конечности, фантомные конечности. Третья рука появляется. Бывает так, что у человека возникают двойники. Полноценно. Бывают же очень необычные феномены неврологические, того, как человек воспринимает мир. Например, есть люди, у них есть заболевание, но они говорят, что, знаете, доктор, я не болен. И оказывается, что у таких людей у них не просто отрицание своего какого-то состояния. У них еще часто возникают такие состояния, как контрлатеральное пространственное игнорирование. Это люди, просто имея дефект с левой стороны, они говорят, что у меня нет этой левой половины туловища. Не просто нет левой половины туловища, отсутствует вообще левая половина пространства. То есть эта девушка, она будет носить макияж только на правую половину лица в зеркале. Если это мужчина, то он будет брить только правую половину лица. Если попросить таких людей нарисовать дом, то они нарисуют только правую половину дома. И если попытаться с ними как бы поговорить про то, что, ну, у пространства, наверное, есть какая-то еще часть левая, они вас просто не поймут. Забавная ситуация. На человека влияет социум. Знаменитые эксперименты Эша, когда человеку показывают какую-нибудь палочку и говорят, вот есть тут еще две палочки, они, очевидно, разной длины. Одна короткая, другая такой же длины, как первая. И говорят, какая из них похожа? Он отвечает правильно, но 9 подставных людей отвечают неправильно. И, ну, соответственно, смотрят, меняется ли реакция респондента в этот момент. Большинство людей соглашается с большинством. Очень маленький процент людей говорят, что после этого они правда начинают видеть, что эти палочки одинаковой длины. То есть социальное давление настолько сильно меняет что-то. Эффект, наверное, вот если мы говорим особенно про медицину, он очень важен в контексте эффекта плацебо и ноцебо. Есть люди, у которых это очень хорошо, очень сильно получается, легко у них вызвать плацебо-эффект, легко может повлиять на восприятие реальности. А с другой стороны, есть люди, на которых сложно повлиять. И если у них есть какие-то хронические болевые синдромы, им от этого хуже. С одной стороны, можно сказать, ваша картина мира, она больше соответствует реальности, в которой вы живете. С другой стороны, легче ли им от этого?
13: Если вернуться к пианино, кто-то тебе сказал, что есть еще фраза «это не я», и ты, думая об этом, тоже услышал.
0: Если человек проймировать как-то, даже если бессознательно он услышит какую-то фразу, ему потом будет проще услышать, выцепить, заметить, заметить в каком-то тексте, в каком-то зашумленном видео, звуке способность нашего мозга из даже какой-то бессмысленной совершенно информации создавать стройные картинки. Она бывает так, что и не было там никакой фразы, а вы ее в итоге услышали, да, и особенно если вам сказали.
13: То есть очень грубо сказать, что кто-то, у кого лучше развито, например, левое полушарие, слышит ты где, а кто-то, у кого лучше правое, это не я, было бы совсем не так.
0: Нет, нет, конечно. Восприятие речи, какая-то его часть, она больше находится в левом полушарии, у правшей. Но если мы говорим, например, там, про интонацию, то, что у нас вот просодика речи, насколько она быстро идет, насколько меняется громкость и так далее. Здесь в большей степени включается структура, которая находится в правом полушарии.
13: Связаны ли особенности восприятия звука с таким явлением, как музыкальный слух? Вариативность того, что ты слышишь, зависит от того?
0: По поводу вариативности сложно сказать, но действительно люди видят мир по-разному. То есть более простой, может, пример. Мы знаем, что у людей отличается острота зрения. Люди отличаются, например, потому, сколько цветов они могут воспринимать и насколько больше оттенков они могут различать. И то же самое касается, естественно, звуков.
13: Почему возник вообще этот вопрос? Производитель игрушки говорит, что совершенно точно мы записали звук «ты где?». И все, что мы слышали в качестве вариаций, это обработка искусственным интеллектом. В общем, фейк. Понимаю, что у нас довольно маленькая фокус-группа, да, редакция. Но мы попробовали послушать с телефона, с компьютера, с разными составами. И наши звукорежиссеры слышали все время только одну фразу «ты где?». Может быть, у них правильно настроенный слух?
0: Это вот ваша гипотеза, она выглядит вполне себе правдоподобно.
13: Случай с игрушкой похож, не похож на не менее известный кейс с платьем, да, которое часть людей видели как бело-золотое, часть людей видели как сине-черное.
0: Да, есть же целый ряд таких вещей, как зрительные иллюзии.
13: То есть название этому явлению иллюзия, да, слуховая или зрительная?
0: Даже больше, можно сказать так, что это результат того, что мы живем в мире, в котором мы ни о чем не можем сказать с уверенностью. Возникают ошибки восприятия, иногда возникают даже галлюцинации. При всем при этом, несмотря на вот такие сложности, мне кажется, у нас очень хорошо получается в этом мире функционировать.
13: Учитывая то, что у всех людей базовые настройки не равны друг другу.
0: Мы говорили сегодня про людей с контрлатеральным пространственным игнорированием, и мне этот случай всегда как бы наталкивает на мысль, что когда люди говорят, что ничего страшного, все смогут со всеми договориться. Ну вот, если люди не могут договориться про то, есть лево или право, да, то что ж там говорить про какие-то более сложные вещи?
13: Есть такие вот мифы о мозге, что мы его используем очень мало, на 10%, на 2%, или есть совы-жаворонки, или что есть, опять же, возвращаясь, да, лево-полушарные или право-полушарные люди. Сколько во всем этом правды, а сколько вымысла?
0: Если коротко сказать, то не бывает лево-право-полушарных людей. Нет разделения между полушариями в плане того, что вот одно является каким-то математическим, другое является творческим. Когда мы говорим про использование мозга на 5%, это тоже ерунда, потому что наш мозг постоянно работает, у нас нет скрытого потенциала, который можно раскрыть, и все будет хорошо. Хорошее сравнение это с мышцами. Мы можем в какой-то момент, преодолев усталость, пойти еще копать картошку лишний час. Мы можем повредить наши мышцы. Точно так же человек может взять, налить себе огромную чашку кофе или каким-то еще образом себя простимулировать и дольше работать, и там, не спать несколько ночей, он получит из этого нервное истощение, возможно, какое-то повреждение нервной системы. Потому что в ситуации, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. Начавшись в каком-то одном участке, спонтанная активность перебрасывается на весь мозг, и в какой-то момент можно сказать, что все нейроны практически активны. Ну, хорошо ли это, да, когда человек теряет сознание, падает, и судороги начинаются? Нет, конечно. Что касается сов и жаворонков, мы точно знаем, что есть люди, которым удобнее работать ночью, у них работоспособность в вечернее ночное время выше, и наоборот. Более того, существуют люди, у которых хронотип, он вообще никак не подстраивается под то, что происходит в окружающем мире. Что бы ни произошло, они ложатся спать там в 6 вечера и просыпаются в 4 утра, и ничего не могут с собой поделать. Единственный вариант для таких людей из той генетической аномалии, которая у них есть, это переехать в другой часовой пояс, который будет соответствовать их хронотипу. Другой вопрос, может быть, здесь более сложный. Можно ли, будучи жаворонком, стать совой, и будучи с собой стать жаворонком, и в каком смысле? Это вот хороший вопрос. Большинство людей, они посередине, их хронотип меняется. Их иногда называют голуби, неопределившиеся скорее.
13: Любопытный получился разговор. Теперь, во всяком случае, у меня точно должны отрасти новые связи нейронные. Владимир Алипов, врач-нейробиолог, популяризатор науки, в теме до самых мозговых центров. Я вас благодарю, Владимир.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
12: С врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым говорила Елена Марчукова.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
11: Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран-Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами, на остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем.
8: Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 14:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Тюменской области в результате атаки беспилотников произошел пожар на промышленном предприятии. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, сообщил губернатор Александр Моор. Он заверил, что ситуация на его личном контроле. Семье веселого фермера Джастаса Уолкера разрешили остаться в России. Они приехали в Барнаул на собеседование с миграционной службой. Было какое-то недопонимание, недоразумение, но говорят, что нет оснований их выдворять. Просто настоятельно рекомендовали все-таки заняться оформлением гражданства, рассказал Уолкер агентству РИА Новости. По словам фермера, никаких санкций со стороны ФМС в адрес его семьи не последовало. Они возвращаются домой, сдали билеты, распаковываем чемоданы, дальше живем, заявил Уолкер. Он надеется, что его жена и дети смогут получить российское гражданство до конца года. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал непатриотичным и несправедливым расхожую фразу о дураках и дорогах в России. Чиновник не согласен, будто в России народ глупый. По его словам, и по числу образованных людей и уровню интеллекта, россияне среди лидеров в мире. Про качество дорог он ничего не сказал. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике получили хорватские визы за 3 дня до старта чемпионата Европы в Загребе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Хорватии. Визы были предоставлены олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой, абсолютной чемпионке России Анне Калмыковой, Леле Васильевой, а также гимнасту Алексею Усачеву. В список не попала олимпийская чемпионка Виктория Листунова. В отношении еще 4 человек сборной решение об отказе в выдаче виз также не пересмотрено. Женский чемпионат Европы пройдет с 13 по 16 августа, мужской с 19 по 23. Турниры являются отборочными соревнованиями к чемпионату мира, который пройдет в Роттердаме в октябре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Власти Татарстана сообщили уточненные данные по раненым в Нижнекамске. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. Основной причиной ранений в ходе атаки в СУ стали поражающие элементы. В республике объявлен траур. Подробности буквально через минуту. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах, а Центробанк рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Но прислушаются ли банки к рекомендации регулятора? Искусственный интеллект вновь помог пользователю, но превратил самую обычную задачу в кибернедоразумение. ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Эти и другие темы на Бизнес FM. Власти Татарстана сообщили уточненные данные по раненым в Нижнекамске, где сегодня БПЛА атаковали гражданскую и производственную инфраструктуру. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Погибли 13 человек, в том числе ребенок, как сообщает Минздрав Республики. Девочка скончалась до прибытия бригады скорой помощи. Также среди погибших есть 7 граждан Узбекистана и граждане Таджикистана. Семьи погибших при атаке БПЛА получат по 2 миллиона рублей. Основной причиной ранений в ходе атаки ВСУ стали поражающие элементы. Двое пострадавших в тяжелом состоянии с ранением позвоночника и грудной клетки. Их оперируют. Об этом сообщил глава Минздрава Татарстана. Повреждены несколько домов, выбиты окна в некоторых зданиях трещины в рамах, сообщила местная администрация. По данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Также жители Нижнекамска заметили крупный пожар в промышленной зоне. Для помощи пострадавшим в город направили 5 бригад из набережных Челнов и одну из центра медицины катастроф в Казани. Также открыли горячие линии для информации о пострадавших. В республике объявлен траур. Продолжает корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин.
17: Эту атаку называют варварской, потому что атаковали мирных людей, которые не имеют отношения. Это не военные люди, это не военные объекты. Ударили по производству и по жилым домам. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Вот сейчас вот уже тоже уточняют, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Ну вот за последние дни, это вот где-то с 27 июля, почти каждую ночь, утро в Татарстане вводился режим беспилотной опасности и объявлялась угроза атаки. БПЛА на ряд городов атакуют то Зеленодольск, там есть военные предприятия, и Казань тоже частично, и вот Камскую зону, где Нижнекамск, набережные Челны, ну и дальше до Альметьевска. По большой территории пролетают беспилотники. Ну, уже соболезнования стали поступать. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования. Глава Башкортостана Радик Хабиров. В Нижнекамск выехал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Глава Минздрава федерального Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. Там и медики самого Нижнекамска, и скорая помощь из соседних набережных Челнов несколько бригад направили. Всем пострадавшим вот оказывается помощь.
16: Корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин. В Геленджике окрестностях закрыли все пляжи на время угрозы атаки БПЛА и работы ПВО, сообщил мэр города. Также временно запрещены выходы в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. А в Тюменской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий. В результате падения нескольких БПЛА, сообщил губернатор Александр Мор. И по сообщению Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тюмени. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45%. За три года они выросли более чем на 60%, продолжает президент Союза продавцов и маркетплейсов Андрей Пасынков.
18: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20%, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
19: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
18: 10-15% это, в принципе, среднее арифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза.
16: Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков, а другие селлеры говорят, что при таких высоких комиссиях нет никакого смысла в платформенных акциях. Скидки постоянного покупателя снизились вдвое, а в некоторых категориях упало в 10 раз. Дмитрий, который продает товары из категории красоты, также считает, что нужно вернуть комиссию к средним мировым уровням 5-10%, и тогда можно будет отказаться от платформенных скидок.
20: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там, от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
16: Дмитрий продает товары из категории красоты. ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку и не требовать досрочного погашения. Рекомендации действуют в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Прислушиваются ли банки к рекомендациям регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперта» Вячеслав Путиловский.
21: Селлеры, они оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. В этой ситуации с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно, потому что банки несут ответственность за привлеченные ими средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации очагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это ухудшение качества обслуживания долга и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что вы, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, ну, это, наверное, не сработает.
16: Вячеслав Путиловский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». Сам Wildberries выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб от сгоревших товаров на складах оценивается в 415-480 миллиардов рублей. Из-за атак БПЛА на склады Wildberries пострадала треть мощности компании. ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но вопреки всему. Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость, обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
1: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
16: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщали о схожих кейсах. В частности, недавно OpenAI заявили, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. В Anthropic также сообщали о тестах, в ходе которых ее модели взломали систему 3 организаций.
2: «Кто надо, услышал».
22: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
23: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
24: Партнер эфира ООО «Канавто-4».
25: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
26: Белджи. Надежность в движении.
23: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 13 человек, еще 48 человек получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Раисы Татарстана. Всем обратившимся оказывается медицинская помощь. Раис Татарстана выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помощь пострадавшим после атаки БПЛА. Рустам Миниханов пожелал всем скорейшего выздоровления. Глава Нижнекамска Радмир Беляев в своем телеграм-канале также выразил соболезнования семьям погибших. По данным Минздрава, среди погибших один ребенок, сообщается, что это была 5-летняя девочка. Она скончалась до приезда бригады скорой помощи. По последним данным, за помощью к врачам обратились 75 человек, 21 человек госпитализирован. Уголовное дело по факту теракта возбуждено после атаки БПЛА на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Об этом сообщили в Следкоме России. Напомним, сегодня утром республика, в частности Нижнекамск, подверглись массированной атаке БПЛА. Как ранее сообщили в Казанском Кремле, беспилотники атаковали производственные и гражданские исторические объекты города. В Татарстане 10 августа объявлен днем траура. Соответствующий указ сегодня подписал раис Татарстана Рустам Миниханов. В Нижнекамск направили дополнительные медицинские бригады из набережных Челнов и Казани. Как пишет ТАСС, министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА на Нижнекамск. В Нижнекамске отменили юбилей города, который должен был пройти в эту субботу, 15 августа. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Решение связано с объявленным трауром в Татарстане. Праздничные мероприятия в честь 60-летия Нижнекамска проведут позже. По словам Радмира Беляева, день города проведут, но уже в другом формате. «Сейчас главная задача – быть рядом с семьями погибших и с пострадавшими», – заключил глава Нижнекамска. Напомним, сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Количество пострадавших при атаке БПЛА выросла до 75. Среди погибших есть ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана. По данным официального представителя Следкома России Светланы Петренко, удары пришлись на жилой сектор и объекты промышленности Нижнекамска. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». 10 человек едва не затопило в Юрьевских пещерах в Татарстане, об этом сообщает республиканская МЧС. Вход завалило крупными ветками, обошлось без пострадавших. На место выехали экстренные службы. Природный коллапс устраняют и в других муниципалитетах республики. На данный момент зафиксировано падение 23 деревьев. Больше всего пострадал Бугульминский район. В Камско-Устинском и Апастовском районах под водой оказались участки уличной дорожной сети. В поселке Апастово были подтоплены 9 участков и 2 жилых дома. В селе повреждено мостовое покрытие. Помощь в эвакуации понадобилась пожилой жительнице района. Пожарные помогли ей покинуть жилье через окно, сообщает ГТРК «Татарстан». Кроме того, после сильных ливней частичный перебой с подачей электричества зафиксированы почти во всех районах республики. Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий непогоды. Информация о пострадавших на текущий момент не поступала. Казанский «Рубин» и Оренбург завершили в ничью матч третьего тура российской премьер-лиги. Игра в Казани закончилась со счетом 1-1. У гостей на 48-й минуте отличился Эмил Ценов, а на 60-й мяч после розыгрыша углового попал в ворота Оренбурга от игрока гостей Алексея Татаева. Обе команды набрали по 4 очка за 3 тура. «Рубин» сейчас занимает 9-е место в таблице, Оренбург – 10-е. В четвертом туре Оренбург 14 августа примет столичный «Локомотив», а «Рубин» 15 августа сыграет на выезде с Ростовом. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
0: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
27: Для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес ФМ Казань.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за семейный отдых. Бизнес отвечает, у них 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
3: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
4: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
3: Еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
5: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, и никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
3: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал. А затем просто перестал отвечать.
6: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
3: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
7: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
3: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
23: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
27: Для слушателей старше 12 лет.
23: В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM.
26: Деньги. Копейка стала непригодна для крупных торговцев еще в годы правления Софьи. Тогда это была единственная чеканившаяся монета. Купцы решили проблему, начав пользоваться так называемыми начетными деньгами. Сотня монет достоинством в одну копейку заворачивалась в бумагу. Так получался начетный рубль. В торговом обороте встречались начетные 10, 20, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 30 рублей.
23: История денег на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5. Business FM. Новости коротко.
8: 15.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Несколько беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий в Тюменской области. Начался пожар, сообщил губернатор Александр Моор. На месте работают специалисты экстренных служб, а глава региона лично контролирует ситуацию. О каком предприятии идет речь, не уточняется. Центр избирком откроет 319 зарубежных участков для голосования на выборах в Госдуму в 152 странах. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев на заседании комиссии. 312 участков будут образованы руководителями диппредставительств и консульских учреждений России. Еще 7 создадут в городе Байконуре на территории Казахстана. По сравнению с выборами в Госдуму 2021 года количество зарубежных участков сократилось на 29. Но география проведения выборов расширилась на 9 государств. Временно исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена проректор вуза Марина Кирюшкина. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения. 4 августа стало известно, что Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа по собственному желанию. Как сообщали источники газеты «Ведомости», сейчас правоохранительные органы проводят в отношении него проверку. В частности, Заславского проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. Фанаты Гарри Поттера спасли могилу Добби, добившись переноса строительства многомиллионного трубопровода в другое место. Речь идет о популярном пляже Freshwater West на западе Уэльса, где снимали сцену похорон героя из киновселенной. С тех пор данное место посещают множество фанатов фэнтези. Однако недавно власти решили через это место проложить трубопровод для транспортировки солнечной и ветровой энергии из Великобритании в Ирландию. Это вызвало недовольство у фанатов Поттериан, и они начали массово звонить руководству проекта с требованием перенести строительство. К их мнению прислушались. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 15.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет и о самих заправках, и о операторах. А причина в снижении прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. А что с отраслью будет дальше и как перемены могут отразиться на потребителях? Банкари не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Что за оружие и насколько реален этот сценарий? Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос на полисы с защитой от укусов клеща. Особенно заметно вырос спрос на такие полисы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Томской областях, а также в Петербурге. А можно ли подстраховаться еще чем-то, кроме полисов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». АЗС в России становится все меньше. В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим больше 9 тысяч, а организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. А причина снижения прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Цены на заправках, по данным Росстата, с начала года выросли примерно на 18%. Эксперты связывают рост оптовых цен с сокращением производства на российских МПЗ и изменением логистики. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин.
9: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
16: Сергей Терешкин, основатель и генеральный директор Open Oil Market. На фоне перебоев с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. А в конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Ограничения на заправках стали снимать, очереди сокращаться. Цены на бензин, по данным Росстата, также начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. В правительстве Турции заявили, что не располагают информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 80 ракетах «Атакамс», о 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Турция, как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. И если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Что входит в эту поставку. Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны. По сути, одновременный залп установки МЛРС в 2 раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет – это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью – это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад

0: А как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката? Подробнее Олеся Савойскина.
1: Пожелание смерти, угрозы расправы, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма о Колобке превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция «России-24». Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика – это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промо-фигуру главного героя, и его тут же назвали «Ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший «Колобка» Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
2: А еще я посмотрел «Человека-паука» перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть из франшизы.
1: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
3: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
4: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Все 300 российских фильмов в году снимаю я.
1: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
5: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
1: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
6: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм мегапопулярной франшизы у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
1: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
7: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард, это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
1: А следующая остановка «Колобка» – Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос на полисы с защитой от укусов клеща, сообщили в Сберстраховании. С января по июнь число россиян с такой страховкой превысило 480 тысяч человек. Это почти наполовину больше, чем годом ранее. А клещи могут переносить энцефалит, боррелиоз и другие инфекции. Пик их активности приходится на август и сентябрь, напоминает врач.

0: врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.
1: У нас зима с вами была очень-очень снежная. Клещи спокойненько перезимовали под большим толстым слоем снега, то есть не вымерзли. И весной было нашествие, так называемые нано, как их назвали, нано-клещи, маленькие клещики. Сейчас они выросли, накушались, соответственно, у них слинка. И сейчас как раз второй эпизод активности клещей в конце лета. И люди действительно обращаются в этом году гораздо чаще с укусами клещей. При этом осознанность населения тоже растет. Сдача клещей на лабораторные анализы, чтобы проверить, есть ли какие-то инфекции или нет, тоже возрастает. Потому что мы прекрасно понимаем, что теперь почти все районы эндемичны у нас по так называемому боррелиозу. Более того, активно люди вакцинируются от клещевого энцефалита, когда выезжают в эндемичные районы. Особенно большое внимание сейчас уделяется детским лагерям. Лагеря не берут без вакцинации от клещевого энцефалита, если это эндемичный район. Увеличилась также и потребность в прививках. В то же время, когда даются анализы лабораторно, они сейчас стали делаться более активно, более быстро. У нас с вами есть время, так называемое окно возможностей, когда мы можем сделать профилактику этого боррелиоза, если вовремя сданы клещи на исследование. Надо помнить, что клещ присасывается не сразу. Ему нужен час-два для того, чтобы доползти до места, которое ему понравится, прикрепиться к этому месту. Но если же клещ еще присосался, его ни в коем случае нельзя, называется, пугать. Мазать его маслом, давить, раздавливать. Аккуратно, специальными петельками, которые продаются в аптеке, мы клеща против часовой стрелки тихонечко выкручиваем, чтобы головка не осталась внутри. При этом не паникуем, не кричим, не пугаемся сами и не пугаем клеща. Это спокойно его убираем, сдаем на опыт, и место обрабатываем антисептическим раствором. И в зависимости от того, что у клеща выявлено, дальше делаем уже определенную специфическую профилактику, если это необходимо.
0: Врач-инфекционист Евгений Тимаков. Прививку от клещевого энцефалита в этом году сделали более 3,5 миллиона россиян.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Британские ученые доказали. Курица появилась раньше яйца. С помощью мощного компьютера ученые смогли смоделировать процесс создания яичной скорлупы. Оказалось, что главную роль при формировании скорлупы имеет белок, который вырабатывается в яичниках кур, и без него образование яиц невозможно. Вне куриного организма ему взяться просто неоткуда. Этот белок выступает в качестве катализатора для ускорения развития яичной скорлупы. Об этом протеине знают уже давно, но то, что без него процесс создания яйца невозможен, выяснилось только сейчас. Ученые надеются, что данное открытие может быть использовано в промышленных целях, например, при разработке новых материалов. Но главное, они нашли ответ на логический парадокс, над которым бились еще древние греки. Что было раньше, курица или яйцо? Курица. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Главпродукт перешел в собственность Россельхозбанка. 6 августа основное юрлицо холдинга принадлежит компании, связанной с РСХБ. Активы главпродукта были переданы государству в 2024 году, а с февраля холдингом управляет Россельхозбанк. В июле суд окончательно одобрил обращение ключевых активов группы в доход государства. Главпродукт работает с 1999 года. Компания оценивает свою долю на российском рынке мясных консервов примерно в 10%, молочной продукции в 7%. Яндекс запустил оплату городских парковок через приложение «Яндекс.Гоу» и заправки в 15 городах России. Среди них Москва, Петербург, Казань и Екатеринбург. Водитель видит цену, указывает номер машины и оплачивает парковку привязанной картой. Стоянку можно продлить или завершить раньше. Позже функция появится в приложении «Яндекс.Про» для таксистов. Для компании это расширение экосистемы сервисов для автомобилистов и новый способ удерживать клиента внутри своих приложений. В консорциуме БАС заявили, что комплексная доставка дронами и наземными роботами в России может появиться примерно через 3 года. Там отметили, что все ключевые технологические элементы уже существуют, но их нужно объединить в единый коммерческий продукт. Система предполагает, что дрон доставляет посылку на крышу здания, после чего наземный робот довозит ее до двери. Для бизнеса такая модель может снизить стоимость доставки и сократить зависимость от курьеров, особенно в крупных городах. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: «15:47 в Москве. В Москве арестованы бывшие и действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазали проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
2: Подробности.
4: Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Ираклий Хазалия. Он миноритарий компании.
0: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. А практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
5: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там средства были представлены, те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
0: Адвокат Елена Федулова. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 2022 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФКО Валерия Кустов и гендиректора Евгений Лещенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложил еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
6: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе этот срок 10 дней. Но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет. Он придет через несколько дней, в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже, слушал, приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку эта история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке. Нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
0: Автоэксперт Артем Бобцов. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
12: Деньги. Русские князья прекрасно понимали преимущество золотых денег, но столкнулись с неразрешимой проблемой. На Руси своей золотодобычи не было. Монеты приходилось чеканить из привозного сырья, что делало деньги слишком дорогими. Поэтому довольно долгое время в обращении на Руси были арабские дирхемы, а попытка чеканить собственную золотую монету предпринималась лишь единожды – в 1610 году Василием Шуйским.
2: История денег на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседованиях. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важное уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
2: Карьера
14: на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
15: В Москве, в студии Ирина Кучеренко. Министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова заявила послу Украины Олесе Илащук о неприемлемости любого несанкционированного проникновения в воздушное пространство страны. Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа. Илащук вызвали в министерство после инцидента с падением беспилотника на территории Болгарии 8 августа. Дрон взорвался рядом с компрессорными станциями Трансбалканского газопровода у границы с Румынией. Семье веселого молочника Джастаса Уолкера разрешили остаться в России. В ходе собеседования с миграционной службой было принято решение об отсутствии оснований для выдворения. Им настоятельно рекомендовали заняться оформлением гражданства, рассказал Уолкер агентству РИА Новости. По словам фермера, никаких санкций со стороны ФМС в адрес его семьи не последовало. Они возвращаются домой, сдали билеты. Он надеется, что его жена и дети смогут получить российское гражданство до конца года. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике получили хорватские визы за 3 дня до старта чемпионата Европы в Загребе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Хорватии. Визы были предоставлены олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой, абсолютной чемпионке России Анне Калмыковой, Лиле Васильевой, а также гимнасту Алексею Усачеву. В список не попала олимпийская чемпионка Виктория Листунова. В отношении еще 4 членов сборной решение об отказе выдачи виз также не пересмотрено. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Нолана за всю карьеру режиссера. Картина преодолела отметку в 1 миллиард 104 миллиона долларов мировых сборов, сообщило издание Variety. Кинолента обошла по сборам фильм «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Также она стала самым кассовым релизом IMAX за всю ее историю, собрав 289 миллионов долларов и обойдя «Аватар» Джеймса Кэмерона 2009 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Власти Татарстана сообщили уточненные данные по раненым в Нижнекамске. Погибли 13 человек, а в том числе ребенок. В республике объявлен траур. Подробности буквально через минуту. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. АЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. А при этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Но прислушаются ли банки к рекомендации регулятора? Искусственный интеллект вновь помог пользователю, но превратил самую обычную задачу в кибернедоразумение. ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Эти и другие темы на Бизнес FM. Власти Татарстана сообщили уточненные данные по раненым в Нижнекамске, где сегодня БПЛА атаковали гражданскую и производственную инфраструктуру. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. Как сообщает Минздрав Республики, девочка скончалась до прибытия бригады скорой помощи. Также среди пострадавших есть 7 граждан Узбекистана и граждане Таджикистана. Семьи погибших при атаке БПЛА получат по 2 миллиона рублей. Основной причиной ранений в ходе атаки ВСУ стали поражающие элементы. 2 пострадавших в тяжелом состоянии с ранением позвоночника и грудной клетки. Их оперируют, об этом сообщил глава Минздрава Татарстана. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях трещины, сообщила местная администрация. По данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Также жителей Нижнекамска заметили крупный пожар в промышленной зоне. Для помощи пострадавшим в город направили 5 бригад из набережных Челнов и одну из центра медицины катастроф в Казани. Также открыли горячие линии для информации о пострадавших. В республике объявлен траур, продолжает корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин.
16: Эту атаку называют варварской, потому что атаковали мирных людей, которые не имеют отношения. Это не военные люди, это не военные объекты. Ударили по производству и по жилым домам. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Вот сейчас вот уже тоже уточняют, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Ну вот за последние дни, это вот где-то с 27 июля, почти каждую ночь, утро в Татарстане вводился режим беспилотной опасности и объявлялась угроза атаки. На ряд городов атакуют то Зеленодольск, там есть военные предприятия, и Казань тоже частично. И вот Камскую зону, где Нижнекамск, набережные Челны, ну и дальше до Альметьевска. По большой территории пролетают беспилотники. Ну, уже соболезнования стали поступать. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования. Глава Башкортостана Радик Хабиров. В Нижнекамск выехал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Глава Минздрава федерального Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. Там и медики с самого Нижнекамска, и скорая помощь из соседних набережных Челнов несколько бригад направили. Всем пострадавшим вот оказывается помощь.
0: Местный журналист Сергей Семеркин. В Геленджике и окрестностях закрыли все пляжи на время угрозы атаки БПЛА и работы ПВО, сообщил мэр города. А также временно запрещены выходы в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. А в Тюменской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в результате падения нескольких БПЛА, сообщил губернатор Александр Мор. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут на миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссий для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45%. За три года они выросли более чем на 60%, продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
17: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20%, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
18: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
17: 10-15% это в принципе среднее арифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза.
0: Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков. Дмитрий, который продает на маркетплейсах товары из категории красоты, подчеркивает, что если снизить тарифы, можно будет отказаться от платформенных скидок. Они и так в свете последних событий потеряли свой смысл и стали невыгодными для покупателя.
19: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. процентов. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
0: Дмитрий продает на маркетплейсах товары из категории красоты. ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку и не требовать досрочного погашения. Рекомендации действуют в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Прислушаются ли банки к рекомендации регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
20: Селлеры, они оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. В этой ситуации с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно, потому что банки несут ответственность за привлеченные ими средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации очагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это ухудшение качества обслуживания долга и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что вы, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, ну, это, наверное, не сработает.
0: Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Сам Wildberries выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб от сгоревших товаров на складах оценивается в 415-480 миллиардов рублей. Из-за атак БПЛА на склады Wildberries пострадала треть мощностей компании. ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но, вопреки всему, Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимости, обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
21: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь, и сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
0: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщали о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявили, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. В Anthropic также сообщали о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы трех организаций.
14: «Кто надо, услышал».
1: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
14: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центробанк призвал кредиторов поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от атак на склады. ЦБ порекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы, даже если у заемщика нет для этого законных оснований. Регулятор также предложил воздержаться от начисления штрафов и пени за просроченные платежи и не требовать досрочного погашения кредитов. Реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей, подчеркнул Центробанк. Книжные издательства приостановили продажи через маркетплейсы из-за ударов по складам Wildberries. По данным газет «Коммерсант», речь идет о как минимум 7 издательских домах, как крупных, так и независимых. Например, «Бум-книга» приостановила продажу через маркетплейсы в целом, «Альпака» призвала покупателей пользоваться магазинами издательства и «Озона», а крупнейший участник книжного рынка «Эксмо» переходит на поставку в первую очередь со своих складов. Wildberries заявили, что продавцы в целом стали чаще продавать товары, в том числе книги, со своих собственных складов. Профицит внешней торговли России в январе-июне вырос на 14%, почти до 73,5 миллиардов долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы. В этот период российский экспорт достиг 219,5 миллиардов долларов, а импорт – 146 миллиардов. В аналогичном периоде прошлого года экспорт составлял свыше 196 миллиардов, а импорт – менее 132. Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом. В январе-июне через онлайн-сервисы трансграничной торговли приобретено товаров этой категории почти на 38 миллиардов рублей, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. По ее оценке, продажи в сегменте выросли год к году на 22%. В инфолайн-аналитике говорят, что за 6 месяцев показатель превысил 100 миллиардов рублей. Там считают, что за полгода категория прибавила примерно 50%. В числе причин развития трансграничного сегмента эксперты называют выход на российский рынок китайского маркетплейса Daewoo и активный выход продавцов из КНР на Wildberries. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 26. Сегодня ясно, осадков не ожидается. А вот на завтра синоптики обещают слабый дождь и в течение дня до 25 тепла. Шестнадцать в Москве. Московская вторичка стремительно дорожает. В некоторых случаях цены выросли на треть за последние полгода, а сроки продажи квартир и апартаментов, наоборот, сократились. О ситуации на столичном рынке вторичного жилья Михаил Задорожный.
3: Быстрее всего дорожает самое востребованное жилье на вторичке. Это однокомнатные квартиры в хороших районах внутри МКАД, не требующие особых вложений. Так, с марта по август малогабаритная однушка со свежим ремонтом площадью 36 квадратов в Бутырском районе подорожала с 14 до 16 миллионов рублей. Но это цена предложения, то есть это то, что хочет получить продавец. Отслеживать стоимость реальных сделок многие сервисы не позволяют. Но цена продаж жилья на московской вторичке тоже растет, причем рост ускорился именно в последние месяцы. Продолжает главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
4: До этого цены росли на 0,5, 0,6, 0,3% в месяц. То есть это было, в чем-то, заметно только аналитикам рынка. А последние полгода это заметно и обычным людям. По цифрам за последние полгода примерно рост цен предложения процентов на 15 можно обнаружить. И рост цен сделок около 10%. Причина – это рост спроса, который связан с перетоком спроса из сегмента новостроек и сегмента индивидуального жилищного строительства, потому что на вторичке достаточно широкий выбор, общий уровень цен все-таки ниже, чем на первичке, и можно чуть более эффективнее торговаться с продавцами, с собственниками.
3: Многие аналитики отмечают, что переток спроса на рынок вторичного жилья связан с высокими ценами на новостройки в Москве. Девелоперы объясняют это ростом стоимости земельных участков, проектного финансирования и административной нагрузки. Как сообщала газета «Коммерсант», квадратный метр в московской новостройке в среднем почти на треть дороже, чем в уже построенных домах. Понятно, почему покупатель голосует рублем и берет квартиры на вторичке. Предложение не поспевает за спросом, о чем косвенно свидетельствует то, что с начала года, по данным РБК «Недвижимость», средний срок экспозиции квартиры на вторичном рынке Москвы сократился почти наполовину, до 29 дней в июле. Есть еще одна причина роста стоимости готового жилья, отмечает риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
22: Люди, времена нестабильные, стараются покупать активы, которые можно потрогать. В данном случае относительно крупные капиталы идут квартиры. Предложение ниже среднего, а спрос высокий. Несмотря на то, что даже ипотека недоступна. А почему предложение снижено? Потому что никто ничего не продает. Раньше люди года три назад купили, например, однушку. Вы взяли льготную ипотеку, решили, что через три года насобирают еще на первоначальный взнос, продадут эту квартиру и купят себе для жизни трешку. Возьмут еще одну льготную ипотеку. Сейчас льготные ипотеки почти все отменили. И рыночная ипотека дорогая. Даже если люди продадут квартиру, они ничего взамен не купят. И они все ждут, они все пошли в аренду. В итоге в аренде имеем избыток квартир, снижение цены, а в продажах, наоборот, недостаток и очень высокие цены.
3: Есть ли сейчас смысл покупать вторичку в Москве с инвестиционными целями? Мнение автора проекта «Финсоветник» частного инвестора Александра Иванова.
23: Важно отметить, если мы сейчас выбираем между недвижимостью и, например, фондовым рынком, что сейчас есть способы, скажем так, без фокусов, без какого-то суперподробного анализа, вложить деньги на довольно длительный срок с довольно высокими доходностями, которые гарантируются российским государством. Речь идет про ОФЗ. Облигации федерального займа, по сути, государственные облигации. Доходности по ОФЗ сейчас довольно высокие. Это более 15% и по 5-летним, и по 10-летним облигациям. Если что, 15% на 5 лет – это удвоение. За 5 лет, за 10 лет – это, соответственно, учетверение вложенных денег. Поэтому для инвесторов недвижимости сейчас вопрос. Хочу ли я искать какой-то объект недвижимости, который, с моей точки зрения, вырастет больше, чем в 2 раза за 5 лет? А это как бы не факт, если мы посмотрим на историческую статистику цен на недвижимость.
3: Большинство экспертов рынка недвижимости ожидают дальнейшего роста цен на вторичку в Москве. Здесь, конечно, важен не только сам рост, но и его темпы. Есть мнение, что они будут замедляться, а разрыв между стоимостью квартир в новостройках и на вторичном рынке, соответственно, начнет сокращаться. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Базовый школьный набор подешевел на 3% за 2 года. Такие данные приводит аналитический центр «Аккорда». Минимальная цена такого комплекта в крупных торговых сетях в августе составила около 6 тысяч рублей для мальчика и 5 700 рублей для девочки. А в эту сумму входит набор канцтоваров, школьная форма, а также спортивная одежда и рюкзак. Лидерами снижения цен за год стали мелкие канцтовары, например, карандаши и линейки. Однако предприниматель и основатель бренда «Lucky Child» Арон Тахватуллин рассказывает, рассказывает, что никакого снижения индекса рюкзака не заметил.
5: Лично на себе я не замечаю, потому что я также своих детей собираю в школу. Не совсем понятно, да, на что опирается статистика, потому что как таковых предпосылок к снижению стоимости основных позиций, ну, я не вижу. Как минимум инфляционный рост, рост грузоперевозок, это все падает в стоимость. Возможно, просто выборка так составлена, появились какие-то позиции, у которых более низкая цена возникла. Ну, на мой взгляд, как минимум цены остались на прежнем уровне, может быть, чуть-чуть подросли. Почему дороже собрать мальчика, тоже не совсем понятно. Возможно, стоимость мужской школьной формы, она несколько дороже, потому что чуть больше уходит полотна. Все-таки брюки пошиве сложнее и дороже. Мне кажется, это основная причина, потому что остальное, если мы берем форму для физкультуры, если мы берем набор тетради и всего остального, канцелярских принадлежностей, оно плюс-минус идентичное. Снижение цены, ну, лично я не вижу.
6: Со средним стоимостью пакета согласны, что вот около 6 тысяч?
5: Если, видимо, совсем лоу-кост, то можно уложиться. Но, опять же, видите, зависит от того, что вы будете покупать. Это первое. Второе. Некоторые школы рекомендуют там внутри класса договоренность условно, что мы покупаем форму такого вот производителя. То есть, ну, это внутри класса согласовывается. Ну, и я могу сказать, что у нас она чуть дороже, хотя школа самая обычная. Мы, например, в свое время, так как супруга участвовала в родительском комитете, канцелярку закупали, а, централизованно, б, очень сильно заранее. Апрель, май, максимум июнь, потому что тогда цена ниже. Затем она просто с каждым месяцем повышается.
0: Арон Тухватуллин, основатель бренда Lucky Child. Несколько крупных торговых сетей в этом году приняли решение зафиксировать цены на школьные товары на уровне прошлого года в качестве меры поддержки покупателей. Ресторанный алкоголь, похоже, становится роскошью. За первое полугодие продажи спиртного в ресторанах сократились на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем. Такие подсчеты участников алкогольного рынка приводит «Коммерсант». При этом объем продаж алкоголя в магазинах почти не изменился. Там падение примерно на 0,5%. Возможно, дело в цене. Наценка на алкоголь в общепите достаточно высокая, как признают сами рестораторы, от 200 до 300%. Но и сами производители спиртного подняли цены, отмечает омбудсмен ресторана рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
8: Продажи алкоголя в ресторанах действительно снижаются, но в этом участвует сразу несколько факторов. Первый фактор – гости стали гораздо меньше ходить в рестораны. Такая экономическая ситуация. Второй фактор – идет переток гостя из среднего сегмента в демократический. Соответственно, гости из ресторанов, где они раньше пили алкоголь, уходят на фастфуд. Это тоже сильно влияет. Третий фактор – это вино очень сильно подорожало. Мы подняли пошлины для импортного вина, пошлины, акцизы. Подорожало все совершенно логично, но вслед за этим российские производители, понимая, что у них появилось преимущество, тоже подняли цены. И вино сегодня стоит намного дороже. Рост цены вина несопоставим с ростом инфляции. Вино дорожает независимо ни от чего. И последний фактор – это молодежь, в принципе, меньше пьет вино. Сегодня это реальность.
0: Сергей Миронов, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба». Как отмечают рестораторы, некоторые гости либо не заказывают спиртное вовсе, либо переходят на пиво или сидр, которые обычно дешевле, чем вино и крепкие напитки. Тренд на снижение потребления алкоголя в общепитии есть, но он не новый и не такой резкий, как может показаться по цифрам, говорит ресторатор, автор концепции баров «Свинья и роза» и «Пиги».
9: Видео есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». Все золото мира.
7: Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
14: Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть.
10: Фридрих Ницше.
14: В целом мир устроен правильно. Великие вещи предназначены великим людям, пропасти – глубоким, нежности – чутким, а все редкости – редким людям. Наизусть. На Бизнес FM.
11: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. МИД Молдавии отозвал посла в Москве для консультаций из-за падения взрыва беспилотника в Крокмазе 9 августа. Об этом сообщили в МИДе республики. Инцидент угрожает суверенитету и территориальной целостности Молдавии, а также ставит под угрозу безопасность граждан, указано в заявлении. О падении и взрыве беспилотника, схожего с управляемой ракетой, сообщила полиция Молдавии накануне. Происхождение аппарата пока не установили. Россия не комментировала эту информацию. Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявление на получение российского паспорта по упрощенной процедуре. Об этом сообщил газете «Известия» президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. У 220 тысяч из почти полумиллиона жителей региона уже есть российское гражданство. В мае президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России для жителей Приднестровья. Авиакомпания «Нордвинд» опровергла сообщение о попадании молнии в самолет рейса «Калининград-Уфа». В воскресенье «Боинг 737-800» во время снижения перед посадкой вошел в зону сильной турбулентности. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Магнитогорске, где самолет благополучно приземлился. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал непатриотичным и несправедливым расхожую фразу о дураках и дорогах в России. Чиновник не согласен с тем, что в России народ глупый. По его словам, и по числу образованных людей, и по уровню интеллекта россияне среди лидеров в мире. Про качество дорог он ничего не сказал. Временно исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена проректор вуза Марина Кирюшкина. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения. 4 августа стало известно, что Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа по собственному желанию. Как сообщали источники газеты «Ведомости», сейчас правоохранительные органы проводят в отношении него проверку. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет о самих заправках и их операторах. Причина в снижении прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. А какой прогноз, что с отраслью будет дальше и как перемены могут отразиться на потребителях? В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Что за оружие и насколько реален этот сценарий? Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос на полисы с защитой от укусов клеща. Особенно заметно вырос спрос на такие полисы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Томской областях, а также в Петербурге. Можно ли подстраховаться еще чем-то, кроме полисов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». АЗС в России становится все меньше. В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч, а организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина в снижении прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Цены на заправках, по данным Росстат, с начала года выросли примерно на 18%. Эксперты связывают рост оптовых цен с сокращением производства на российских НПЗ и изменением логистики. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин.
2: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
0: Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. На фоне перебоев с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. А в конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Ограничения на заправках стали снимать, очереди сокращаться. Цены на бензин, по данным Росстата, также начали снижаться. А кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. В правительстве Турции заявили, что не располагают информации о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Турция, как пишет Bloomberg, со ссылкой на американские документы, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. И если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». Комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет – это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью – это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Тем временем американские производители Patriot, как пишут в Atlantic, не хотят передавать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить Patriot, а затем начнет производить их массово. Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос и на полисы с защитой от укусов клеща, сообщили в Сберстрахование. С января по июнь число россиян с такой страховкой превысило 480 тысяч человек. Это почти наполовину больше, чем годом ранее. Особенно заметно вырос спрос на такие полисы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Томской областях, а также в Петербурге. Клещи могут переносить энцефалит, боррелиоз и другие инфекции.

0: Акции и аудитории сразу нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. А пользователи все чаще получают ответ, создают изображения и решают рабочие задачи с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ и кто может оказаться следующим, объясняет гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
1: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас вы твои инструменты позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neville AI. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. У части компаний спад начался раньше, а громкие проценты рассчитаны на, по разным показателям от разных точек отчета, стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. А при этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросеть без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает. Теперь им нужны более сложные данные, длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов. Сократить 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
2: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
9: Деньги. Австро-германский валютный союз, основанный в 1857 году, был первым подобным международным образованием. Предполагалось, что курсы национальных валют будут зафиксированы. Однако переход на единую денежную систему предусмотрен не был. Не было и механизма для решения спорных вопросов. В результате, когда в 1866 году политический конфликт между Австрией и Пруссией перерос в войну, валютный союз прекратил свое существование.
10: История денег на Business FM.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: ООО «КНС Групп», производитель телеком и IT-оборудования, бренд «Ядро», поставила госучреждением Лаоса первую партию планшетов «Квадро Т» с предустановленной операционной системой Astra Linux Mobile, заявили в компании. В рамках пилотного проекта по апробации российских мобильных решений в госсекторе Лаоса отечественными устройствами будут оснащены Минфин и офис премьер-министра страны. Поставка второй партии ожидается в четвертом квартале. Объемы партии и стоимость не уточняются.
13: Сделки.
12: Фонд «Горизонт», который основан наследниками сооснователя девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина, продал около 18% обыкновенных голосующих акций компании казахстанскому фонду под управлением «Фонд Э-Капитал».

0: УТД. Сделка была совершена 30 июля и получила все необходимые одобрения регулирующих органов. GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, может отказаться от попыток купить крупнейший в мире интернет-аукцион eBay, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее GameStop направила необязывающее предложение о покупке eBay за 56 миллиардов долларов. Компания планировала оплатить половину стоимости сделки денежными средствами, половину собственными акциями. Совет директоров eBay отверг это предложение, ведь капитализация eBay почти в 6 раз превышает рыночную стоимость GameStop. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников Drone Solutions. Глава компании Вячеслав Барбасов и предшественник Ираклий Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
2: Подробности.
3: Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Ираклий Хазалия. Он миноритарий компании.
1: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. А практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
4: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печальны. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там средства были представлены, те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации. В исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
1: Адвокат Елена Федулова. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 2022 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Козаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. А в конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФКО Валерий Кустов, гендиректора Евгения Лященко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Скандал вокруг Колобка докатился до уголовного дела. По данным СМИ, Следственный комитет начал расследование из-за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Бюджет фильма составил 1 000 000 000 рублей, и он продолжает собирать кассу. За 4 дня уже почти 250 миллионов рублей. Как семейная сказка превратилась в главное поле битвы российского кинопроката. Подробнее Олеся Савоськина.
2: Пожелание смерти, угрозы расправы, обещание сжечь имущество. Скандал вокруг нового фильма о Колобке превратился в страшную сказку. Об анонимных звонках и сообщениях создателям картины и их близким рассказала редакция России 24. Она же обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Имена возможных фигурантов уголовного дела пока не называли. По статье о публичной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. А начиналось все с того, что дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы нового «Человека-паука». Кинотеатрам, которые рекомендацию проигнорируют, пригрозили пересмотреть условия дальнейшего сотрудничества. Одновременно выход фильма «Последний богатырь Колобок» передвинули с 13 на 6 августа. В итоге рейтинг фильма обрушили еще до первых сеансов. За одну ночь «Колобок» получил на Кинопоиске 1000 оценок. Больше 90% из них были резко негативными. Вскоре противостояние двух фильмов обыграли и на Кинопоиске. На странице фильма вместо привычных значков рейтинга появились маски Человека-паука. В соцсетях заговорили о бойкоте. Красноярский кинотеатр «Луч» и вовсе вычеркнул фильм из расписания. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика. Психоделика — это не наше, объяснили там. 7 августа «Колобок» навис уже над Новым Арбатом. У кинотеатра «Октябрь» подвесили гигантскую промофигуру главного героя, и его тут же назвали «Ночным кошмаром». Создатели картины, впрочем, тоже не спешили гасить конфликт. Озвучивший «Колобка» Гарик Харламов в шутку пообещал перенести еще и новых «Мстителей».
5: А еще я посмотрел «Человека-паука» перенесенного, которого я перенес. Я вообще в жизни перенес пару раз ковид, 2 раза сумки и «Человека-паука». По мне, самая слабая часть из франшизы.
2: А режиссер Антон Маслов вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. В ответ Маслов прошелся по электрическим щиткам. Дмитрий Журавлев добавил, что разводка – дно. Досталось даже режиссеру Сарику Андреасяну. Зрители почему-то решили, что очередную российскую киносказку наверняка снял именно он. Андреасяну вместе с женой Лизой Моряк пришлось записать опровержение.
6: Нам стали писать в комментариях, что им не нравится новый фильм «Колобок». Но
7: мы не имеем никакого отношения к фильму «Колобок». Не все 300 российских фильмов в году снимаю я.
2: Интернет негодовал, а касса росла. В первый день «Колобок» заработал почти 54 миллиона рублей. За 4 дня сборы перевалили уже за 200 миллионов. Помог ли фильму хейт, аналитики так и не решили. Говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
8: Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел.
2: Главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина смотрит на ту же кассу иначе.
9: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». Наоборот, все это изрядно навредило релизу. Стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. Это новый фильм, мегапопулярная франшиза у нас в стране, весьма популярным комиком. Это релиз, который должен был собрать даже на старте гораздо больше.
2: Пока вокруг одного российского фильма кипели страсти, другой прошел почти беззвучно. 6 августа в прокат вышли также «Смешарики сквозь вселенные». Самый дорогой и амбициозный проект в истории группы «Рики» в первый день собрал около 18 миллионов рублей, почти втрое меньше «Колобка». Комментирует кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
10: У «Колобка» изначально гораздо больший кассовый потенциал, чем у «Смешариков», но скандал только пошел фильму на пользу, поэтому «Смешарикам» очень не повезло, но я думаю, тот и другой фильм все-таки соберут свои деньги. Здесь интереснее, соберет ли он миллиард. Это всегда заветная сумма для российских блокбастеров.
2: А следующая остановка «Колобка» — Казахстан и Киргизия. Там фильм выйдет 27 августа. Олеся Савойскина, Ольга Кашинская, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
11: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
14: Бизнес.
13: Business FM. Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточно-экономический форум. В программе «Бизнес-диалоги» с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Представители бизнеса и эксперты обсудят международное партнерство, инвестиции, технологии, новые транспортные коридоры и развитие Восточного финансового центра. Организатор Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+. Валюты. Тала стала официальной валютой независимого государства Самоа в 1967-м, заменив местный и новозеландский фунты, которые ходили в стране до этого. Название основных и разменных денег республики Тала и Сена – это на самом деле самоанские варианты произношения доллара и цента. Тала в несколько раз дешевле американской валюты. Валюты. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «бриф», «концепция», «проект», «реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы «Бизнес FM», полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чедович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы, а вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чедович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин призвал остановить сокращение численности населения в ряде регионов. Нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Нужно найти оптимальное сбалансированное решение, имея в виду сегодняшние возможности использования современных технологий, интернета, искусственного интеллекта, другие возможности IT, заявил президент в рамках рабочего визита в Бурятию. Он отметил, что есть точка зрения, согласно которой главные точки роста находятся в больших городах, поэтому все деньги и ресурсы нужно вкладывать именно в них. Но, как указал Путин, для России с ее масштабами подобная модель недопустима. Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова назвала недопустимым несанкционированное проникновение украинского беспилотника на территорию страны. В ходе встречи с украинским послом Олесей Илашчук глава МИДа отметила важность предотвращения повторения подобных ситуаций и попросила Украину передать все данные, которые помогут в ней разобраться, говорится в заявлении болгарского ведомства. Илашчук выразила сожаление в связи со случившимся и заверила, что инцидент не был преднамеренным. Посол подтвердил готовность Украины содействовать в расследовании. Болгария также связалась с Румынией из-за инцидента с дроном и сообщила о нем коллегам из стран Евросоюза. Тегеран не считает убедительным заявление украинской стороны о непреднамеренном характере удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. По его словам, иранская сторона уже довела свою позицию до Киева и не изменила оценку произошедшего. Представитель МИДа подчеркнул, что Иран рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного в результате происшествия. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:05 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибли 9 человек. Всего в результате ударов, по данным местных властей, погибли 13 человек, в том числе ребенок. 75 человек обратились за помощью к врачам. 21 госпитализирован. Подробности буквально через минуту. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах, а ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, которые пострадали от атак на склады. А при этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Но прислушаются ли банки к рекомендации регулятора? В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет о самих заправках и их операторах. Причина в снижении прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибли 9 человек, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Глава Татарстана Рустам Аминиханов прибыл в Нижнекамск и посетил промзону, которая ранее оказалась под атакой украинских беспилотников. Ранее жители Нижнекамска заметили, что в промзоне был крупный пожар. В результате ударов, по данным местных властей, погибли 13 человек, в том числе ребенок. 75 человек обратились за помощью к врачам. 21 человек госпитализировали. Среди погибших есть 7 граждан Узбекистана и граждане Таджикистана. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях есть трещины. А по данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей. В республике объявлен траур. Продолжает корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин.
16: Эту атаку называют варварской, потому что атаковали мирных людей, которые не имеют отношения. Это не военные люди, это не военные объекты. Ударили по производству и по жилым домам. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Вот сейчас вот уже тоже уточняют, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Ну вот за последние дни, это вот где-то с 27 июля, почти каждую ночь, утро, в Татарстане вводился режим беспилотной опасности и объявлялась угроза атаки. Атаки БПЛА на ряд городов. Атакуют то Зеленодольск, там есть военные предприятия, и Казань тоже частично. И вот Камскую зону, где Нижнекамск, набережные Челны, ну и дальше до Альметьевска. По большой территории пролетают беспилотники. Ну, уже соболезнования стали поступать. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования. Глава Башкортостана Радик Хабиров. В Нижнекамск выехал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Глава Минздрава федерального Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. Там и медики из самого Нижнекамска, и скорая помощь из соседних набережных Челнов. Несколько бригад направили. Всем пострадавшим вот, оказывается помощь.
1: Местный журналист Сергей Семеркин. В Геленджике и окрестностях закрыли все пляжи на время угрозы атаки БПЛА и работы ПВО, сообщил мэр города. Также временно запрещены выходы в море из-за угрозы атаки без экипажных катеров. В Тюменской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в результате падения нескольких БПЛА, сообщил губернатор Александр Моор. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45% за три года. года они выросли более чем на 60%. Продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
17: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20, пускай, процентов, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
18: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
17: 10-15% это в принципе среднее арифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза.
1: Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков, Дмитрий, который продает на маркетплейсах товары из категории красоты, подчеркивает, что если снизить тарифы, можно будет отказаться от платформенных скидок. Они и так в свете последних событий потеряли свой смысл и стали невыгодными для покупателя.
19: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там, от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
1: Дмитрий продает на маркетплейсах товары из категории красоты. ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады регулятора, посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку и не требовать досрочного погашения. Рекомендации действуют в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Слушаются ли банки к рекомендациям регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперта» Вячеслав Путиловский.
20: Селлеры, они оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. В этой ситуации с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно, потому что банки несут ответственность за привлеченные ими средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации очагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это ухудшение качества обслуживания долга и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что вы, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, но это, наверное, не сработает.
1: Вячеслав Путиловский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». А сам Wildberries выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб от сгоревших товаров на складах оценивается в 415-480 миллиардов рублей. Из-за атак БПЛА на склады Wildberries пострадала треть мощностей компании. ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но, вопреки всему, Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость и обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
0: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
1: Ранее ряд разработчиков и сообщал о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявили, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. В Anthropic также сообщили о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы 3 организаций.
21: Реклама.
22: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
23: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
22: Обслуживаться у вас можно?
23: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
24: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
25: Реклама на Бизнес FM в Казани.
26: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
27: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
28: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
29: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени.
30: История денег на Business FM.
31: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
30: В эфире радио не на словах, а на деле.
31: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Партнер эфира ООО «Канавто-4».
3: Один день, один визит, один белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» С50 комплектаций «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
4: «Белджи» – надежность в движении.
30: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
5: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Семьям погибших в результате сегодняшней атаки беспилотников на Нижнекамск выплатят по 2 миллиона рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести от 300 до 600 тысяч рублей. Решение об этом принял раис Татарстана Рустам Миниханов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Кроме того, согласно нормативам, будет предусмотрена выплата за частичное и полностью утраченное имущество. Напомним, сегодня утром Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. По последним данным, погибли 13 человек, 75 пострадали. Среди погибших, по данным регионального Минздрава, оказалась 5-летняя девочка. Как передает ТАСС, утром она спала на балконе, когда беспилотник врезался в дерево и взорвался. Обломки повредили дом. Ранее глава Минздрава Татарстана сообщил, что в Нижнекамск направили дополнительные медицинские бригады из Набережных Челнов и Казани. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. СКР возбудил уголовное дело о теракте. После атаки раис Татарстана Рустам Миниханов объявил 10 августа днем траура в республике. В Татарстане приспустили государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали отказаться от развлекательных мероприятий и передач. В Нижнекамске отменили празднование 60-летия города, которое было запланировано на 15 августа. Мероприятие проведут позже и уже в другом формате. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что посетил пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске. Для оказания медицинской помощи привлечены ведущие специалисты, в том числе из Казани и Набережных Челнов. По последним данным, на текущий момент госпитализировано более 20 человек. Состояние пациентов различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Слова поддержки и соболезнования сегодня направляют в Татарстан со всей России. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил братские связи республики, уверенность в оказании помощи всем пострадавшим. Он пожелал выздоровления раненым и стойкости для их близких. Маргарита Симоньян в своем канале в Макс предложила помощь жителям Нижнекамска после трагедии. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки главе Республики Татарстан Рустаму Миниханову и всем жителям республики. В татарстанских храмах пройдут панихиды по жертвам атаки на Нижнекамск. Во всех мечетях республики прочитали поминальные дуа по погибшим. Советский районный суд Казани отправил под стражу заместителя управляющего татарстанского отделения Сбера Александра Слепова. Об этом сообщает «Бизнес онлайн». В минувшую пятницу суд продлил срок задержания Слепову на 72 часа. По данным следствия, Слепов получил незаконное вознаграждение за содействие подрядчику. Речь идет о проведении производственного и спортивного мероприятия в банке. Общая сумма вменяемых взяток – 500 тысяч рублей. Сам Слепов вину не признает. Он утверждает, что деньги пошли на покрытие личных расходов, понесенных при организации этих мероприятий. Защита настаивает, что у него не было полномочий влиять на выбор подрядчика. Суд избрал меру пресечения, заключение под стражу до 5 октября. В Татарстан придет похолодание. В конце недели днем прогнозируют не выше 19 градусов. Регион оказался в тыловой части активного циклона и его атмосферных фронтов. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. В предстоящие сутки, 11 августа, погодные условия в Татарстане будут формироваться под влиянием антициклона. Осадки маловероятны. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 6, плюс 11. Днем потеплеет до плюс 27. По предварительному прогнозу, к концу недели 14 и 15 августа сохранится неустойчивый характер погоды, местами с кратковременными дождями. Температурный фон продолжит понижаться, и в дневные часы будет не выше плюс 14, плюс 19 градусов. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ, Казань.
7: Что скрыто за красивым фасадом современных домов? Из каких материалов сегодня строится жилье? И в чем отличие обычного жилого комплекса от проекта «Делюкс-класса»? Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес ФМ Казань.
30: Недвижимость на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Казань.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за семейный отдых. Бизнес отвечает, у них 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
9: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
10: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
9: Еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
11: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
9: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
12: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
9: Бизнес ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
0: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возвраты, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
9: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около миллиона поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
31: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
31: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. «Бог создал людей. Полковник Кольт сделал их равными», гласит поговорка. Сэмюэлю Кольту было 4 года, когда ему подарили игрушечный бронзовый пистолетик. На следующий день Сэм утащил у отца пачку пороха. И в доме задрожали стекла от взрыва. В 14 лет Кольт собрал 4-ствольный пистолет, который стрелял одновременно из всех стволов. В 17 сделал мину. Демонстрация этого изобретения едва не закончилась грандиозной поркой. Кольт взорвал плот на небольшом озере, вся рыба погибла, а зрителей окатило волной. Отец отправил Сэмюэля учиться, но и там Кольт недолго держал себя в руках. Взорвал университетскую лабораторию. Спасаясь от родительского гнева, юноша устроился матросом на торговое судно. В рейсах он и создал деревянный прототип револьвера, который впоследствии сделал его одной из самых известных личностей Америки. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва, 87,5. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. МИД Молдавии отозвал посла в Москве для консультации из-за падения и взрыва беспилотника в Крокмазе 9 августа, сообщили в МИДе республики. Инцидент угрожает суверенитету и территориальной целостности Молдавии, а также ставит под угрозу безопасность граждан, указано в заявлении. О падении и взрыве беспилотника, схожего с управляемой ракетой, сообщила полиция Молдавии 9 августа. Происхождение аппарата пока не установили. Россия информацию не комментировала. Владимир Путин призвал поддерживать в молодежи желание жить и работать в родных населенных пунктах. В этом направлении ведется активная деятельность, заявил президент на встрече в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития. По его словам, определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития, призванная укрепить экономические, социальные и инфраструктурные каркас страны. Федеральная антимонопольная служба до конца года приостановила действие специальных правил определения цен при закупках топлива для государственных и муниципальных нужд. Так, документ приостанавливает приказ ФАС, по которому при определении цены основой для ее расчета служат биржевые и внебиржевые договоры на основе данных Петербургской биржи. При отсутствии индексов предполагалось использование данных Росстата. Ранее правительство до конца года приостановило действие специальных правил определения цен при закупках моторного топлива. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
31: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. А что это за вооружение и насколько реален такой сценарий? Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос на полисы защиты от укусов клеща. Особенно заметно вырос спрос на такие полисы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Томской областях, а также в Петербурге. Можно ли подстраховаться еще чем-то, кроме полисов? Ресторанный алкоголь, похоже, становится роскошью. За первое полугодие продажи спиртного в ресторанах сократились на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем. А в чем причины и как это оценивают участники рынка? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. А в правительстве Турции заявили, что не располагают информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысяч снарядов. Турция, как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. И если Конгресс не заблокирует сделку, в течение 15 дней поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет – это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью – это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
19: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Тем временем американские производители Patriot, как пишет The Atlantic, не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить Patriot, а затем начнет производить их массово. Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Вместе с ней растет спрос на полисы с защитой от укусов клеща, сообщили в Сберстраховании. С января по июнь число россиян с такой страховкой выросло, превысило 480 тысяч человек. Это почти наполовину больше, чем годом ранее. Особенно заметно вырос спрос на такие полисы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Томской областях, а также в Петербурге. Клещи могут переносить энцефалит, боррелиоз и другие инфекции. Пик их активности приходится на август и сентябрь, напоминает врач-педиатр, инфекционист и главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.
2: У нас зима с вами была очень-очень снежная. Клещи спокойненько перезимовали под большим толстым слоем снега, то есть не вымерзли. И весной было нашествие так называемых нано, как их назвали, нано-клещи, маленькие клещики. Сейчас они выросли, накушались, соответственно, у них слинка. И сейчас как раз второй эпизод активности клещей в конце лета. И люди действительно обращаются в этом году гораздо чаще с укусами клещей. При этом осознанность населения тоже растет. Сдача клещей на лабораторные анализы, чтобы проверить, есть ли какие-то инфекции или нет, тоже возросла, потому что мы прекрасно понимаем, что теперь почти все районы эндемичны у нас по так называемому боррелиозу. Более того, активно люди вакцинируются от клещевого энцефалита, когда выезжают в эндемичный район. Особенно большое внимание сейчас уделяется детским лагерям. Лагеря не берут без вакцинации от клещевого энцефалита, если это эндемичный район. Увеличилась также и потребность в прививках. В то же время, когда даются анализы лабораторные, они сейчас стали делаться более активно, более быстро. И у нас с вами есть время, так называемое окно возможности, когда мы можем сделать профилактику этого боррелиоза, если вовремя сданы клещи на исследование. Надо помнить, что клещ присасывается не сразу. Ему нужен час-два для того, чтобы доползти до места, которое ему понравится, прикрепиться к этому месту. Но если же клещ присосался, его ни в коем случае нельзя, называется, пугать. Мазать его маслом, давить, раздавливать. Аккуратно, специальными петельками, которые продаются в аптеке, мы клеща против часовой стрелки тихонечко выкручиваем, чтобы головка не осталась внутри. При этом не паникуем, не кричим, не пугаемся сами и не пугаем клеща. Это спокойно убираем, сдаем на опыт, и место обрабатываем антисептическим раствором. И в зависимости от того, что у клеща выявлено, дальше делаем уже определенную специфическую профилактику, если это необходимо.
19: Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист. По данным Роспотребнадзора, на середину июля, с начала сезона активности клещей, за медпомощью обратилось свыше 380 тысяч человек. Это на 21% меньше показателей 2025 года. А прививку от клещевого энцефалита в этом году сделало более 3,5 миллионов россиян. Ресторанный алкоголь, похоже, становится роскошью. За первые полугодия продажи спиртного в ресторанах сократились на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем. Такие подсчеты участников алкогольного рынка приводит «Коммерсант». При этом объем продаж алкоголя в магазинах почти не изменился. Там падение примерно на 0,5%. А возможно, дело в цене. Наценка на алкоголь в общепите достаточно высокая, как признают сами рестораторы, от 200 до 300%. Но и сами производители спиртного подняли цены, отмечает омбудсмен ресторанного рынка в Москве, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
3: Продажи алкоголя в ресторанах действительно снижаются, но в этом участвует сразу несколько факторов. Первый фактор – гости.

0: этим ограничиваются. И мы изначально слишком высокую наценку не ставим. Более того, у нас есть спешалы. Например, в пабах мы продаем Гиннес вообще по себестоимости. Мы делаем только в понедельник и вторник, когда традиционно незагруженные дни. У нас Гиннес стоит 4,90 рублей за пинту. Такая цена только в Ирландии, наверное. И то, да, дороже. Что касается цены, то же самое. Я иногда захожу к своим соседям-рестораторам на Трубную улицу и вижу, что у них бокал вина стоит дороже, чем эта бутылка стоит в закупке, потому что я же знаю, сколько. Не какая-то аналогичная, а именно такая. Мы все-таки ощущения не позволяем, и поэтому те тенденции, которые мы на рынке наблюдаем, у нас они сглажены.
1: Татьяна Мельникова, ресторатор. Еще один фактор, то, что самых заведений стало меньше. По состоянию на март этого года, как почитали в 2GIS, количество ресторанов в городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, кафе на 6%, а баров на 11%. Акции и аудитория сразу нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty's Images и Quora, а также Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения и решают рабочие задачи с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. А почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренцию с ИИ и кто может оказаться следующим, объясняет гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
2: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас вы твои инструменты позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании спад начался раньше, а громкий процент, рассчитанный по разным показателям от разных точек отсчета, стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает. Теперь им нужны более сложные данные, длинные цепочки рассуждений и решение реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов.
3: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7. «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
3: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Британские ученые доказали. О чем сплетничают мужчины и женщины, узнали канадские ученые. В исследовании приняли участие 300 студентов в возрасте от 17 до 30 лет. Результаты не удивили. Женщинам больше нравилось сплетничать, и они видели в этом

0: этом больше смысла по сравнению с мужчинами. Дамы чаще обсуждали внешний вид других представительниц прекрасного пола, а мужчины – чужие достижения. Кроме того, для женщин сплетни были способом обмена социальной информацией. Выявили и практический смысл. Благодаря сплетням женщины узнавали больше о потенциальных соперницах и могли испортить им репутацию. Специалисты уверены, сплетни помогают людям сблизиться. Причем сплетничать полезно всем, независимо от типа личности. Оказалось, в процессе такого информационного обмена вырабатывается много окситоцина – гормона любви.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: ООО «КНС Групп», производитель телеком и IT-оборудования, бренд «Ядро», поставила госучреждением Лаоса первую партию планшетов «Квадро Т» с предустановленной операционной системой Astra Linux Mobile, заявили в компании. В рамках пилотного проекта по апробации российских мобильных решений в госсекторе Лаоса отечественными устройствами будут оснащены Минфин и офис премьер-министра страны. Поставка второй партии ожидается в четвертом квартале. Объемы партии и стоимость не уточняются.
1: Сделки.
2: Фонд «Горизонт», который основан наследниками сооснователя девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина, продал около 18% обыкновенных голосующих акций компании казахстанскому фонду под управлением «Фонд Э-Капитал ЛТД». Сделка была совершена 30 июля и получила все необходимые одобрения регулирующих органов. GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, может отказаться от попыток купить крупнейший в мире интернет-аукцион eBay, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее GameStop направила необязывающее предложение о покупке eBay за 56 миллиардов долларов. Компания планировала оплатить половину стоимости сделки денежными средствами, половину собственными акциями. Совет директоров eBay отверг это предложение, ведь капитализация eBay почти в 6 раз превышает рыночную стоимость GameStop. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Семнадцать сорок семь в Москве. Российский рынок акций открылся умеренным ростом в утреннюю сессию. Утром в понедельник в моменте индекс Мосбиржи поднимался выше 2300 пунктов, однако уже опустился прямо сейчас 2291 пункт. По итогам пятницы индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2281 пункт. Курс доллара на межбанке находится на отметке 82,5 рубля. Это самый высокий уровень с конца марта. ЦБ установил курс доллара на 10 августа выше 82 рублей. Обсудим ситуацию со старшим персональным брокером БКС «Мир инвестиций» Сергеем Голенищевым. Приветствую вас.
4: Добрый день.
3: А сможет ли все-таки индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки 2300 по итогам сегодняшнего дня?
4: Вопрос нетривиальный. Я думаю, индекс как минимум будет пытаться. Я думаю, что все положительные для этого вводные есть. Да, растет снова нефть, слабеет рубль. Скорее всего, есть предпосылки, скажем так, для того, чтобы закрыться выше этой отметки.
3: Ну вот про нефть вы сказали, про рубль тоже. А что еще, какие факторы сейчас влияют в большей степени на рынок?
4: Ну, безусловно, геополитика и ожидания приезда спецпосланников в США. Да, вот новость, которая вышла буквально в субботу. Там нет пока какой-то конкретной даты. Собственно говоря, на этом, наверное, и было сегодня некое разочарование в середине дня. Вот. Но если такая дата появится, да, и будет понимание, что это ближайшее произойдет, то, безусловно, это будет как минимум, да, питать надежды рынка до самого факта приезда, и потом уже рынок будет делать, скажем так, выводы, да, по результатам.
3: А что-то, кроме геополитики, сейчас какое-то влияние может оказать? Ну, может быть, внезапный фактор?
4: Например?
3: Мало ли, что может произойти в ближайшее время. Ну вот сегодня, например, была новость о покупке акций крупного девелопера иностранной компании. Это тоже в некотором смысле повлияло. Какие-то подобные сделки в ближайшее время могут какое-то влияние оказать?
4: Ну, я думаю, что какие-то ближайшие прям сделки прям на ум что-то не приходят. Давайте так, у нас был достаточно приличные, да, дивиденды от Сбербанка, от ВТБ, которые пришли в рынок, это достаточно большие объемы. И очевидно, что часть этих дивидендов реинвестировалась, да, и, собственно, вот мы дошли до уровня 2300, это как раз-таки вот в том числе и дивиденды. И сейчас, наверное, теперь для дальнейшего какого-то движения нужны следующие катализаторы. Я думаю, что ближайшие, вот помимо рубля, помимо нефти, да, это только геополитика. Заседание ЦБ еще не скоро. Инфляция последняя была максимально позитивная, да, собственно говоря, ее отсутствие. Вот сейчас, я думаю, что рынок будет отторговывать геополитику. Какие-то сделки и так далее, я думаю, что это вторично. Вот в основном все сконцентрировано на этом и на вот тех ударах, которые там за ними продолжаются, прилеты по Валдес, это по НПЗ, это безусловно настроение не добавляет, но при этом вот рынок живет надеждой, да, на какие-то возобновления, скажем так, переговорного процесса.
3: Ну а все-таки, что касается курса доллара, приблизится ли он к уровню 85 рублей, может быть, в ближайшее время, до конца месяца, может быть, к концу года, как считаете?
4: До конца года, я думаю, однозначно есть все шансы, что рубль будет продолжать слабеть, по крайней мере, фундаментально и с точки зрения наполнения бюджета, это будет хорошо, скажем так, для экономической поддержки страны. Вот. До в ближайшей перспективе я бы сказал, что нет. То есть у нас выборы в Думу, да, и я думаю, что попытаются как минимум, да, сдерживать ослабление рубля и как-то вот это, чтобы фактор минимально как бы являлся каким-то дополнительным раздражителем. Я думаю, что нужна стабильность, в том числе и с точки зрения курса национальной валюты. Не думаю, что мы будем видеть какое-то более серьезное ослабление вот в перспективе до конца сентября.
3: Благодарю вас, спасибо. Ситуацию на рынках обсудили со старшим персональным брокером БКС «Мир инвестиций» Сергеем Голенищевым.

0: Сократить 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмина распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщила ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложил еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. А цель не штраф, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бабцов.
1: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта. Проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже сушу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утиль сбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
0: Автоэксперт Артем Бабцов.
2: Прямо сейчас.
0: А прокурор поддержал иск против Яблока и попросил Верховный суд снять партию с выборов. Он заявил, что партия допустила нарушение при использовании интеллектуальной собственности. Также он сослался на данные финансового мониторинга. Установлено, что на сайте было размещено интервью. Оно носит агитационный характер. Агент прокуратуры выступил за снятие партии Яблока с выборов в Госдуму, передает ТАСС.
2: Реклама.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транжиры. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город Азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже $5000 им так и не удалось. чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транжиры на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Объем фонда национального благосостояния России сократился за прошлый месяц более чем на 383 миллиарда рублей. На 1 августа его объем составил 12,72 триллиона рублей, следует из данных Минфина. Ликвидная часть ФНБ на отчетную дату достигла почти 3,7 триллиона или 1,6% прогнозируемого ВВП. В Верховном суде сегодня рассматривается вопрос о снятии яблока с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина», лидером которой является Алексей Журавлев. Он обвиняет яблоко в иноагентстве. В критике также присоединились лидеры КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Представитель Центризбиркома заявил в суде о наличии иностранного финансирования у некоторых кандидатов яблока. В партии все претензии отвергают. Вместе с тем ЦИК сегодня включил в федеральный бюллетень на выборах все 11 партий, включая яблоко. Глава ЦИК Алла Памфилова при этом допустила корректировки в бюллетене. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана за всю карьеру режиссера. Картина преодолела отметку 1,1 миллиарда долларов мировых сборов, сообщило издание Variety. Кинолента обошла по сборам фильм Нолана «Темный рыцарь. Возрождение легенды» 2012 года. Также экранизация эпической поэмы Гомера стала самым кассовым релизом IMAX за всю его историю, собрав 289 миллионов долларов и обойдя «Аватар» Джеймса Кэмерона 2009 года. В настоящее время «Одиссея» второй по кассовым сборам фильм года после «Человека-паука. Новый день», который собрал 1,67 миллиарда, а также второй по кассовым сборам фильм с рейтингом R за всю историю после «Дэдпула» и «Росомахи» 2024, который собрал 1,3 миллиарда долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибло 9 человек, в том числе граждане Таджикистана и Узбекистана. Еще один дрон попал в кафе при гостинице. Всего в Нижнекамске погибло 13 человек, 75 ранено. А также в Тюменской области произошло возгорание промпредприятия в результате падения нескольких БПЛА. В Геленджике и окрестностях закрыли все пляжи из-за угрозы атаки БПЛА. 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть больше 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников-сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции «Самолет» на этих новостях взлетели почти на 20%. Селлеры просят правительство помочь снизить комиссии на маркетплейсах на фоне ущерба от атак на склады Wildberries, а также запретить платформенные скидки. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45%, нормальной комиссии продавцы считают 15%, Wildberries предсказуемо против. Подробности на Business FM. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибло 9 человек, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Глава республики Рустам Миниханов прибыл в Нижнекамск и посетил промзону, которая ранее оказалась под атакой украинских беспилотников. Ранее жители Нижнекамска заметили, что в промзоне был крупный пожар. В результате удара, по данным местных властей, погибло 13 человек, в том числе ребенок. 75 человек обратились за помощью к врачам. 21 человек госпитализирован. Среди погибших есть 7 граждан Узбекистана и граждане Таджикистана. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях есть трещины в рамах. По данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом издании сообщили местные жители. Комментирует корреспондент российской газеты в Республике Татарстан Олег Корякин.
6: Стало известно, что Рустам Миниханов, глава Татарстана, прибыл в Нижнекамск, побывал на месте удара от беспилотников в промышленной зоне города. Его пресс-секретарь Леви Галимова опубликовала у себя фотографии оттуда. Вот, собственно, информация официальная, стало быть, то, что можно показать. Удар пришелся, значит, по хостелу, где жили рабочие, и погибли там 9 человек в этом здании. Также автобус пострадавший. Рустам Миниханов также распорядился делать выплаты пострадавшим и семьям пострадавших. погибших. Семь погибших получат по 2 миллиона рублей. Пострадавших, в зависимости от степени, от 300 тысяч до 600. Также вот мэр Нижнекамска сообщил, что предприятия города также помогут семьям пострадавших, организуют похороны, а муниципалитет семье погибшего ребенка выплатит 1 000 000 рублей. Ну и насколько еще известно, что помимо вот промзоны попал под удар жилой объект, где вот тоже погибли люди.
7: Действительно ли, что стекла повылетали в некоторых домах?
6: Вот что касается стекол, то наверняка вот с кем мне довелось побеседовать, жительница города, у нее лично стекла дрожали, не вылетели, но дрожали, и очень низко летели беспилотники. Видимо, кому-то повезло меньше, думаю, что наверняка повезло, потому что, по крайней мере, вот глава Нижнекамска, он распорядился, что будут менять стекла, стало быть, где-то и выбило и стекла.
7: А сейчас в городе какая обстановка там? Как можно ли свободно перемещаться? Нет ли комендантского часа?
6: Комендантского часа нет, ну, естественно, объявили траур, возник импровизированный мемориал, куда люди несут там цветы, какие-то игрушки в память о погибшем ребенке. И, собственно, отменили на 15 августа. Было намечено празднование 60-летия города Нижнекамска, и, разумеется, этот юбилей, ну, отменили празднование.
5: Олег Карекин, корреспондент российской газеты. В Геленджике и окрестностях закрыты все пляжи. На время угрозы атаки БПЛА и работы ПВО, сообщил мэр города. Багадистов также временно запрещены выходы в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. В Тюменской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий. В результате падения нескольких БПЛА, сообщил губернатор Александр Мор. Крупный пакет акций застройщик самолет купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это больше 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях взлетели в моменте на 14%. Продавцом выступил фонд «Горизонт». Это наследники и сооснователи самолета Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Покупателем структура казахской инвесткомпании фонда «Капитал». Известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента, но застройщик получил отказ. Комментирующий на сайте директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
8: Игрок из Казахстана – это инвестиционный фонд, причем инвестиционный фонд, который фокусируется на опционах. И на сайте этого фонда написано, что фонд ищет недооцененные акции, которые находятся в стрессовом состоянии, но имеют потенциал восстановления в течение 6-12 месяцев. Инвестиционный фонд делает ставку на восстановление акций, то это говорит о том, что цель все-таки инвестиционного фонда – поддержать эти акции какое-то относительно короткое время и потихоньку начать выход из этих акций. Акции самолета падали, потом они восстанавливались. В целом, если посмотреть на долгосрочную тенденцию, то акции самолета падают в цене, и, по сути, своя компания находится под давлением, и действительно можно охарактеризовать, что акции находятся в стрессовом состоянии. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонта». Поэтому я бы сказал, что на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. Ну, а если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит. Компании нужно сосредоточиться на том, чтобы строить дома, сдавать их в эксплуатацию, получать деньги из банков со скроу-счетов и заниматься дальше девелоперской работой своей.
5: Артем Цагоев, Simple Estate. Изначально сооснователю самолета Михаилу Кенину принадлежало чуть более 29% акций компании. После его смерти они ушли в фонду «Горизонт». В мае этого года они продали около 3% акций, а в июне снизили долю участия в самолете. После продажи около 18% фонда наследников Михаила Кенина осталось чуть более 1,5% акций. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру в Wildberries последние недели только участились, а продавцы несут миллиардный ущерб, убытки из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссия в Wildberries в отдельных категориях превышает 45%. За 3 года они выросли более чем на 60%. Продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
9: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20, пускай, процентов, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
10: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
9: 10-15% это, в принципе, среднеарифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55% категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза.
5: Андрей Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов. Дмитрий, который продает на маркетплейсах товары из категории красоты, подчеркивает, что если снизить тарифы, можно будет отказаться от платформенных скидок. Они и так в свете последних событий потеряли свой смысл и стали невыгодными для покупателя.
11: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там, от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
5: Дмитрий, продавец на маркетплейсах ЦБ, рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти им навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку, не требует досрочного погашения. Рекомендация действует в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Прислушаются ли банки к рекомендации регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперты РА» Вячеслав Путиловский.
12: Селлеры не оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. В этой ситуации, с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно, потому что банки несут ответственность за привлеченные ими средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации очагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это ухудшение качества обслуживания долга и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что вы, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, ну, это, наверное, не сработает.
5: Вячеслав Путиловский, эксперт РА. Сам Wildberries выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб от сгоревших товаров на складах оценивается 415-480 миллиардов рублей. Из-за атак БПЛА на склады Wildberries пострадала треть мощности компании.
2: Реклама. Подключите акваринг в Альфа-банке –
13: и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
14: Реклама на Бизнес FM в Казани.
15: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40.
16: Британские ученые доказали. Обычная чистая питьевая вода может повысить интеллект. Она позитивно влияет на рецепторы головного мозга. Вот только пить ее надо в определенное время, а именно сразу после завтрака. Эксперимент проводили на здоровых молодых мужчинах. После плотной утренней трапезы они выпивали 2 больших глотка воды. При этом добровольцев просили выполнить задание на оценку интеллекта. Была и контрольная группа, участникам которой не давали пить после еды. А в результате именно первая группа показала лучшие результаты. Специалисты уверены, что правильное употребление воды дает всплеск энергии, направленный не только на пищеварение, но и на активизацию мыслительной деятельности. Но не стоит увлекаться. Если пить слишком много воды, вместо блестящего интеллекта можно получить болезнь почек и мочевого пузыря.
14: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
16: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. Семьям погибших в результате сегодняшней атаки беспилотников на Нижнекамск выплатят по 2 миллиона рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести от 300 до 600 тысяч рублей. Решение об этом принял рейс Татарстан Рустам Миниханов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Кроме того, согласно нормативам, будет предусмотрена выплата за частичное и полностью утраченное имущество. Напомним, сегодня утром Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. По последним данным, погибли 13 человек, 75 пострадали. Среди погибших, по данным регионального Минздрава, оказалась 5-летняя девочка. Как передает ТАСС, утром она спала на балконе, когда беспилотник врезался в дерево и взорвался. Обломки повредили дом. Ранее глава Минздрава Татарстана сообщил, что в Нижнекамск направили дополнительные медицинские бригады из Набережных Челнов и Казани. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. СКР возбудил уголовное дело о теракте. После атаки рейс Татарстан Рустам Миниханов объявил 10 августа днем траура в республике. В Татарстане приспустили государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали отказаться от развлекательных мероприятий и передач. В Нижнекамске отменили празднование 60-летия города, которое было запланировано на 15 августа. Мероприятие проведут позже и уже в другом формате. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что посетил пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске. Для оказания медицинской помощи привлечены ведущие специалисты, в том числе из Казани и Набережных Челнов. По последним данным, на текущий момент госпитализировано более 20 человек. Состояние пациентов различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Слова поддержки и соболезнования сегодня направляют в Татарстан со всей России. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил братские связи республики, уверенность в оказании помощи всем пострадавшим. Он пожелал выздоровления раненым и стойкости для их близких. Маргарита Симоньян в своем канале в Макс предложила помощь жителям Нижнекамска после трагедии. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки главе Республики Татарстан Рустаму Миниханову и всем жителям республики. В татарстанских храмах пройдут панихиды по жертвам атаки на Нижнекамск. Во всех мечетях республики прочитали поминальные дуа по погибшим. Советский районный суд Казани отправил под стражу заместителя управляющего татарстанского отделения Сбера Александра Слепова. Об этом сообщает «Бизнес онлайн». В минувшую пятницу суд продлил срок задержания Слепову на 72 часа. По данным следствия, Слепов получил незаконное вознаграждение за содействие подрядчику. Речь идет о проведении производственного и спортивного мероприятий в банке. Общая сумма вменяемых взяток – 500 тысяч рублей. Сам Слепов вину не признает. Он утверждает, что деньги пошли на покрытие личных расходов, понесенных при организации этих мероприятий. Защита настаивает, что у него не было полномочий влиять на выбор подрядчика. Суд избрал меру пресечения – заключение под стражу до 5 октября. В Татарстан придет похолодание. В конце недели днем прогнозируют не выше 19 градусов. Регион оказался в тыловой части активного циклона и его атмосферных фронтов. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. В предстоящие сутки 11 августа погодные условия в Татарстане будут формироваться под влиянием антициклона. Осадки маловероятны. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 6, плюс 11. Днем потеплеет до плюс 27. По предварительному прогнозу, к концу недели 14 и 15 августа сохранится неустойчивый характер погоды, местами с кратковременными дождями. Температурный фон продолжит понижаться, и в дневные часы будет не выше плюс 14, плюс 19 градусов. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
19: Что скрыто за красивым фасадом современных домов? Из каких материалов сегодня строится жилье? И в чем отличие обычного жилого комплекса от проекта «Делюкс-класса»? Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес ФМ Казань.
14: Недвижимость на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Право выбора. Для слушателей старше
19: 12 лет. В Татарстане стартовал прием заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Сервис «Мобильный избиратель» будет работать до 14 сентября. Что это такое? На предстоящих выборах депутатов Госдумы избиратели смогут выбрать удобный для себя избирательный участок, независимо от регистрации по месту своего фактического пребывания.
14: Любопытные факты.
20: Представители ряда профессий уже много лет используют сервис «Мобильный избиратель», потому что в день голосования не могут посетить избирательный участок по месту своей регистрации. Геологи, военнослужащие, работники авиакомпаний, машинисты поездов, проводники и многие другие. К слову, члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские, работающие непосредственно на выборах, также могут проголосовать по месту своего фактического пребывания.
19: Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо оформить заявление, и сделать это можно несколькими способами. Первый и самый востребованный – федеральный портал госуслуг, а еще любой МФЦ – территориальная или участковая комиссия. Уточнить адреса избирательных участков и получить подробную информацию о сервисе «Мобильный избиратель» вы всегда можете на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана. Комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
21: Ты прописан в Мензелинске, да, а 18, 19, 20 сентября ты будешь в Кисловодске. И ты очень элементарно через единый портал госуслуг, буквально несколько операций и введение адреса, где вам удобно, и система тебя перенесет на голосование в Кисловодск. И в данном случае это на всей территории Российской Федерации. И наши избиратели это могут сделать с начала августа по 14 сентября на МФЦ, любом офисе МФЦ, территориальной избирательной комиссии и на едином портале госуслуг. А уже с 3 сентября по 14 сентября на любой участковой избирательной комиссии. Но самое востребованное – это единый портал госуслуг.
19: Кстати, если ваши планы изменились, то уже поданное заявление о голосовании через мобильный избиратель можно аннулировать и заново выбрать удобный участок для голосования. Самое главное – успеть до 14 сентября. Напомню, что выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни России и Татарстана.
14: Право выбора.
22: Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
14: Бизнес FM Казань.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, и это головная боль для девелоперов. По крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машиноместами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики и как это может сказаться на ценах?
1: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
3: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 – это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, те документы, которые были на разрешение в работе, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
1: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью и Аланта Овчинникова.
23: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще два этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Сбоку пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И два этажа паркинга в центре не сделаешь.
1: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения. Клаусы, они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
24: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машиноместа. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машиноместо, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машиноместам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец эти озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
1: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
15: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
16: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
15: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес ФМ». Не на словах, а на деле. «Бизнес ФМ Москва» 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Генпрокуратура поддержала снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Основанием ведомства назвали иностранное финансирование и нарушение законодательства о борьбе с экстремизмом. Передает ТАСС из зала Верховного суда, где рассматривается иск партии «Родина». В «Яблоке» обвинения отвергают. В случае удовлетворения иска регистрация федерального списка «Яблоко» будет отменена, и партия не сможет участвовать в выборах в Госдуму по федеральному избирательному округу. Членов семьи американского фермера Джастаса Уокера, известного как «Веселый молочник», ведущего хозяйства в Алтайском крае, не будут депортировать, сообщили в МВД. На встрече руководство краевого главка ведомства с Уокером и его супругой правовой статус членов семьи был урегулирован. На прошлой неделе Уокер записал видеообращение, в котором рассказал, что его жене и трем дочерям могут аннулировать виды на жительство, а затем выдворить из страны. Поводом стало нарушение срока подачи уведомлений о ВНЖ в миграционную службу. Однако проблему решили урегулировать из гуманитарных соображений. Минтранс предложил предоставить регионам возможность выбора мер поддержки вместо субсидий на обновление техники. Направлять средства можно будет на софинансирование оплаты транспортных контрактов, модернизацию инфраструктуры или закупку подвижного состава. То есть обеспечить необходимую адресную поддержку в зависимости от реальных потребностей, сказал глава ведомства Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета на тему развития общественного транспорта. Президент Владимир Путин в ходе заседания призвал расширить направление использования целевых субсидий для регионов на развитие транспортной инфраструктуры. Средняя температура мирового океана в июле составила 20,96 градуса Цельсия, что стало самым высоким показателем за все время наблюдения, сообщает Европейская климатическая служба «Коперникус». Предыдущий рекорд 20,89 был зафиксирован в июле 2023 года. Ученые отмечают, что на повышение средней температуры поверхности океана повлиял в том числе природный феномен «Эль-Ниньо», который характеризуется повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Также в «Коперникус» сообщили о рекордной средней температуре воздуха в Европе. В июне и июле она составила 21,62 градуса Цельсия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:31, в студии Алексей Пинцелеев. Здравствуйте. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. Правительство Турции предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российский рынок акций немного подрастает на фоне сообщений о скором визите Уткова и Кушнера в Москву, примерно на 0,5% сейчас. Однако пока не смог закрепиться выше 2300 пунктов, рубль подрастает на 0,25%, точнее снижается на 0,25%. К юаню рубль, курс доллара на межбанке находится на отметке 82,5 рубля. Это самый высокий уровень с конца марта. И в России ветеринарный бум. Совокупный оборот 20 крупнейших ветеринарных клиник за год вырос на четверть, до 14 миллиардов рублей, подсчитал Forbes. Среди причин — рост числа домашних животных и навязывание дополнительных услуг. Подробности на Business FM.
0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Детское пианино наделало шума в интернете. В сети завирусилось видео, на котором детское пианино голосом Чебурашки произносит одну фразу, но пользователи услышали каждое свое: одни «ты где», а другие «это не я», хотя производители пианино предполагали только первый вариант. Как такое возможно и почему одни видели спорное платье бело-золотым, а другие сине-черным? Какие еще игры играет с нами наш мозг и как не проиграть? Обо всем этом с врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым беседовал Елена Марчукова.
7: Бизнес FM с теми, кто в теме.
8: У нас сегодня нейротема. Обсуждаем особенности восприятия и шалости человеческого мозга. Говорим с Владимиром Алиповым, врачом, нейробиологом, популяризатором науки. Владимир, многие посмотрели в интернете ролик с говорящим игрушечным пианино. Часть зрителей при этом слышали фразу «ты где?», другая часть фразу «это не я». И любопытно, что при повторном прослушивании многие слышали то одну фразу, то другую. Что это за явление? И что происходит в голове у тех, кто слышит разные?
9: Это прозвучит очень некомфортно. Мы вынуждены жить в некоторой иллюзии окружающего нас мира. У нашего мозга, нервной системы, нет прямого доступа к звукам, тактильным ощущениям, вкусу и так далее. Он получает всего лишь расшифровку, которая приходит от органов чувств. Чтобы привести некоторую иллюстрацию, как это можно представить себе, человек, который живет глубоко под землей в бункере, у него нет никакого доступа к камерам, к микрофонам, он просто получает какие-то распечатки с каким-то текстом. И дальше он такой: ага, вот мне пришла распечатка с камеры с поверхности Земли. Я думаю, что небо синее. И он берет у себя вот так вот в бункере, синей краской это небо рисует. Правильная формулировка была бы такая: мы живем в мире, который мы конструируем сами на основании наших предположений о том, как он выглядит и как он бы мог выглядеть в будущем. Вот так.
8: Что-то вроде «делай то, что можешь, с тем, что у тебя есть».
9: Да. Отсюда возникает проблема. Каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, у нас есть два потока информации. Первое — наше представление, как мир должен выглядеть сейчас, и сигнал от органов чувств. Наши модели, они немножко корректируются сигналами от органов чувств. Пример, может быть, идет человек ночью и видит странную тень. И он такой: о, господи, это маньяк. Да, я вижу как будто бы нож в руке у кого-то. Но потом приходит информация от органов чувств, более качественно расшифрованная, и она говорит: нет, это куст всего лишь. И человек такой: отлично. Но бывают ситуации, когда вот эти вот наши внутренние модели берут верх над реальностью. Когда это бывает? Первое — это если человек находится в каком-то состоянии измененного сознания. Большая температура, психоактивные вещества, это могут быть психические заболевания. И тогда возникает то, что мы называем галлюцинацией. Корректировки от внешнего мира, ее как будто бы не поступает, или на нее, можно сказать, не обращает внимания. И тогда у человека возникают образы, голоса, тактильные ощущения, даже изменения собственного тела, как при синдроме Алисы в «Стране чудес», которые на самом деле не соответствуют действительности. Примером того, как наше убеждение влияет на то, что мы видим, то, что мы слышим, все сталкивались, сидим, ждем какого-нибудь важного звонка, и любой звук, у нас возникает иллюзия того, что мы слышим, что звонит телефон. Или, например, я помню, что скучал по своей кошке, и как-то я шел на кухню и почувствовал, как будто бы она трется об мою ногу. Хотя ее не было дома. Тут какое-то тактильное ощущение, которое было таким вот образом сгенерировано.
8: Фантомные боли, да, наверное, из этой же серии?
9: Там все сложнее, конечно. Сейчас мейнстримная точка зрения такая, что у нас есть модель собственного тела. Она называется карта тела. Мы примерно знаем, сколько у нас рук, сколько у нас ног, сколько их должно быть, когда у нас утрачивается какая-то часть тела. Получается так, что физически ее нет, но в карте тела она осталась. И пока эта карта тела не перестроится, у нас будет возникать это стойкое ощущение, что у нас есть. Интересно, что бывают люди, у которых возникают дополнительные конечности, фантомные конечности. Третья рука появляется. Бывает так, что у человека возникают двойники. полноценно. Бывают же очень необычные феномены неврологические, того, как человек воспринимает мир. Например, есть люди, у них есть заболевание, но они говорят, что, знаете, доктор, я не болен. И оказывается, что у таких людей у них не просто отрицание своего какого-то состояния. У них еще часто возникают такие состояния, как контрлатеральное пространственное игнорирование. Это люди, просто имея дефект с левой стороны, они говорят, что у меня нет этой левой половины туловища. И не просто нет левой половины туловища. Отсутствует вообще левая половина пространства. То есть эта девушка, она будет носить макияж только на правую половину лица в зеркале. Если это мужчина, то он будет брить только правую половину лица. Если попросить таких людей нарисовать дом, то они нарисуют только правую половину дома. И если попытаться с ними как бы поговорить про то, что ну, у пространства, наверное, есть какая-то еще часть левая, они вас просто не поймут. Забавная ситуация. На человека влияет социум. Знаменитый эксперимент Эша, когда человеку показывают какую-нибудь палочку и говорят, вот есть тут еще две палочки, они очевидно разной длины. Одна короткая, другая такой же длины, как первая. И говорят, какая из них похожа? Он отвечает правильно, но 9 подставных людей отвечают неправильно. И, ну, соответственно, смотрят, меняется ли реакция респондента в этот момент.

0: Сложно сказать, но действительно люди видят мир по-разному. То есть более простой, может, пример. Мы знаем, что у людей отличается острота зрения. Люди отличаются, например, потому сколько цветов они могут воспринимать и насколько больше оттенков они могут различать. И то же самое касается, естественно, звуков.
1: Почему возник вообще этот вопрос? Производитель игрушки говорит, что совершенно точно мы записали звук «Ты где?». И все, что мы слышали в качестве вариации, это обработка искусственным интеллектом. В общем, фейк. И понимаю, что у нас довольно маленькая фокус-группа, да, редакция. Но мы попробовали послушать с телефона, с компьютера, разными составами. И наши звукорежиссеры слышали все время только одну фразу «Ты где?». Может быть, у них правильно настроенный слух.
0: Это вот ваша гипотеза, она выглядит вполне себе правдоподобно.
1: Случай с игрушкой похож, не похож на не менее известный кейс с платьем, да, которое часть людей видели как бело-золотое, часть людей видели как сине-черное.
0: Да, есть же целый ряд таких вещей, как зрительная иллюзия.
1: То есть название этому явлению иллюзия, да, слуховая или зрительная?
0: Даже больше, можно сказать так, что это результат того, что мы живем в мире, в котором мы ни о чем не можем сказать с уверенностью. Возникают ошибки восприятия, иногда возникают даже галлюцинации. Причем при этом, несмотря на вот такие сложности, мне кажется, у нас очень хорошо получается в этом мире функционировать.
1: Учитывая то, что у всех людей базовые настройки не равны друг другу.
0: Мы говорили сегодня про людей с контрлатеральным пространственным игнорированием, и мне этот случай всегда как бы наталкивает на мысль, что когда люди говорят, что ничего страшного, все смогут со всеми договориться. Но вот если люди не могут договориться про то, есть лево или право, да, то что же там говорить про какие-то более сложные вещи?
1: Есть такие вот мифы о мозге, что мы его используем очень мало, на 10%, на 2%. Или есть совы-жаворонки, или что есть, опять же, возвращаясь, да, левополушарные или правополушарные люди. Сколько во всем этом правды, а сколько вымысла?
0: Если коротко сказать, то не бывает лево-право-полушарных людей. Нету разделения между полушариями в плане того, что вот одно является каким-то математическим, другое является творческим. Когда мы говорим про использование мозга на 5%, это тоже ерунда, потому что наш мозг постоянно работает, у нас нет скрытого потенциала, который можно раскрыть, и все будет хорошо. Хорошее сравнение — это с мышцами. Мы можем в какой-то момент, преодолев усталость, пойти еще копать картошку лишний час. Мы можем повредить наши мышцы. Точно так же человек может взять, налить себе огромную чашку кофе или каким-то еще образом себя простимулировать и дольше работать, и там не спать несколько ночей, он получит из этого нервное истощение, возможно, какое-то повреждение нервной системы. Потому что в ситуации, когда наш мозг работает на 100%, может быть, то, чего хотят люди, которые про это говорят, это, например, генерализованный эпилептический припадок. Начавшись в каком-то одном участке, спонтанная активность перебрасывается на весь мозг, и в какой-то момент можно сказать, что все нейроны практически активны. Ну, хорошо ли это, да, когда человек теряет сознание, падает, и судороги начинаются? Нет, конечно. Что касается сов и жаворонков, мы точно знаем, что есть люди, которым удобнее работать ночью, у них работоспособность в вечернее ночное время выше, и наоборот. Более того, существуют люди, у которых хронотип, он вообще никак не подстраивается под то, что происходит в окружающем мире. Что бы ни произошло, они ложатся спать там в 6 вечера и просыпаются в 4 утра, и ничего не могут с собой поделать. Единственный вариант для таких людей из той генетической аномалии, которая у них есть, это переехать в другой часовой пояс, который будет соответствовать их хронотипу. Другой вопрос, может быть, здесь более сложный. Можно ли, будучи жаворонком, стать совой, и будучи совой стать жаворонком? И в каком смысле? Это вот хороший вопрос. Большинство людей, они посередине, их хронотип меняется. Их иногда называют голуби, неопределившиеся скорее.
1: Любопытный получился разговор. Теперь, во всяком случае, у меня точно должны отрасти новые связи нейронные. Владимир Алипов, врач-нейробиолог, популяризатор науки в теме до самых мозговых центров. Я вас благодарю, Владимир.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С врачом-нейробиологом, популяризатором науки Владимиром Алиповым беседовала Елена Мурчукова.
2: Реклама.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
2: Говорящие фамилии.
7: Люди

0: имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой — управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: ООО «КНС Групп», производитель телеком и IT-оборудования, бренд «Ядро», поставила госучреждением Лаоса первую партию планшетов «Квадро Т» с предустановленной операционной системой Astra Linux Mobile, заявили в компании. В рамках пилотного проекта по апробации российских мобильных решений в госсекторе Лаоса отечественными устройствами будут оснащены Минфин и офис премьер-министра страны. Поставка второй партии ожидается в четвертом квартале. Объемы партии и стоимость не уточняются.
2: Сделки.
1: Фонд «Горизонт», который основан наследниками сооснователя девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина, продал около 18% обыкновенных голосующих акций компании казахстанскому фонду под управлением «Фонд Т-Капитал ЛТД». Сделка была совершена 30 июля и получила все необходимые одобрения регулирующих органов. GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, может отказаться от попыток купить крупнейший в мире интернет-аукцион eBay, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее GameStop направила необязывающее предложение о покупке eBay за 56 миллиардов долларов. Компания планировала оплатить половину стоимости сделки денежными средствами, половину собственными акциями. Совет директоров eBay отверг это предложение, ведь капитализация eBay почти в 6 раз превышает рыночную стоимость GameStop. Стоп. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: А в 18:49 в Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций в понедельник открылся небольшим ростом в утреннюю сессию. Утром в понедельник в моменте индекс Мосбиржи поднимался выше 2300 пунктов, однако к закрытию откатился до уровня 2293 пункта, рост примерно 0,5% по отношению к закрытию пятницы. Нефть сегодня росла с утра, сейчас уже прибавляет почти 4%, почти 87 долларов за баррель Brent. Дают рубль с утра продолжил снижаться, однако затем перешел к росту и в итоге прибавил к юаню на Мосбирже 0,5%, 12,17 курс. Что касается доллара, то доллар на межбанке доходил до отметки 82,50, это самый высокий уровень с конца марта, но затем также перешел к умеренному снижению. Обсудим. У нас на прямой связи инвестиционный стратег Skyfall Capital Кирилл Клементьев. Кирилл, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер.
3: Ну, собственно, основной этот рост произошел у нас еще в субботу на информации о том, что вот Кушнер вместе с Уитковым вот-вот наведуется в Москву. Сегодня были попытки продолжить этот рост, но вот там, по-моему, до 2306 доходили, и потом вот откатили в район 2290. Сейчас главный вопрос, есть ли еще драйверы для роста, и сможем ли мы вообще закрепиться выше 2300?
4: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300, Нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом там, в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам, черная цветная металлургия. Вот, а каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300 такой достаточно равновесный уровень, с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили там либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
3: Ну, фундаменталисты говорят, да, все дешево-дешево, можно покупать в долгосрок. Вот, но когда индексы низкие и акции дешевые, это совсем не значит, что они будут дорожать, они при этом могут еще продолжать падать и падать. Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующие должны появиться в Москве. Вот на этом, собственно, мы и росли. Этот фактор, на ваш взгляд, он насколько существенный? И не будет ли у нас, как обычно, после уезда Кушнера и Сутков из Москвы очередное падение индексов?
4: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. Если у нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние вот похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю. Поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фона, это может быть негативом. Но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
3: Но действительно, если еще вспомнить, что американцы параллельно с визитами этих двух товарищей собираются еще переслать из Турции вооружение на Украину, то, в общем-то, смысл этого визита, да, под вопросом. Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
4: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт. И что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупая достаточно много, там около 6,5 миллиардов рублей в день. Потому что сейчас фактически такой единственный крупный игрок на рынке со стороны спроса является Минфин. То есть у нас экспортеры валюту продают, потому что выручка в валюте, а расходы в рублях. А со стороны спроса бизнес валюту не очень покупает, население тоже, потому что зачем покупать валюту, если остаются шикарные рублевые инструменты с высокой доходностью. Поэтому вот спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до начала, до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
3: Угу. То есть вот сегодня, как вы считаете, так небольшая коррекция, это не разворот? Потому что сегодня мы тоже вот снижались, рубль снижался с утра, неплохо снижался, потом вот перешел к росту и в итоге вот подрос на 0,5%.
4: Это внутридневная волатильность. То есть все-таки хочется смотреть, да, на какие-то более фундаментальные макроэкономические факторы.
3: Угу. Ну и 85 уже вы ожидаете к концу августа, я так понимаю, да? А что тогда осенью?
4: А осенью будем смотреть, то есть будем смотреть, что будет с нефтью, потому что от нефти зависят нефтегазовые доходы нашей страны. И как раз-таки, если мы превышаем бюджетный план, заложены ранее, тогда, собственно, Минфин выходит на рынок с покупками. А если же мы опять увидим, что бренд будет стоить там условно $70, соответственно, Урал с дисконтом около там 50-55, то Минфин может валюту даже начать продавать. Поэтому будем смотреть, что происходит с нефтью, что происходит там с потоками, как у нас будет вести себя импорт. Там, к сожалению, слишком много факторов, чтобы однозначно ответить.
3: Спасибо. Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital, был у нас на прямой связи. Но я напомню, что нефть сегодня росла и вот сейчас вот подрастает на 4%, 86.75. Возможно, поэтому сегодня и рубль к вечеру стал подрастать.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Абликулиев. Здравствуйте. В Геленджике объявили отбой угрозы беспилотников и безэкипажных катеров, сообщил глава города Алексей Богодистов. Из-за угрозы атаки безэкипажных катеров в городе был запрещен выход в море судам всех типов. Людей призывали уйти с пляжа и набережных. Генеральная прокуратура выступила за снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Среди оснований прокурор в ходе своего выступления назвал иностранное финансирование и нарушение законодательства о борьбе с экстремизмом. Похожую позицию в прениях занял и представитель партии «Родина». Представители «Яблоко» просили суд этот иск отклонить. Ранее председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев, сообщил ТАСС, что подал в Верховный суд иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство Петербурга намерено продлить до конца 2027 года действие запрета на привлечение иностранных работников с патентами в сферы такси и доставки. Проект постановления поступил на антикоррупционную экспертизу, опубликован на сайте Смольного. Запрет был введен летом 2025 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибли 9 человек. В результате ударов, по данным местных властей, погибли 13 человек, в том числе ребенок. 75 человек обратились за помощью к врачам. 21 человек госпитализирован. Подробности буквально через минуту. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвестиционная компания, зарегистрированная в Астане. Акции «Самолета» на этих новостях днем в понедельник взлетели на 14%. А что ждать дальше? Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Брента перешла отметку в $86. Как далее может развиваться ситуация в регионе и как это отразится на нефтяном рынке? Эти и другие темы на Business FM. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибли 9 человек, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Глава Татарстана Рустам Миниханов прибыл в Нижнекамск и посетил промзону, которая ранее оказалась под атакой украинских беспилотников. Ранее жители Нижнекамска заметили, что в промзоне был крупный пожар. В результате ударов, по данным местных властей, погибли 13 человек, в том числе ребенок. 75 человек обратились за помощью к врачам, 21 человек госпитализирован. Среди погибших есть 7 граждан Узбекистана и граждане Таджикистана. Повреждены несколько домов, выбиты окна в некоторых зданиях, есть трещина в рамах. По данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Комментирует корреспондент российской газеты в Республике Татарстан Олег Корякин.
7: Стало известно, что Рустам Миниханов, глава Татарстана, прибыл в Нижнекамск, побывал на месте удара от беспилотников в промышленной зоне города. Его пресс-секретарь Леви Галимова опубликовала у себя фотографии оттуда. Вот, собственно, информация официальная, стало быть, то, что можно показать. Удар пришелся, значит, по хостелу, где жили рабочие, и погибли там 9 человек в этом здании. Также автобус пострадавший. Рустам Миниханов также распорядился делать выплаты пострадавшим и семьям пострадавших. Погибших. 7 погибших получат по 2 миллиона рублей. Пострадавших, в зависимости от степени, от 300 тысяч до 600. Также вот мэр Нижнекамска сообщил, что предприятия города также помогут семьям пострадавших, организуют похороны, а муниципалитет семье погибшего ребенка выплатит 1 000 000 рублей. Ну и насколько еще известно, что помимо вот промзоны попал под удар жилой объект, где вот тоже погибли люди.
8: Действительно ли, что стекла повылетали в некоторых домах?
7: Вот что касается стекол, то наверняка вот с кем не довелось побеседовать с жительницей города. У нее лично стекла дрожали, не вылетели, но дрожали, и очень низко летели беспилотники. Видимо, кому-то повезло меньше. Думаю, что наверняка повезло, потому что, по крайней мере, вот глава Нижнекамска, он распорядился, что будут менять стекла. Стало быть, где-то и выбило из стекла.
8: А сейчас в городе какая обстановка там? Как можно ли свободно перемещаться? Нет ли комендантского часа?
7: Комендантского часа нет. Ну, естественно, объявили траур. Возник импровизированный мемориал, куда люди несут там цветы, какие-то игрушки в память о погибшем ребенке. И, собственно, отменили на 15 августа. Было намечено празднование 60-летия города Нижнекамска. И, разумеется, этот юбилей, ну, отменили празднование.
6: Олег Корякин, корреспондент российской газеты в Татарстане в Геленджике. И окрестностях закрыли все пляжи на время угрозы атаки БПЛА и работ ПВО, сообщил мэр города. А также временно запрещены выходы в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. В Тюменской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в результате падения нескольких БПЛА, сообщил губернатор Александр Моор. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это больше 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем в понедельник взлетели на 14%. Валерий Убадоев продолжит.
9: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана У «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
10: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
9: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
11: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
9: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку $86. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений о возможном возобновлении беспрепятственного прохода через Ормузский пролив. Однако в субботу глава иранского МИДа Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров. Обсуждения Ирана и Омана касались создания временных безопасных маршрутов и новых механизмов контроля в Ормузском проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
12: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее, вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуются и откровенно спекулируют на рынке, то они делают заявление, что вот-вот почти договорились, Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен, и таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
6: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Накануне йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть.
13: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
18: Транжиры. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город Азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транжиры на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
19: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
17: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Партнер эфира ООО «Канавто-4».
21: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана в «Белджи» с 50 комплектаций актив и состоит из выгоды по программе «Трейдинг».
1: не оферта.
2: Белджи. Надежность в движении.
18: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Семьям погибших в результате сегодняшней атаки беспилотников на Нижнекамск выплатят по 2 миллиона рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести от 300 до 600 тысяч рублей. Решение об этом принял раис Татарстана Рустам Миниханов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Кроме того, согласно нормативам, будет предусмотрена выплата за частичное и полностью утраченное имущество. Напомним, сегодня утром Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. По последним данным, погибли 13 человек, 75 пострадали. Среди погибших, по данным регионального Минздрава, оказалась 5-летняя девочка. Как передает ТАСС, утром она спала на балконе, когда беспилотник врезался в дерево и взорвался. Обломки повредили дом. Ранее глава Минздрава Татарстана сообщил, что в Нижнекамск направили дополнительные медицинские бригады из набережных Челнов и Казани. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. СКР возбудил уголовное дело о теракте. После атаки раис Татарстана Рустам Миниханов объявил 10 августа днем траура в республике. В Татарстане приспустили государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадио компаниям рекомендовали отказаться от развлекательных мероприятий и передач. В Нижнекамске отменили празднование 60-летия города, которое было запланировано на 15 августа. Мероприятие проведут позже и уже в другом формате. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что посетил пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске. Для оказания медицинской помощи привлечены ведущие специалисты, в том числе из Казани и набережных Челнов. По последним данным, на текущий момент госпитализировано более 20 человек. Состояние пациентов различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Слова поддержки и соболезнования сегодня направляют в Татарстан со всей России. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил братские связи республики, уверенность в оказании помощи всем пострадавшим. Он пожелал выздоровления раненым и стойкости для их близких. Маргарита Симоньян в своем канале в МАКС предложила помощь жителям Нижнекамска после трагедии. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки главе Республики Татарстан Рустаму Миниханову и всем жителям республики. В татарстанских храмах пройдут панихиды по жертвам атаки на Нижнекамск. Во всех мечетях республики прочитали поминальное дуа по погибшим. Советский районный суд Казани отправил под стражу заместителя управляющего татарстанского отделения Сбера Александра Слепова. Об этом сообщает «Бизнес онлайн». В минувшую пятницу суд продлил срок задержания Слепову на 72 часа. По данным следствия, Слепов получил незаконное вознаграждение за содействие подрядчику. Речь идет о проведении производственного и спортивного мероприятий в банке. Общая сумма вменяемых взяток – 500 тысяч рублей. Сам Слепов вину не признает. Он утверждает, что деньги пошли на покрытие личных расходов, понесенных при организации этих мероприятий. Защита настаивает, что у него не было полномочий влиять на выбор подрядчика. Суд избрал меру пресечения, заключение под стражу до 5 октября. В Татарстан придет похолодание. В конце недели днем прогнозируют не выше 19 градусов. Регион оказался в тыловой части активного циклона и его атмосферных фронтов. Об этом сообщили в гидрометцентре республики. В предстоящие сутки 11 августа погодные условия в Татарстане будут формироваться под влиянием антициклона. Осадки маловероятны. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 6, плюс 11. Днем потеплеет до плюс 27. По предварительному прогнозу, к концу недели 14 и 15 августа сохранится неустойчивый характер погоды, местами с кратковременными дождями. Температурный фон продолжит понижаться, и в дневные часы будет не выше плюс 14, плюс 19 градусов. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес FM Казань.
24: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес FM Казань.
22: Для слушателей старше 12 лет.
18: Бизнес FM Казань.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за семейный отдых. Бизнес отвечает, у них 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
0: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
1: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
0: Еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
3: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
0: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
4: Нам стали менять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
0: «Бизнес-ФМ» также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
5: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
0: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с «Континентом» касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Знай меру.
22: слушателей старше 12 лет.
17: Парсек. Единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды Проксима Центавра примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека. Знай меру на Бизнес FM.
7: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
10: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
17: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40.
11: Курс истории или история курса.
12: Первые деньги на территории современной Южной Кореи появились еще в 3 веке до нашей эры. Медные, серебряные, бронзовые, муны, янги, вона, корейская иена. После Второй мировой войны денежной единицей стал хван. И если в 1947 году $1 США стоил только 15 хван, то уже через 4 года – 6 тысяч. В 1962 в стране была проведена денежная реформа. Хваны обменяли на новую валюту – южнокорейскую вону по курсу 10 к 1. Тогда за доллар давали 125 вон. В 1997 вона по согласованию с Международным валютным фондом стала свободно конвертируемой. Последняя девальвация в стране произошла в азиатский финансовый кризис. Тогда вона подешевела вдвое. Сегодня курс колеблется на отметке 1150 вон за доллар США.
11: Курс истории или история курса на Business FM.
17: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва, 87.5. Business FM. Новости. Коротко.
26: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Один из самых крупных ДНР гипермаркетов «Галактика» в Донецкой Макеевке сгорел из-за ночной атаки украинского беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. Удар беспилотника пришелся по торговому комплексу в Горняцком районе города. В результате атаки начался пожар, охвативший площадь всего гипермаркета. Партия «Яблоко» не получала средства из иностранных источников. Деньги переводились в качестве пожертвований от россиян, которые, в свою очередь, получили эти средства из-за рубежа, сообщил в Верховном суде юрист партии Гаджи Алиев. Суд рассматривает иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка «Яблоко» на выборы в Государственную Думу. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кижингинском районе Бурятии к востоку от Улан-Удэ. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Росавиация открывает авиасообщение из России еще в два египетских аэропорта – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, сообщает агентство. Уточняется, что аэропорты расположены на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация уведомила отечественных перевозчиков о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. Агентство также готово рассматривать заявки на выполнение чартерных полетов в эти пункты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 19.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. В правительстве Турции предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. А между тем ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. А что это за вооружение и насколько реален такой сценарий? Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах, а ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. А при этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Но послушаются ли банки рекомендации регулятора? Российские спортивные гимнасты получили хорватские визы за 3 дня до старта чемпионата Европы в Загребе. Но это коснулось не всех спортсменов. В отношении нескольких членов сборной России решение об отказе выдачи виз также не пересмотрено. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. А в правительстве Турции заявили, что не располагают информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Турция, как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. И если Конгресс не заблокирует сделку, в течение 15 дней поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой 2 пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где 1 пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в 2 раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет – это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью – это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
13: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Тем временем американские производители Patriot, как пишут в Atlantic, не хотят передавать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков. Компании опасаются кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить Patriot, а затем начнет производить их массово. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышают 45%. За три года они выросли более чем на 60%, продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
2: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20%, это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
15: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
2: 10-15% это, в принципе, среднее арифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55%. В категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза.
13: Андрей Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов. Дмитрий, который продает на маркетплейсах товары из категории красоты, подчеркивает, что если снизить тарифы, можно будет отказаться от платформенных скидок. Они и так в свете последних событий потеряли свой смысл и стали невыгодными для покупателя.
16: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. Либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку, потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там, от 5-15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
13: Дмитрий, который продает на маркетплейсах товары из категории красоты, а Центробанк рекомендовал банкам поддерживать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку и не требовать досрочного погашения. Рекомендации действуют в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Прислушаются ли банки к рекомендациям регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперта» Вячеслав Путиловский.
19: Селлеры не оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. В этой ситуации с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно, потому что банки несут ответственность за привлеченные ими средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации очагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это и ухудшение качества обслуживания долга, и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации банк Россия, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков.

0: Усачев. Ранее, напомним, 7 спортсменов сборной России, а также члены тренерского и медицинского штаба получили отказ. В список не попала олимпийская чемпионка Виктория Листунова. В отношении нее еще 4 членов сборной России решение также не пересмотрено, комментирует спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ» Григорий Гуреев.
1: Похоже, организаторы турнира пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, не попасть под разбирательство с Европейской федерацией гимнастики, а с другой – быть на волне местных антироссийски настроенных политиков. В итоге главная российская звезда и, пожалуй, главная претендентка на золото чемпионата Ангелина Мельникова из-за подобной непоследовательности дважды была вынуждена корректировать свои планы. Сначала расстроилась и уже была готова к пропуску соревнований, к которым так долго готовилась. Ангелина не скрывала своей досады, а вот теперь должна снова перестроиться. Прибавит ли это ей спортивной злости или, наоборот, стресс подкосил? Мельникова, конечно, посетовала на потерю нервных клеток, но она большой профессионал. Вряд ли это будет серьезной проблемой для такой опытной спортсменки. Но, конечно, в целом поведение организаторов выглядит исключительно некорректно. Досадно, что не получила визу Виктория Листунова, еще одна олимпийская чемпионка. Ранее ей долго не выдавали нейтральный статус, якобы из-за лайков и репостов в соцсетях. После решения Международной и Европейской федерации спортивной гимнастики особый формат допуска был отменен. Дорога для Листуновой на международную арену вроде как открыто. Но хорватские власти сейчас решают поступить иначе. Как бы то ни было, даже резервным составом у россиян были хорошие шансы пройти на этом Евро отборный чемпионат мира, который пройдет осенью в Роттердаме и на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. А сейчас они увеличились еще больше, так что решение хорватской стороны о пересмотре отказа в визах однозначно стоит воспринимать как хорошее.
0: Женский чемпионат Европы пройдет с 13 по 16 августа, мужской с 19 по 23 августа. Эти турниры являются отборочными соревнованиями к чемпионату мира, который пройдет в Роттердаме в октябре.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является «Собрино де Бутин», в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложностей законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами, на остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: ООО «КНС Групп», производитель телеком и IT-оборудования, бренд «Ядро», поставила госучреждением Лаоса первую партию планшетов «Квадро-Т» с предустановленной операционной системой Astra Linux Mobile, заявили в компании. В рамках пилотного проекта по апробации российских мобильных решений в госсекторе Лаоса отечественными устройствами будут оснащены Минфин и офис премьер-министра страны. Поставка второй партии ожидается в четвертом квартале. Объемы партии и стоимость не уточняются.
4: Сделки.
3: Фонд «Горизонт», который основан наследниками сооснователя девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина, продал около 18%.

0: процентов обыкновенных голосующих акций компании казахстанскому фонду под управлением Фонд Э-Капитал ЛТД. Сделка была совершена 30 июля и получила все необходимые одобрения регулирующих органов. GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, может отказаться от попыток купить крупнейший в мире интернет-аукцион eBay, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее GameStop направила необязывающее предложение о покупке eBay за 56 миллиардов долларов. Компания планировала оплатить половину стоимости сделки денежными средствами, половину собственными акциями. Совет директоров eBay отверг это предложение, ведь капитализация eBay почти в 6 раз превышает рыночную стоимость GameStop. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. Российский рынок акций откатывается от утренних значений. Утром понедельника индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов, однако в течение дня он начал понемногу откатываться. Сейчас находится на отметке 2293 пункта. А курс доллара на межбанке находится на отметке 82,5 рубля. Это самый высокий уровень с конца марта. ЦБ установил курс доллара на 10 августа выше 82 рублей. А между тем цена нефти марки Brent поднялась выше 87 долларов за баррель впервые с 31 июля. Обсудим ситуацию. С нами на связи инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Приветствую вас.
2: Да, добрый вечер.
1: А какие факторы сейчас влияют на рынок в большей степени? Какую динамику нам ожидать в ближайшие дни?
2: Ну, я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ о том, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Но пока, в общем, развития этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Ну и второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, вот продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. И по счетам независимых экспертов, где-то порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
1: Ну а что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше 87 долларов. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ну то есть ситуация ближневосточная, она не сулит снижение цен. Что в этой связи ожидать на нашем рынке в том числе?
2: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет очаг эскалации. Я хотел сказать также, что Иран требует также не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятия санкций. И только в этом случае он откроет Ормузский пролив. Но пока Ормузский пролив закрыт, то цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже 100 долларов за баррель. Это вполне, в общем-то, реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в районе 75 долларов за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены, они реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
1: Да, ну а от рубля чего можно ожидать в ближайшее время? Приблизится ли доллар к цене 85 рублей, например, в этом месяце, или это только к концу года может произойти, и произойдет ли вовсе?
2: Ну, я думаю, что такой сценарий, что рубль может идти к 85 рублям за доллар, вполне реален. Минфин увеличил покупки валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. С другой стороны, цены на нефть растут, но эффект от более высоких цен на нефть на валютном рынке скажется с временным лагом примерно полтора-два месяца. Поэтому нельзя исключать, что если цена нефти продолжит повышаться, то через полтора-два месяца мы увидим, наоборот, укрепление рубля с учетом более дорогой нефти. Но пока вы из-за того, что есть достаточно серьезные покупки Минфина в рамках бюджетного правила, рубль ослабевает, и поэтому нельзя исключать, ну, может, не 85, но 83-84 вполне реальный уровень для рубля. А может, и 85. Тут сложно сейчас дать какой-то точный прогноз.
1: Спасибо. Обсудили ситуацию на рынках с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
3: Прямо сейчас.
1: «Яблоко» сняли с выборов Госдумы. Верховный суд 10 августа рассмотрел иск партии «Родина». Значительную часть обвинений со стороны «Родины» составляли предполагаемые нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». ИИ-агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндрю попросил искусственный интеллект записать его на тренировку. ИИ выполнил просьбу, но вопреки всему. Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость и обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
4: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которого в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
1: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщили о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявили, что во время тестирования ее модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. А в Anthropic также сообщали о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы 3 организаций.
3: Реклама.
5: Реклама на Business FM в Казани.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
7: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
9: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Ижевск, 640 тысяч жителей. К середине 18 века существовавшие тогда железоделательные заводы уже не справлялись с переработкой всех разведанных залежей руды. И императрица Елизавета Петровна разрешила графу Петру Шувалову построить новые частные заводы и поселки при них на берегу реки Иж.
9: Как появлялись города на Business FM.
12: Карьера с Ольгой Дементьевой. Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседовании. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важное уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
13: Карьера на Business FM.
14: Все золото мира.
15: Северное золото, или по-шведски Nordic Guld, это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты. Например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе.
14: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Лесной пожар в районе пляжа Инжир, возникший во время ночной атаки ВСУ на Севастополе, ранее локализованный на 8 гектарах, возобновился после падения еще двух беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. Пожар, площадь которого достигла 15 гектаров, тушит около 100 человек. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу по иску партии «Родина», передает корреспондент ТАСС из зала суда. Исковое заявление партии «Родина» удовлетворить в полном объеме, говорится в решении суда. Доля общественного транспорта в городах России, имеющих срок эксплуатации не больше нормативного, должна быть не более 85% к 2030 году, заявил в Улан-Удэ президент России Владимир Путин. Президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Это касается всех видов общественного транспорта и, добавлю, городов с населением менее 50 тысяч человек, отметил также Путин. ВВП Евросоюза может потерять из-за аномальной жары около процента в этом году, что составляет порядка 180 миллиардов евро, говорится в отчете нидерландского банка Triodos Bank. Это фактически нивелирует прогнозируемый экономический рост, отмечают авторы. Наиболее существенно на динамике ВВП скажется снижение продуктивности труда, указывается в отчете. Банк также отмечает влияние жары и засухи на ситуацию в сельском хозяйстве, энергетике и транспорте. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В Москве в 8 вечера в студии Алексей Панцереев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании партии. Председатель партии Рыбаков в ответ заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций ряда кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд отверг. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу, сообщили в мэрии. Всего в Нижнекамске погибло 13 человек и 78 ранены. Также в Тюменской области произошло возгорание промпредприятия в результате падения нескольких БПЛА, а в Геленджике и окрестностях закрыли все пляжи из-за угрозы атаки беспилотников. 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается. Это может быть более 3-4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции «Самолета» на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов. В ходе судебного заседания представитель ЦИКа сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Согласно полученным данным, в составе федерального списка партии имеются лица, получавшие такое финансирование в период, предшествующий году выборов. Эти данные приобщили к материалам дела. Изначально снять «Яблоко» с выборов потребовала партия «Родина». На принятие решения Верховному суду потребовалось примерно час. В итоге инстанция удовлетворила заявление «Родины» об отмене регистрации списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах в Госдуму.
18: Подробности. Изначально партия «Родина» в своем иске указывала на нарушение авторских прав, а также на генерацию изображений с помощью чат GPT. Один из юристов «Яблока» в ответ заявил, что «Родина» ссылается на публикации, сделанные еще до начала агитационного периода. Претензии он назвал абсурдными. Однако прокуратура поддержала снятие «Яблока» с выборов из-за обнаружения иностранного финансирования у некоторых кандидатов. Председатель партии Николай Рыбаков в ответ заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это переводы от граждан России за рубежом. У здания Верховного суда в ожидании решения собрались сотни сторонников партии «Яблоко». В основном это молодежь. Они скандировали «Яблоко, яблоко». Примерно через час после удаления на совещание Верховный суд решил снять партию «Яблоко» с выборов.
17: Решение Верховного суда о снятии «Яблока» с выборов Госдумы может быть обжаловано в течение 5 дней. Утром в понедельник ЦИК утвердил текст федерального бюллетеня на выборах Госдумы. В него вошли 11 партий, включая «Яблоко», которое по итогам жеребьевки заняло 2-е место в бюллетене. Однако глава комитета Элла Памфилова тогда не исключила, что в бюллетене могут быть корректировки. Но попозже обсудим это все с экспертами в эфире «Бизнес FM». Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибло 9 человек, сообщили пресс-службе главы Татарстана. Глава республики Рустам Миниханов прибыл в Нижнекамск и посетил промзону, которая ранее оказалась под атакой украинских беспилотников. Ранее жители Нижнекамска заметили, что в промзоне был крупный пожар. В результате ударов, по данным местных властей, погибло 13 человек, в том числе ребенок. 78 человек обратились за помощью к врачам, 25 госпитализированы. Среди погибших есть 7 граждан Узбекистана и граждане Таджикистана. Повреждены несколько домов, выбиты окна, в некоторых зданиях есть трещина в рамах. По данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Комментирует корреспондент российской газеты в республике Татарстан Олег Карякин.
19: Стало известно, что Рустам Миниханов, глава Татарстана, прибыл в Нижнекамск, побывал на месте удара от беспилотников в промышленной зоне города. Его пресс-секретарь Лидия Галимова опубликовала у себя фотографии оттуда. Вот, собственно, информация официальная, стало быть, то, что можно показать. Удар пришелся, значит, по хостелу, где жили рабочие, и погибли там 9 человек в этом здании. Также автобус пострадавший. Рустам Миниханов также распорядился делать выплаты пострадавшим и семьям пострадавших. Погибших. 7 погибших получат по 2 миллиона рублей. Пострадавших, в зависимости от степени, от 300 тысяч до 600. Также вот мэр Нижнекамска сообщил, что предприятия города также помогут семьям пострадавших, организуют похороны, а муниципалитет семье погибшего ребенка выплатит 1 000 000 рублей. Ну и насколько еще известно, что помимо вот промзоны попал под удар жилой объект, где вот тоже погибли люди.
20: Действительно ли, что стекла повылетали в некоторых домах?
19: Вот что касается стекол, то наверняка вот с кем мне довелось побеседовать, беседовать с жительницей города. Нее лично стекла дрожали, не вылетели, но дрожали, и очень низко летели беспилотники. Видимо, кому-то повезло меньше. Думаю, что наверняка повезло, потому что, по крайней мере, вот глава Нижнекамска, он распорядился, что будут менять стекла. Стало быть, где-то и выбило из стекла.
20: А сейчас в городе какая обстановка там? Как можно ли свободно перемещаться? Нет ли комендантского часа?
19: Комендантского часа нет. Ну, естественно, объявили траур. Возник импровизированный мемориал, куда люди несут там цветы, какие-то игрушки в память о погибшем ребенке. И, собственно, отменили на 15 августа. Было намечено празднование 60-летия города Нижнекамска. И, разумеется, этот юбилей, ну, отменили празднование.
17: Олег Корякин, корреспондент российской газеты. В Геленджике и окрестностях закрыли все пляжи на время угрозы атаки БПЛА. Работы ПВО, сообщил мэр города. Багадистов также временно запрещены выходы в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. В Тюменской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в результате падения нескольких БПЛА, сообщил губернатор Александр Мор. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это больше 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник взлетели на 14%. Валерий Бадоев продолжит.
0: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
21: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
0: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
22: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
0: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
17: Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себе не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent превысила отметку $87 за баррель, рост 4% с четвертью. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявления о возможном возобновлении беспрепятственного прохода через Армузский пролив. Однако в субботу глава иранского МИДа Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных безопасных маршрутов и новых механизмов контроля в Армузском проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее, вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуются и откровенно спекулируют на рынке, то они делают заявление, что вот-вот почти договорились, Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен, и таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, в общем-то. И это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
17: Игорь Юшков, фонд Нацэнергобезопасности. Накануне также йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть.
2: Реклама.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
23: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
24: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
26: Деньги.
27: В английских колониях зарплату солдатам платили кровавыми долларами. Так назывались монеты, бывшие там в обращении. Кровавые, потому что за эти деньги солдаты воевали против Северной Америки, которая боролась за независимость.
28: История денег на Business FM.
29: Кто надо, услышал.
19: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
29: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
30: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
31: Бизнес FM Казань.
32: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
18: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
3: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
18: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
5: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
18: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
6: Вопрос к эксперту на Бизнес FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Это «Вопрос к эксперту». У микрофона Елена Новгородцева. Сегодня в студии «Бизнес FM» вновь Альберт Раисович Ибятуллин, заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. И сегодня не менее щепетильная тема. Мы поговорим о том, как проводят совместные рейды Главного управления Федеральной службы судебных приставов с Госавтоинспекцией. К чему это приводит? Альберт Раисович, добрый день.
8: Здравствуйте.
7: Что вы можете сказать вот по этой теме? Я так понимаю, что есть какие-то новые данные.
8: Вообще, с начала отчетного периода, с начала года, рейдовые мероприятия с Госавтоинспекцией МВД по Республике Татарстан у нас проводятся регулярно. Проведено уже более 122 рейдовых мероприятий, составлено порядка 480 актов описи ареста. 149 автомобилей было изъято в ходе рейдовых мероприятий. Взысканная сумма задолженности на месте, так скажем, не отходя от автомобиля, составила 13 миллионов рублей. Это наглядное подтверждение того, что эти меры достаточно действенны и приводят к взысканию задолженности.
7: Ну вот давайте поговорим подробнее. Расскажите, как именно проходят эти рейды? Какой механизм позволяет находить должников прямо в транспортном потоке?
8: Рейды с госавтоинспекцией у нас проходят в двух форматах. Первый формат – это взаимодействие в рамках мониторинга СП «Паутина». Это специальное программное обеспечение госавтоинспекции, которое позволяет выявить автомобиль из потока потенциального должника по исполнительному производству. Второе взаимодействие – это с использованием уже программного комплекса «Дорожный пристав», который стоит на вооружении у службы судебных приставов. Чем они отличаются? В принципе, формат работы их одинаковый, но паутина, как правило, расположена на столбах, камеры так называемые, которые выявляют машины из потока, а «Дорожный пристав» – это переносной комплекс, который камеры устанавливаются на обочине оживленные, скажем так, дороги. И дальнейший механизм очень прост. Когда камера фиксирует потенциального должника, госавтоинспектор ее останавливает, и дальше уже вступает в службу судебных приставов, которая а. разъясняет, за что долг, б. какая сумма, и дальше уже предлагает гражданину в первую очередь, да, погасить долг добровольно. В случае, если этого не происходит, здесь уже включаются наши административные ресурсы в рамках законодательства. Это арест и изъятие транспортного средства.
7: Как люди обычно реагируют, когда понимают, что могут лишиться машины?
8: В большинстве своем, наверное, граждане все-таки реагируют достаточно понятно, хорошо. Они говорят, да, пропустили, готовы оплатить на месте. Мы им помогаем воспользоваться любыми ресурсами нашими, госавтоинспекции, чтобы погасить задолженность на месте. Ну, бывают и, так скажем, злостные должники, которые начинают всячески противодействовать нам, будь то закрываться в автомобиле, пытаться заблокировать ее и не допустить его изъятия, эвакуации. Порой даже мотивируя тем, что машина не его машина залоговая, и он не обязан оплачивать штрафы госавтоинспекции, которые он на ней получил. Но здесь вот я не могу не отметить роль, наверное, и госавтоинспекторов, и службы судебных приставов самих, да, потому что это все-таки такая тонкая психологическая работа, когда в зависимости от поведения должника, вот наши должностные лица должны немного подстроиться под него, где-то разъяснить, где-то рассказать о негативных последствиях, и вот в результате этого контакта, наверное, я все-таки думаю, зачастую должники и погашают добровольно.
7: Сколько времени дается должнику, чтобы погасить долг добровольно, и что грозит, если он этого не сделает?
8: Вообще, по федеральному законодательству об исполнительном производстве добровольный срок по любым видам документов, будь то штраф госавтоинспекции 750 рублей или какой-то большой кредит, исчисляем миллионами, составляет 5 рабочих дней.
7: Угу.
8: В случае, если должник не погашает добровольно, у него уже идут негативные последствия в форме начисления исполнительского сбора и дальнейшие уже меры принудительного исполнения, которые включают в себя арест расчетных счетов, запреты на ограничения на выезд из Российской Федерации, аресты, как я отметил выше, и административные протоколы.
7: Сейчас много говорят про госуслуги, естественно. Правда ли, что там можно узнать о долгах и принятых мерах?
8: Ресурс госуслуг, он с каждым годом все становится лучше и лучше, он более информативен, гораздо быстрый отклик происходит. Все задолженности, которые есть и начислены, возможно узнать через портал государственных услуг, получить исчерпывающую информацию, задать вопрос в форме обращения, либо просто получить консультацию от так называемого искусственного интеллекта, и как бы возможность погасить задолженность тоже есть.
7: Ну, давайте тогда сейчас, напоследок, вы, наверное, хотите что-то сказать относительно того, что какой главный совет вы хотите дать жителям республики, чтобы не оказаться в такой ситуации. Я так понимаю, что в такой ситуации может оказаться любой должник.
8: Главный совет, наверное, это оплачивать любую задолженность, которая она есть, до судебного решения, либо акта уполномоченного органа. Когда уже доходит до крайней точки, а органы государственной власти, службы судебных приставов, это крайняя точка по взысканию, здесь как бы уже сложно как-то изменить и способ порядка, и оплату. Нужно вовремя мониторить свою задолженность, оплачивать ее еще, минуя возбуждение исполнительного производства, и как бы проблем, мне кажется, никаких не будет. Ни на границе, ни в ходе рейда мероприятий. Можно с чистой совестью проезжать мимо сотрудников госавтоинспекции и служб судебных приставов.
7: Ну что ж, большое спасибо вам за прекрасный ликбез. А я напомню, что в студии Business FM на наши вопросы, достаточно главные, щепетильные и очень серьезные, отвечал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.
28: Вопрос к эксперту.
9: Бизнес-фиаско.
10: Для слушателей старше 13 лет.
30: 1991 году Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис совместно открыли сеть ресторанов «Планета Голливуд». Звездные рестораторы замахнулись на глобальную экспансию. В столицах всех развитых стран должны были появиться свои «Планеты Голливуд». Сперва выбранная модель работала без сбоев. В 1996 году кинобургерная даже вышла на IPO, после чего менеджмент сконцентрировался уже не столько на развитии сети, сколько на генерировании новостей, которые бы подстегнули стоимость акций. Новые рестораны открывались еще до того, как старые выходили на самоокупаемость. Расходы все значительнее перекрывали доходы, и пузырь лопнул в 1999, когда сеть объявила о банкротстве. А «Звездная троица» без лишней шумихи покинула проект.
31: «Бизнес-фиаско» на «Бизнес-ФМ».
30: «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: «Говорящие фамилии». Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
30: «Говорящие фамилии» на «Бизнес FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM. Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает.
30: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Беспилотный аппарат объявлен вечером в понедельник примерно в 19:50 на территории Московской области. МЧС предупреждает о возможных перебоях мобильного интернета и напоминает, что запрещена съемка беспилотников и работы ПВО. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюоритбериллиевое месторождение расположено в Кижингинском районе Бурятии к востоку от Улан-Удэ. Его продукции необходимы для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние полвека. Россиянин Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже. Спортсмен стал лучшим на дистанции 400 метров комплексным плаванием. В финальном заплыве Бородин показал время 4 минуты 8,17 секунды и установил новый европейский рекорд. Бородин завоевал первое золото российских пловцов на турнире в Париже и стал двукратным чемпионом Европы. Ранее он побеждал на аналогичной дистанции в 2021 году в Будапеште. Также на счету 23-летнего россиянина бронза на 400-метровке комплексным плаванием на чемпионате мира 25 года в Сингапуре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
30: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В Москве 20:30, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В Анкаре не знает о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагает обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, в частности 70 баллистических ракет «Атакамс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Новые владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели ее перезапустить, сообщая с NBC. Даты и новый дизайн пока не раскрываются. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Каковы шансы у обновленной MySpace? Селлера просит правительство помочь на полгода снизить комиссии на маркетплейсах для пострадавших от атак на склады Wildberries, а также запретить платформенные скидки. Сейчас комиссия Wildberries в отдельных категориях превышает 45%, а нормальной комиссии продавцы считают 15%. Wildberries предсказуемо против. Подробности на Business FM. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. В правительстве Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Турция, как пишет Bloomberg со ссылкой на американский документ, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». Комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
17: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить «Патриот» и затем начнет производить их массово. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самым посещаемым сайтом в Штатах. Ее в моменте ею пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграла конкуренции с другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент Акар, гендиректор компании AI Influence Алексей Парафун.
4: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил. Но если им будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон-то не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
17: Алексей Парфон, вице-президент Акар. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
10: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
17: Александр Серовацкий, управляющий партнер Media Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Ресторанный алкоголь, похоже, становится роскошью. За первое полугодие продажи спиртного в ресторанах сократились на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем. Такие подсчеты участников алкогольного рынка приводит Коммерсант. При этом объем продаж алкоголя в магазинах почти не изменился. Там падение примерно на 0.5%. Возможно, дело в цене. Наценка на алкоголь в общепите достаточно высокая, как признают сами рестораторы, от 200% до 300%. Но и сами производители спиртного подняли цены, отмечает омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
11: Продажи алкоголя в ресторанах действительно снижаются, но в этом участвует сразу несколько факторов. Первый фактор – гости стали гораздо меньше ходить в рестораны. Такая экономическая ситуация. Второй фактор – идет переток гостя из среднего сегмента в демократический. Соответственно, гости из ресторанов, где они раньше пили алкоголь, уходят на фастфуд. Это тоже сильно влияет. Третий фактор – это вино очень сильно подорожало. Мы подняли пошлины для импортного вина. Пошлины, акцизы, подорожало все совершенно логично. Но вслед за этим этом российские производители, понимая, что у них появилось преимущество, тоже подняли цены. И вино сегодня стоит намного дороже. Рост цены вина несопоставим с ростом инфляции. Вино дорожает независимо ни от чего. И последний фактор – это молодежь, в принципе, меньше пьет вино. Сегодня это реальность.
17: Сергей Миронов, омбудсмен ресторанного рынка Москвы. Как отмечают рестораторы, некоторые гости либо не заказывают спиртное вовсе, либо переходят на пиво или сидр, которые обычно дешевле, чем вино и крепкие напитки. Тренд на снижение потребления алкоголя в общепите есть, но он не новый и не такой резкий.

0: Банди, наверное. И то, наверное, дороже. Что касается вина, то же самое. Я иногда захожу к своим соседям-рестораторам на Трубную улицу и вижу, что у них бокал вина стоит дороже, чем эта бутылка стоит в закупке. Потому что я же знаю, сколько. Не какая-то аналогичная, а именно такая. Мы все-таки ощущения не позволяем, и поэтому те тенденции, которые мы на рынке наблюдаем, у нас они сглажены.
1: Татьяна Мельникова, ресторатор. Еще один фактор – то, что самих заведений стало меньше. По состоянию на март этого года, как подсчитали в ВДВАГИС, количество ресторанов в городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, кафе на 6%, а баров на 11%. Российские спортивные гимнасты получили хорватские визы за 3 дня до старта чемпионата Европы в Загребе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Хорватии. Визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, абсолютная чемпионка России Анна Колмакова, Лейла Васильева, а также гимнаст Алексей Усачев. Ранее, напомню, 7 спортсменов сборной России, а также члены тренерского и медицинского штаба получили отказ. В список не попала олимпийская чемпионка Виктория Листунова. В отношении нее еще 4 членов сборной России решение также не пересмотрено. Комментирует спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ» Григорий Гуриев.
2: Похоже, организаторы турнира пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, не попасть под разбирательство с Европейской Федерацией гимнастики, а с другой – быть на волне местных антироссийски настроенных политиков. В итоге главная российская звезда и, пожалуй, главная претендентка на золото чемпионата Ангелина Мельникова из-за подобной непоследовательности дважды была вынуждена корректировать свои планы. Сначала расстроилась и уже была готова к пропуску соревнований, к которым так долго готовилась. Ангелина не скрывала своей досады, а вот теперь должна снова перестроиться. Прибавит ли это ей спортивной злости или, наоборот, стресс подкосил? Мельникова, конечно, посетовала на потерю нервных клеток, но она большой профессионал. Вряд ли это будет серьезной проблемой для такой опытной спортсменки. Но, конечно, в целом поведение организаторов выглядит исключительно некорректно. Досадно, что не получила визу Виктория Листунова, еще одна олимпийская чемпионка. Ранее ей долго не выдавали нейтральный статус, якобы из-за лайков и репостов в соцсетях. После решения Международной и Европейской Федерации спортивной гимнастики особый формат допуска был отменен. Дорога для Листуновой на международную арену вроде как открыта. Но хорватские власти сейчас решают поступить иначе. Как бы то ни было, даже резервным составом у россиян были хорошие шансы пройти на этом Евро отбор на чемпионат мира, который пройдет осенью в Роттердаме, и на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. А сейчас они увеличились еще больше, так что решение хорватской стороны о пересмотре отказа в визах однозначно стоит воспринимать как хорошее.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Женский чемпионат Европы пройдет с 13 по 16 августа, мужской – с 19 по 23. Эти турниры являются отборочными соревнованиями к чемпионату мира, который пройдет в Роттердаме в октябре.
3: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
10: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
9: Говорящие фамилии на «Бизнес-ФМ».
8: Пока звучит этот

0: текст «Мир съест 4000 литров мороженого».
1: Успеть за 10 секунд на Business FM. FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: ООО «КНС Групп», производитель телеком и IT-оборудования, бренд «Ядро», поставила госучреждением Лаоса первую партию планшетов «Квадро-Т» с предустановленной операционной системой Astra Linux Mobile, заявили в компании. В рамках пилотного проекта по апробации российских мобильных решений в госсекторе Лаоса отечественными устройствами будут оснащены Минфин и офис премьер-министра страны. Поставка второй партии ожидается в четвертом квартале. Объемы партии и стоимость не уточняются.
3: Сделки.
2: Фонд «Горизонт», который основан наследниками сооснователя девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина, продал около 18% обыкновенных голосующих акций компании казахстанскому фонду под управлением «Фонд Э-Капитал ЛТД». Сделка была совершена 30 июля и получила все необходимые одобрения регулирующих органов. GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, может отказаться от попыток купить крупнейший в мире интернет-аукцион eBay, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее GameStop направила необязывающее предложение о покупке eBay за 56 миллиардов долларов. Компания планировала оплатить половину стоимости сделки денежными средствами, половину собственными акциями. Совет директоров eBay отверг это предложение, ведь капитализация eBay почти в 6 раз превышает рыночную стоимость GameStop. Стоп. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
4: В Москве вы слушаете Business FM. Селлеры просят снизить комиссии на маркетплейсах. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries последние недели только участились, а продавцы несут миллиардные ущербы из-за пострадавших товаров. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство помочь в вопросе снижения комиссии для пострадавших на полгода и отказа от платформенных скидок. Они увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. Сейчас комиссии Wildberries в отдельных категориях превышает 45%. За три года они выросли более чем на 60%, продолжает президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
5: Когда маркетплейс берет, ну, даже 20% это в пределах нормы. Когда совокупный объем комиссии составляет 70-80% от цены витрины, это уже перебор. Плюс ко всему, повышенные комиссии позволяют использовать скидку постоянного покупателя. Продавец должен завысить цену своего товара 5-10 раз для того, чтобы хоть что-то заработать. Убрав СПП, убрав все эти скидки и снизив комиссии до адекватных величин, мы получим цену гораздо ниже, а маржу тех же продавцов гораздо выше. Ну и для покупателей это будет тоже плюс. Поэтому мы требуем это отменить. Если в мирное время, ну еще как-то можно с этим мириться, то в формате такой глобальной потери товара просто непереносимо для многих столяров.
6: Какие должны быть тарифы, чтобы это действительно помогло бизнесу?
5: 10-15% это в принципе среднеарифметическое по мировой практике. Цифры, которые взяты из опыта, эти комиссии были у маркетплейса раньше. То есть я, например, начинал в 2021 году, когда в моей категории была комиссия 17%. Сейчас я оплачу 55%. Категорийной комиссии, и ценник поднялся в 3,5 раза.
4: Андрей Пасынков, президент Союза продавцов маркетплейсов. Дмитрий, который продает на маркетплейсах товары из категории красоты, подчеркивает, что если снизить тарифы, можно будет отказаться от платформенных скидок. Они и так в свете последних событий потеряли свой смысл и стали невыгодными для покупателя.
7: На сегодняшний момент ущерб составил больше 30 миллионов рублей. Когда электросталь, соответственно, сгорела, мы получили компенсацию в районе 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем они это сделали. Но суть в следующем. Мы бы сейчас могли и дальше продолжать торговать на Wildberries. У нас есть товарный ресурс. Но проблема в том, что скидка постоянного покупателя на категорию красоты упала с 40% до 4-18%. Соответственно, весь товар, он сейчас стал для потребителя неинтересен, потому что на других маркетплейсах, естественно, товары дешевле эти. Ну, я уже про розницу не говорю. либо сделайте комиссию меньше и уберите эту скидку. Потому что я не понимаю, зачем делать комиссию 42-50% и при этом делать 40% скидку постоянного покупателя. Если вернут нормальную комиссию в рамках мировых показателей там, от 5 до 15% и уберут скидку постоянного покупателя, меня это вполне устроит. Я готов сам регулировать скидки от себя.
4: Дмитрий Селлер, ЦБ, рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку, не требовать досрочного погашения. Рекомендации действуют в течение года до следующего августа. При этом регулятор подчеркивает, что поддержку стоит оказывать даже тем, кто по закону не имеет права на кредитные каникулы. Прислушаются ли банки к рекомендации регулятора, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
3: Селлеры, они оказались в трудной ситуации благодаря непреодолимым обстоятельствам, проще говоря, военным действиям. В этой ситуации, с пониманием того, что банки у нас коммерческие, то есть они должны зарабатывать в первую очередь прибыль для своих акционеров, скорее всего, пожелания Банка России, они, в общем-то, останутся именно рекомендацией. И, безусловно, у регулятора есть очень много рычагов воздействия на банки, в том числе неформальные. Но вот в данный конкретный случай переложить финансовую ответственность именно на банки в какой-то мере будет не совсем справедливо и экономически обоснованно, потому что банки несут ответственность за привлеченные средства клиентов. Здесь решение может быть где-то, возможно, в какой-то комбинации рычагов. Может быть, банкам дадут некие послабления в создании, например, резервов по таким кредитам в соответствии с действующей нормативной базой. Это ухудшение качества обслуживания долга и, возможно, там, я не знаю, может быть, какая-то обеспеченность поменялась у этих кредитов. Но вот в этой ситуации Банк России, в принципе, может потребовать отразить в отчетности ухудшение кредитного качества этих кредитов. Или, например, он более мягко к ним отнесется, даст некие послабления банков. И вот тогда уже банки, по сути, получают возможность более мягко относиться к своим заемщикам. Но просто рекомендовать, что вы, ну, скажем так, мягче отнеситесь к этим пострадавшим людям, ну, это, наверное, не сработает.
4: Вячеслав Путиловский, эксперт РА. Сам Валберес выступает против отмены скидок. Marketplace заявляет, что активно выплачивает компенсации пострадавшим продавцам и поддерживает их через отсрочки по кредитам. Согласно данным компании Data Insight, ущерб от сгоревших товаров на складах оценивается в сумму до 480 миллиардов рублей. За атак БПЛА на склады Валберес пострадала треть мощности компании. И агент записал своего человека в спортзал, выкинув из списка бронирований другого человека. Австралиец Эндри попросил искусственный интеллект записать его на тренировку и выполнил просьбу, но вопреки всему. Клод от Anthropic обнаружил на сайте спортзала уязвимость, обошел все ограничения, превратив самую обычную задачу в кибернедоразумение, пишет портал First Post.
8: Все началось с обычной просьбы забронировать место на слишком популярном занятии в спортзале, куда было практически невозможно записаться. Но неожиданно ситуация переросла в очередной инцидент в сфере кибербезопасности. Эндрю работает в компании, которая разрабатывает ИИ-продукты для бизнеса. Он экспериментировал с платформой ИИ-агентов OpenClaw, которая в его случае использовала модель Claude компании Anthropic. Эндрю попросил агента самостоятельно забронировать место на тренировку онлайн. Но ИИ вместо этого обнаружил уязвимость в ПО сайта спортзала, которая позволяла бронировать занятия на гораздо более поздние даты, чем обычно разрешала система. Позже ситуация усугубилась. Эндрю спросил, можно ли улучшить его позицию в листе ожидания. На тот момент он занимал 4-е место. Пытаясь выполнить эту просьбу, ИИ-агент обнаружил, что сайт не проверяет должным образом, имеет ли пользователь право отменять чужую бронь. И сделал это. Просто вычеркнул человека, который записался на занятие самым первым. О чем гордо сообщил Эндрю. Когда тот попросил отменить это действие, система ответила, что не может восстановить место другого клиента. Этот эпизод иллюстрирует то, что эксперты в сфере ИИ называют проблемой согласования целей. Необходимо обеспечить, чтобы действия искусственного интеллекта соответствовали реальным намерениям человека, а не позволяли системе самостоятельно добиваться поставленной цели неожиданными или даже неприемлемыми способами.
4: Ранее ряд разработчиков ИИ сообщили о схожих кейсах. В частности, недавно в OpenAI заявляли, что во время тестирования модели взломали базу данных платформы для ИИ-разработчиков Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную задачу. А в Anthropic также сообщили о тестах, в ходе которых ее модели взломали системы трех организаций.
1: Реклама.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
10: Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами, на остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Средства ПВО в понедельник с 8 до 20 часов уничтожили 215 украинских беспилотников над 12 российскими регионами Азовским и Черным морями, сообщила Минобороны России. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего, по последним данным, 13 человек при этом ударе погибли, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. В республике объявлен траур. Работа по размещению людей в укрытиях при возникновении опасности будет усилена. Об этом сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки беспилотников. Беляев добавил, что все службы работают для скорейшей ликвидации последствий атаки и предоставления жителям возможности вернуться домой. По его информации, первичные восстановительные работы начнутся сразу после завершения следственных действий. В первую очередь в домах восстановят окна и устранят другие повреждения. Партия «Яблоко» готовит встречный иск против партии «Родина» о защите деловой репутации, сообщил председатель «Яблока» Николай Рыбаков. В понедельник Верховный суд России удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы. Верховный суд России в понедельник рассмотрел иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Как пояснял РИА Новости председатель «Родина» Алексей Журавлев, иск связан с финансированием партии из западных источников, нарушением законодательства о выборах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании партии. А в самой партии объяснили это продажей иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять «Яблоко» с выборов потребовала партия «Родина», но ее аргументы суд не учел. А в «Яблоке» уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже 4-е дело с начала мая о мошенничестве против руководства компании-производителя беспилотников. На сей раз это «Дрон Solutions». Арестовано ее нынешнее бывшее руководство. Что стоит за этой чередой дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? И 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть больше 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кинина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Те данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблоко». Один из основателей «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Собравшиеся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировали позора, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания над «Яблоко» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
15: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. «Яблоко» почти не вело кампании. «Яблоко» не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, «Яблоко» могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от «Яблока» были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическая реакция на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения и от того, окажется ли отказ в регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
14: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». Председатель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. Оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перечук продолжит.
16: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
17: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
16: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции, для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
18: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост – это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион – это тоже бизнес. Все остальные – ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы – это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
16: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
14: Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%, но родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят. Подробности в дальнейшем эфире. А сейчас крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбюджет более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Бадоев продолжит.
19: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
20: Полагаю, что такую сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
19: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонд и Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
21: В этом конкретном фонде под управлением компании Fond Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
19: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
22: Кто надо, услышал.
23: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
22: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
24: У микрофона Сардар Эвликулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов.
0: Внешнеторговый оборот России в январе-июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского моря и из Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтику увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4000 тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
14: В Москве плюс 21, ясно, осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 15, завтра днем до 25 градусов, облачно с прояснениями, а временами возможен небольшой дождь. Вот в среду, в четверг также небольшой дождь ожидается, но резко похолодает, будет 17-16 градусов тепла. Двадцать 17 в Москве, вы слушаете «Бизнес FM». Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсе Brent перескочила отметку 87 долларов за баррель, уже 87,60, рост почти 5%. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявления о возможном возобновлении беспрепятственного прохода через Ормузский пролив. Однако в субботу глава иранского МИДа Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, обсуждения Ирана и Омана касались создания временных безопасных маршрутов и новых механизмов контроля в Ормузском проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
5: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее, вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуются и откровенно спекулируют на рынке, то они делают заявление, что вот-вот почти договорились, Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен, и таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, в общем-то. И это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
14: Игорь Юшков, фонд Нацэнергобезопасности. Накануне йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики «Аккорд» сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%, однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят. Продолжит Ольга Кашинская.
3: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
4: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
3: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
6: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч. Наверное, это все вместе.
3: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
7: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
3: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
8: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
3: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные бизнес СФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
14: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящих в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет? Об этом Наталья Шашина.
25: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes, Сандро Рухая.
1: тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск к появлению домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержания, конечно, повышается в обществе.
25: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
9: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
25: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее. Найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
10: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом, и это была большая проблема — найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
25: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
24: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Президент России Владимир Путин рассказал, что знает о героизме уроженцев Бурятии, защищающих родину. Глава государства в понедельник прибыл в Улан-Удэ, где в том числе провел отдельную рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. В ходе встречи Путин поинтересовался, участвуют ли ветераны спецоперации в конкурсах на субсидии для бизнеса. Цыденов ответил, что бойцы проявляют активность и участвуют в них. Молодцы какие, подчеркнул президент. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждениях нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Миляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Росавиация открывает авиасообщение из России еще в 2 египетских аэропорта – Бург-эль-Араб и Эль-Аламейн, сообщает агентство. Уточняется, что аэропорты расположены на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация уведомила отечественных перевозчиков о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов в Бург-эль-Араб и Эль-Аламейн. Агентство также готово рассматривать заявки на выполнение чартерных полетов в эти пункты. Более 70 человек погибли в результате сильного землетрясения, произошедшего в понедельник в Колумбии. Более 60 получили травмы, сообщает колумбийская телерадиосеть «Караколь». Из-за оползней и падения деревьев вследствие землетрясения закрыты многие автотрассы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу, сообщили в мэрии. Всего в Нижнекамске погибло 13 человек, 78 ранено. Также в Тюменской области произошло возгорание промпредприятия в результате падения нескольких БПЛА, а в Геленджике и окрестностях закрывали все пляжи из-за угрозы атаки беспилотников. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагали обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции. Это, в частности, 70 баллистических ракет «Атакамс» и 2500 ракет с кассетными боеголовками, 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Новые владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели ее перезапустить, сообщая CNBC. Дата и новый дизайн пока не раскрывается. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов, чем у других платформ. Каковы шансы у обновленной MySpace? Подробности на Business FM. Один из ударов БПЛА в Нижнекамске был нанесен по хостелу. Там погибло 9 человек, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Глава республики Рустам Миниханов прибыл в Нижнекамск и посетил промзону, которая ранее оказалась под атакой украинских беспилотников. Ранее жители Нижнекамска заметили, что в промзоне был крупный пожар. В результате ударов, по данным местных властей, погибло 13 человек, в том числе ребенок. 78 человек обратились за помощью к врачам и 25 госпитализированы. Среди погибших есть 8 граждан Узбекистана, один гражданин Таджикистана, уточнили в МИДе. Повреждены несколько домов, выбиты окна, и в некоторых зданиях есть трещины в рамах. По данным российской газеты, один из дронов также попал в кафе при гостинице. Об этом изданию сообщили местные жители. Комментирует корреспондент российской газеты в республике Татарстан Олег Карекин.
12: Стало известно, что Рустам Миниханов, глава Татарстана, прибыл в Нижнекамск, побывал на месте удара от беспилотников в промышленной зоне города. Его пресс-секретарь Леви Галимова опубликовала у себя фотографии оттуда. Вот, собственно, информация официальная, стало быть, то, что можно показать. Удар пришелся, значит, по хостелу, где жили рабочие, и погибли там 9 человек в этом здании. Также автобус пострадавший. Рустам Миниханов также распорядился делать выплаты пострадавшим и семьям пострадавших. Погибших. 7 погибших получат по 2 миллиона рублей. Пострадавших, в зависимости от степени, от 300 тысяч до 600. Также вот мэр Нижнекамска сообщил, что предприятия города также помогут семьям пострадавших, организуют похороны, а муниципалитет семье погибшего ребенка выплатит 1 000 000 рублей. Ну и насколько еще известно, что помимо вот промзоны попал под удар жилой объект, где вот тоже погибли люди.
13: Действительно ли, что стекла повылетали в некоторых домах?
12: Вот что касается стекол, то наверняка вот с кем мне довелось беседовать с жительницей города. У нее лично стекла дрожали, не вылетели, но дрожали, и очень низко летели беспилотники. Видимо, кому-то повезло меньше. Думаю, что наверняка повезло, потому что, по крайней мере, вот глава Нижнекамска, он распорядился, что будут менять стекла. Стало быть, где-то и выбило из стекла.
13: А сейчас в городе какая обстановка там? Как можно ли свободно перемещаться? Нет ли комендантского часа?
12: Комендантского часа нет. Ну, естественно, объявили траур. Возник импровизированный мемориал, куда люди несут там цветы, какие-то игрушки в память о погибшем ребенке. И, собственно, отменили на 15 августа. Было намечено празднование 60-летия города Нижнекамска. И, разумеется, этот юбилей, отменили празднование.
11: Олег Карекин, корреспондент российской газеты. В Геленджике и окрестностях закрывали все пляжи. На время угрозы атаки БПЛА работы ПВО, сообщил мэр города Багадистов. Также временно запретили выходы в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Часть Геленджика и Новороссийска осталась без света. Аварийное отключение произошло из-за срабатывания защиты на линиях электропередач, сообщил оперштаб Краснодарского края. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине.
14: Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Турция, как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
14: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Также они полагают, что Украина может найти способ улучшить «Патриот», а затем начнет производить их массово. АЗС в России становится все меньше. В России сокращается число компаний, работающих на рынке АЗС. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч, а организации в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина снижения прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Цены на заправках, по данным Росстат, с начала года выросли примерно на 18%. Эксперты связывают рост оптовых цен с сокращением производства на российских НПЗ и изменением логистики. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
16: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
14: Сергей Терешкин, гендиректор Open Oil Market. На фоне перебоев с поставками топлива власти приняли целый ряд мер, в частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться, ограничения на заправках стали снимать, очереди сокращаться, цены на бензин, по данным Росстата, также начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самым посещаемым сайтом в Штатах. В моменте ею пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграла конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент Акар, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
17: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания.

0: ТЭС. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2,5 часов в сутки. Причем в социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
1: Александр Серовацкий, Media Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов.
2: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской, 7, и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская, 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостар.ру на 03.07.2026.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале, на берегу реки Каквы, началось строительство сталерельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ Сибирской железной дороги, 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
4: Как появлялись города? На Business FM.
2: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе «Сириус» под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: «21.46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Российский рынок акций в понедельник откатывался от утренних значений. Утром понедельника индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов, однако в течение дня он начал понемногу откатываться. Курс доллара на межбанке находился на отметке 82.50, это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру рубль перешел к небольшому росту, прибавив около 0,5%. Какие факторы влияют на рынок, мнение инвестиционного стратега УКАРИ «Капитал» Сергея Суверова.
7: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие

0: эта информация не последовала, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, продолжают поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По подсчетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому вот реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
1: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше $87. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
0: Новости по геополитике. Ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше. Не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже $100 за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район $75 за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКРИ Капитал. Вечером индекс Мосбиржи вновь пытался подрастать, но безуспешно. Сможет ли индекс закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Клементьева.
3: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300, нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов, при этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись, то есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии, а каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило, то есть фактически сейчас 2300 такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
2: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
3: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю. Поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фона, это может быть негативом. Но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
2: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
3: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт, и что важно, что мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля. Минфин продолжил покупает достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
2: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ, между тем, установил курс доллара на 11 августа выше 82 рублей. Нефть вновь дорожает. Brent торгуется почти по $88 за баррель. Рост около 5%. В Тегеране опровергли соглашение с Вашингтоном. А разблокирование Армуза, там говорят лишь о создании совместных с Оманом механизмов контроля в проливе. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». А сейчас российские спортивные гимнасты получили хорватские визы за 3 дня до старта чемпионата Европы в Загребе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Хорватии. Визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова, Лейла Васильева, а также гимнаст Алексей Усачев. Ранее, напомню, 7 спортсменов сборной России, а также члены тренерского и медицинского штаба получили отказ. В список не попала олимпийская чемпионка Виктория Листунова. В отношении нее еще 4 членов сборной России решение также не пересмотрено, комментирует спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ» Григорий Гуреев.
4: Похоже, организаторы турнира пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, не попасть под разбирательство с Европейской федерацией гимнастики, а с другой – быть на волне местных антироссийски настроенных политиков. В итоге главная российская звезда и, пожалуй, главная претендентка на золото чемпионата Ангелина Мельникова из-за подобной непоследовательности дважды была вынуждена корректировать свои планы. Сначала расстроилась и уже была готова к пропуску соревнований, к которым так долго готовилась. Ангелина не скрывала своей досады, а вот теперь должна снова перестроиться. Прибавит ли это ей спортивной злости или, наоборот, стресс подкосил? Мельникова, конечно, посетовала на потерю нервных клеток, но она большой профессионал. Вряд ли это будет серьезной проблемой для такой опытной спортсменки. Но, конечно, в целом поведение организаторов выглядит исключительно некорректно. Досадно, что не получила визу Виктория Листунова, еще одна олимпийская чемпионка. Ранее ей долго не выдавали нейтральный статус, якобы из-за лайков и репостов в соцсетях. После решения Международной и Европейской Федерации спортивной гимнастики особый формат допуска был отменен. Дорога для Листуновой на международную арену вроде как открыта. Но хорватские власти сейчас решают поступить иначе. Как бы то ни было, даже резервным составом у россиян были хорошие шансы пройти на этом Евро отборный чемпионат мира, который пройдет осенью в Роттердаме и на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. А сейчас они увеличились еще больше, так что решение хорватской стороны о пересмотре отказа в визах однозначно стоит воспринимать как хорошее.
2: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Женский чемпионат Европы пройдет с 13 по 16 августа, мужской с 19 по 23. Эти турниры являются отборочными соревнованиями к чемпионату мира, который пройдет в Роттердаме в октябре.
5: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
6: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
5: Сумма технологий на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают День героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданте был помещен на банкноту в 3 кубинских песо.
7: Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-берилливое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов в Госдуму на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это «Дрон Solutions». Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблоко». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
9: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании яблока, которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То яблоко зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ в регистрации яблока тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решений Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». Представитель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвование от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
10: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
11: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
10: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
12: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
10: Перевести всю отрасль частных бизнес предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем в понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
13: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
14: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
13: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонд и Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
15: В этом конкретном фонде под управлением компании Fond Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании. компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
13: Согласно отчету самолета, за первое полугодие прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю Совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес-ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации, что думает об этом маркетплейс Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ.
7: Кто надо, услышал.
16: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
7: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сердар Влекулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе и июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтийский увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Панцелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
18: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
2: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цены на бензин, по данным Росстат, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
19: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
20: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежда мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
19: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
21: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч. Наверное, это все вместе.
19: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают, говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
22: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2000. 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
19: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
0: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
19: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
1: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
3: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такой появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
1: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
23: Например, та же самая стерилизация. Совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000, 6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20, по 30 со всеми необходимыми, как называют, анализами. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
1: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
24: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом. И это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
1: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, кунии. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над голландскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть голландских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал Альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорт Эль-Аламейн и Борк-Эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Air Cairo. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве, куда он клонят, а комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63-16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61-22. Зеленский лишь четвертый 56-38. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая, британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам. За Залужный. От эссе о позиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Ракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью, только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
8: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно

0: начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
1: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний, это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
2: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
1: Ну, ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решений еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
0: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azure Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
3: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе «Сириус» под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить.

0: Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент Акар, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
1: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил. Но если им будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и думать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию. Я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон-то не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКА. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
2: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.

0: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру он немного снизился к рублю. Нефть Brent вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
1: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развития этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По счетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
2: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше 87 долларов. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
1: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятия санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. И пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой, и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже 100 долларов за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район 75 долларов за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
0: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Крементьева.
3: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300, нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов, при этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии, а каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300 такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
0: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
3: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю. Поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фонда, это может быть негативом. Но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
0: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
3: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт, и что важно, что, мне кажется, самый важный фактор – для девальвации рубля. Минфин продолжил покупать, покупая достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
0: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ, отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
4: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
5: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к очевидно неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит, поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
4: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: С
0: студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В «Яблоке» уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала «позор», а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
7: Мы видели очевидно последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было начитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, и от того, окажется ли отказ регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, которое продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российская законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвование от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
8: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
9: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть, но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
8: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
10: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион. Это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
8: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем в понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
11: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
12: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
11: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
13: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
11: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации, что думает об этом маркетплейс Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сардар Ивлекулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе-июне этого года выросло по сравнению с январем-июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе-июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтийский увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4000 тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
16: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продажной биржи. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в 1,5 раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
0: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цена на бензин, по данным Росстата, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики «Аккорд» сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
17: Как сообщает «Аккорд», мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
18: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
17: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
19: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное, это все вместе.
17: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
20: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
17: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
21: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. Таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
17: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные бизнес. Бизнес ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
22: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
23: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого культура содержания, конечно, повышаются в обществе.
22: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
1: Например, та же самая стерилизация – совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализами. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
22: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее. Найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
2: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом. И это была большая проблема — найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
22: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
3: Кто надо, услышал.
5: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
24: Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над Голландскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть Голландских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Эль-Аламейн и Борк-Эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Air Cairo. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве, куда он клонит. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 15 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территорий. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%, на третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый, 56% против 38%. Однако доверие и голоса – разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь 1/3. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потей. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая – британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23 года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой – тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47000 снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
0: А Дмитрий Курнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку в $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью, только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов, скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борк-эль-Арабы, Эль-Аламей на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения

0: это направление организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
1: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azur Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
2: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась Королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна.
3: Культ наличности на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сириус под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
6: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил, но если ему будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой

0: дорожки тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фонд не то, чтобы сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
1: Алексей Парфун, вице-президент АК. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Сероватский.
2: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
1: Это был Александр Сероватский, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру немного снизился к рублю. Нефть Brent вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Арий Капитал» Сергея Суверова.
3: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, продолжают поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По подсчетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
4: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше 87 долларов. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликта. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
3: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже 100 долларов за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район 75 долларов за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
1: Сергей Суверов, УКРИ Капитал. Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfull Capital Кирилла Крементьева.
5: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300. Нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной и цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300 такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
1: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
5: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю. Поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фонда, это может быть негативом. Но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
1: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
5: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт, и что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупает достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
1: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседовании. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важный уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
6: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У меня
8: микрофона Сердар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-берилливое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
9: Мы видели, очевидно, последний день конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, Яблоко могло потенциально провести самую успешную за свою историю избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от Яблока были мощнее самой кампании Яблока, которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что это была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось, то Яблоко зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ регистрации Яблока тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого компания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и Яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решений Верховного суда, Яблоко также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А председатель Яблока Николай Арбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах Госдумы в 2021 году за Яблоко свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
10: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазали обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Аэронекст Глеб Бабинцев.
11: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть, но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнесов, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
10: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
12: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это Узга, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные, залы, суперкамы, ижевские, геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
10: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Бадуев продолжит.
13: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
14: Полагаю, что сделка можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
13: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
15: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какую-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
13: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес-ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации, что думает об этом Marketplace Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег. «Деньги к деньгам» на Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сердар Увлекулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе и июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтийский увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Панцелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
17: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продажной биржи. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября на норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
1: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер, в частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться, цены на бензин, по данным Росстат, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
18: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
19: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
18: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
20: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное, это все вместе.
18: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
21: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
18: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
22: Снижение на 3% за два года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за один год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
18: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные бизнес СФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
0: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий четвертое место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
2: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого культура содержание, конечно, повышается в обществе.
0: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
3: Например, та же самая стерилизация – совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
0: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее. Найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
23: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом. И это была большая проблема — найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
0: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
24: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
25: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес-ФМ. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 2024 годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 2025 году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
24: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над Голанскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть Голанских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Эль-Аламейн и Борг-Эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Эр-Кайра. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, а регион историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве, куда он клонит, комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый 56% против 38%. Однако доверие и голоса – разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь 1/3. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая – британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». Комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
8: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов, скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы мы и будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арапы, Эль-Аламей на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вебсервис» Дмитрий Горин.

0: полетных программ.
1: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
0: Ну, ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
2: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azur Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
3: Кто надо, услышал.
4: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сириус под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
7: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил, но если мы будем предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому

0: Может, сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все. И придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон-то не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
1: Алексей Парфун, вице-президент АК. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
2: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
1: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру немного снизился к рублю. Нефть Брент вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Арий Капитал» Сергея Суверова.
3: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По счетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
4: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше 87 долларов. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликта. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
3: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятия санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже 100 долларов за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район 75 долларов за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
1: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfull Capital Кирилла Крементьева.
5: У нас индекс в целом дешевый. То есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300. Нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной и цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300 такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
1: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
5: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, встрече президентов. Оно сводится почти что к нулю, поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фона, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
1: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
5: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт. И что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупая достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
1: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfull Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно – хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4A для тех, кто решил выйти из игры гонка за новинками. Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Max. Поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
6: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблоко». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
9: Мы видели очевидно последний день конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум. относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампанию. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, Яблоко могло потенциально провести самую успешную свою историю избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от Яблока были мощнее самой компании Яблоко, которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось, то Яблоко зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения и от того, окажется ли отказ регистрации Яблока тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого компания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и Яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решений Верховного суда, Яблоко также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель Яблока Николай Арбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах Госдумы в 2021 году за Яблоко свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
10: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Аэронекст Глеб Бабинцев.
11: Конечно, когда новая отрасль, сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
10: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
12: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это Узга, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, аренда, это тоже бизнес. Все остальные, залы, суперкамы, ижевские, геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда, возьмите Китай. Технологии там, а кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
10: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
13: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
14: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
13: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
15: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
13: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес-ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации, что думает об этом Marketplace Ozon, об этом в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. «Деньги к деньгам». На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сардар Влекулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительная внешнеторговая сальдо России в январную службу. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе-июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтийский увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4000 тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Панцелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
17: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продажной биржи. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября на норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
1: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер, в частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться, цены на бензин, по данным Росстата, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
18: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
19: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
18: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
20: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное, это все вместе.
18: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
21: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
18: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
22: Снижение на 3% за два года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за один год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
18: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные бизнес СФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
0: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий четвертое место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
2: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такой появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
0: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
4: Например, та же самая стерилизация – совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
0: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
23: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом. И это была большая проблема — найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
0: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
24: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
25: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу 5 цветов, а потом добавил еще 2 – оранжевый и индиго, чтобы получилось как 7 ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета, еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
24: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы.
3: Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе.
5: Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7: Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над Голландскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть Голландских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 1924 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Эль-Аламейн и Борг-эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Air Cairo. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве, куда он клонит, комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
8: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61 против 22. Зеленский лишь четвертый 56 против 38. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потей. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая, британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23 года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой – тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Эксперт, редактор журнала «Новая оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Ракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов, скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы и будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борк-эль-Арапы, Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
6: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний. Это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений.

0: организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
1: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azure Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов в египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
2: Кто надо, услышал.
3: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале Красная Роза и Москва-Сити. Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сириус под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
6: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил. Но если им будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее отсутствия алгоритма сейчас действительно востребованы. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? хорошее дело.
1: Алексей Парфун, вице-президент АК.

0: В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
1: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотная комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2,5 часов в сутки. Причем социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
0: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру он немного снизился к рублю. Нефть Brent вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
2: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствие каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По счетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видимо, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
3: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше 87 долларов. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
2: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. И только в этом случае он откроет Армузский пролив. И пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже 100 долларов за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район 75 долларов за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
0: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Крементьева.
4: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300. Нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2-300 такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
0: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
4: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю. Поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фонда, это может быть негативом. Но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
0: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
4: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт, и что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупает достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
0: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук – в форме ромба. Его даже прозвали ромбом Меркель. Время за годы наблюдений. Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
5: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала «позор», а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
8: Мы видели очевидно последний не конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании яблока, которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария, мы видим, что несколько сценариев развивалось, то яблоко зарегистрировали, потом передумали и переиграли, поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки, это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ регистрации яблока тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого компания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решений Верховного суда, яблоко также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель яблока Николай Арбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
9: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазали обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Аэронекст Глеб Бабинцев.
10: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть, но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнесов, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
9: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
11: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион. Это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
9: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
12: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
13: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
12: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
14: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
12: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации, что думает об этом маркетплейс Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
5: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
7: У микрофона Сардар Ивлекулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе-июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и из Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азово-Черноморского бассейна на Балтику увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит «Агроэкспорт». По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Панцелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше, операторов немногим более 9 тысяч, а организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
15: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продажной биржи. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
0: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цена на бензин, по данным Росстат, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
16: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
17: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись. Но девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
16: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, констовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
18: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса. Например, на уроки труда есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное, это все вместе.
16: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
19: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
16: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
20: Снижение на 3% за два года считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году по оценкам Аккорд аналогичный набор подешевел на 18% за один год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
16: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, бизнес-ФМ.
0: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
21: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes Сандро Рухая.
1: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такой появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого культура содержание, конечно, повышается в обществе.
21: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
3: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000, 6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20, по 30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
21: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
22: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом. И это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
21: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
23: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
24: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно – хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор, если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4a для тех, кто решил выйти из игры гонка за новинками. Смартфон, похожий на часы Swatch, дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Max, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
23: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над голландскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть голландских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал Альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, это в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорт Эль-Аламейн и Борк-Эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Air Cairo. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал Альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве, куда он клонит, о комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой – тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны. По сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арап и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
8: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний. Это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничать с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
9: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
8: Ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма. И здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
0: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azure Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
23: Кто надо,

0: проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сити, Сириус под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
4: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил, но если мы будем предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон-то не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
3: Алексей Парфун, вице-президент АКА. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
5: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2,5%.

0: половину часов в сутки, причем в социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
1: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру немного снизился к рублю. Нефть Brent вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
2: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По подсчетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
3: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше 87 долларов. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликта. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
2: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятия санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже 100 долларов за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район 75 долларов за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
1: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Крементьева.
4: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300. Нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной и цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
1: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
4: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президента, процентов. Оно сводится почти что к нулю, поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фонда, это может быть негативом, но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
1: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
4: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт. И что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупая достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
1: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: В 2025 году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с бизнес-ФМ. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 2024 годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 2025 году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов в Госдуму на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
8: Мы видели, очевидно, последний день конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что это была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ в регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому будет политическое решение, и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российская законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвование от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников